0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков, погода. Ветер южный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБУ Гидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Видео.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков, погода. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области +23-28, в Витебске +24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Нагар регіону на радіо Вітебську студії Наталія Байнарович. Лозні розчинила двері нова крама популярної гандлової сітки. Урочисте відкриття видалося по-справжньому ярким і святочним, з музикою, дегустацією присмаків, аплодисментами і першими покупниками, які спішалися оцінити асортимент. На відкритті присутнічали намісник старшині райвиконкома Сергій Кондратів і Марина Фолібога. Після традиційного переразання червоної стужки гандлова зала наповнилася першими навідувальниками. Нова гандлова кропка одразу притягнула увагу своїм зручним розміщенням і сучасним форматом. Покупникам тут доступний велізарний вибір харчових і нехарчових товарів для щоденних покупок. Окрім звиклого асортименту, крама пропонує духмяну свіжу випічку і гарячу піцу. Відкриття сучасної гандлової кропки – це не тільки зручність для покупників і вигідні ціни у кроковій доступності, але й нові працівні місця для жихарів району. Зустрічу з виборщиками провів депутат Городоцького районного совета депутатів по Гагаринській виборчій окрузі номер 14 Ігор Хатянько. Ігор Миколаєвич зустрівся з жихарами вулиці 70 годів Кастришника і вулиці Чкалова. У ході зустрічі обмірковані питання добропорядкування, оказання жильово-комунальних послуг. На особистий контроль депутат узяв просьбу молодої сім'ї по узняттю узровню дорожнього полотна каля їх жилого дома. У завершенні зустрічі громадяни виказали слови подяки Ігору Миколаєвичу за рішення раней узнятих питань і добропорядкування мікрорайону Гагарина у цілим.
1: Новини економіки.
0: У Бішанковицькому районі ведуться роботи по буренні параметричної свідровини «Бішанковицька-1». Проєкт реалізується державним підприємством НПЦ по геології у рамках державної програми «Нєтри» на 2026-30 роки. Головна мета експедиції – зазирнути на кілометр у глиб землі, щоб довідатися більше об геологічному будинку цього маловивученого краю. Аршанська упадіна, на стику якої з білоруською антиклізою знаходиться місце робот, заховує множество загадок. По даних попередніх геофізичних дослідувань, у нетрах цього району маються значні перспективи. Щоб підтвердити ці гіпотези, науковцям необхідно отримати реальні узори пород. Окрім того, дані, отримані з свідровини, стануть основою для створення геологічних карт нового покоління. Це фундаментальна праця, яка важлива для любого дальнішого освоєння територій і притягнення інвестицій у регіон. Завершення польових робіт заплановано на 4-й квартал 2026 року. Собрані унікальні дані і справоздачні матеріали передадуть у Державний геологічний фонд. Для Бішанковицького району це реальний крок до нових відкриттів і більш докладного розуміння того, якими багаттями володують білоруські нетри. Работники Городоцкого района газозабеспечения целый год у режиме 24/7 забеспечивают безаварийную, безопасную и бесперебойную подачу блакитного палива у дамы и квартиры городокчан и на предприемстве района. РГС так само займается обслуговыванием подземных газопроводов огульной протяглостью около 217 километров. По словам начальника подразделения Василия Аутухова, колькость пожилцов блакитного палива растет с года в год. Только за опошние 8 месяцев до газопроводов вода подключена два побудованные дамы, три дома уладания, переведенные со звадкованного на природный газ. Окроме эксплуатации сеток и обсталявания, в этом годе газовики примали удел у будовництве знакового для города и района объекта шматкватерного жилого дома по улице Гагарина. Так само специалисты ожитявили закольцовку газопровода по улице Старополоцкой. Коллектив РГС сегодня это 54 человеки, каждый выразно ведая свои обовязки и на сумлении их выконвая. На даний момент агульная протяглость газовых сеток у Шаркушинском районе досягає 89 километров. Газифікованы 199 населенных пунктов, с их природным газом 9, с звадкованым 190. Основными промысловыми и коммунальными споживцами природного и звадкованного газу являются УКП ЖКГ, открытое акционерное товариство «Агротехсервис», Шаркушинская районная ветеринарная станция, территориальный центр социального обслуговывания населения. Новини Полночного региона на радио Витебск. С вами Наталья Байнарович. Зараз на полях Дубровинского района идет один из наиважнейших этапов прессования льну. От яго залежит захованность сыровины и зручность ее транспортировки. Активные работы ведутся в урочище Великая Тхорина. Тут на 139 гектарах посеяны позднеспелый гатунок французской селекции ДЭМ. По словам головного агронома льнозавода Сергея Богусевича, теперь працуют 16 пресс, 9 причапных и 7 самоходных. Задача прес-подборщика – собрать тросту у рулоны, которые свозят на льнозавод. На двосце задейничены 8 автомобилей массы и 1 МТЗ-1221. У поле для кладки рулону працуют 2 погрузчики, еще один сдымает рулоны на территории завода и укладывает их под шохи. У этом годе урожайность 4 центнера с гектара, что ниже за минулогоднюю, але у той же час якость льну тросты лепшая. Средний номер тросты на заводе 1. Не глядячи на то, что урожай еще не убран из полю, уже ведется закладка подморка под урожай 2027 года. Поле опрацованы глифосата утримливающими препаратами. Приступили льно заводчане и до ворова. Приоритет мясцовому вытворцу. У Глыбоцким райвыконкаме обмерковали развитие гандлёвой сетки района. У райвыконкаме отбылась нарада, присвеченная пытаниям организации гандлёвого обслуговывания насельництва. Удел у диалогу приняли представники мясцовой улады, керовники предприемства, вытворцев и субъекты предпринимательства, которые працуют у сферы гандлю. Глыбоцкий район – один из промысловых центров Витебщины, где харчовая промысловая займает около 90% в огульном объеме вытворчести. Продукция глыбоцких флагманов, молочно-консервового и мясокомбината, хлебозавода, предприемства по вытворчести журавину, цукровой пудры, ведомо далеко за межами краины. У ходе нарады были деталево разлежены потребования доктрины национальной харчовой безопасности Республики Беларусь до 2030 года. Особливую увагу уделили формированию ассортиментных пераликов. У приватности прогучала пропанова створать у гандлевых объектах специальные зоны, где продукция мясцовых вытворцев будет представлена наибольш полно и привабно. Сустреча прошла в формате конструктивного диалога. Представники бизнесу и вытворцы обмерковали проблемные питания логистики, ценоутворения и взаимодействие помеж поставщиками и гандлевыми сетками. Свои тлумачения по актуальных аспектах деятельности дали так само специалисты Глыбоцкой инспекции Министерства по податках и сборах и районного центра гигиены и эпидемиологии. Молодые специалисты Миорской ЦРБ познакомились с уникальной природой Беларуси. Першестная профсоюзная организация Миорской центральной районной больницы организовала для молодых специалистов и их наставников экскурсию по экологичной стежце Озеравки Ельня. Маршрут дозволил удельникам познакомиться с одним из самых уникальных природных комплексов Беларуси. Ельня – наибуйнейшее верховое болото Беларуси, одно из 5 наибуйнейших у Европе. Экологичная стежка знакомит наведывальников с типовыми натуральными ландшафтами. Змешанным и бярозовым лесом, хваёвым бором и верховым болотом.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Арына Костянка яшчэ ў школе вырашыла, што застанецца ў родным Чашнінскім раёне. Яе прафесійны шлях у адкрытым акцыянерным таварыстве «Іванскі агра» пачаўся не выпадкова, а па ўсвядомленым выбары і мэтавым кірунку. Пасля заканчэння сярэдняй школы нумар 4 Чашнікаў дзяўчына выбірала паміж Полоцкім аграрна-тэхнічным і Аршанскім дзяржаўным аграрным каледжамі. Перавагу аддала другой навучальнай установе, дзе асвоіла спецыяльнасць планава-эканамічная аналітычная дзейнасць. Атрымаўшы дыплом, маладая спецыяліст вярнулася дадому. Зусім нядаўна яна ўладкавалася ў адкрытае акцыянернае таварыства «Іванскі агра» на пасаду эканаміста. Калегі ўжо былі знаёмы з ёй па вытворчай практыцы, якую яшчэ студэнтка яна праходзіла ў гэтай жа гаспадарцы. У планах маладога эканаміста атрымання вышэйшай адукацыі, яна думае паступаць на завочнае дзяленне ВНУ Гродні, каб сумяшчаць вучобу з практычнай дзейнасцю. Бытавыя пытанні дзяўчыны вырашаны. Ад прапанаванага арэнднага жылля яна адмовілася на карысць бацькоўскага дома. Да месца працы дабіраецца разам з калегамі з райцэнтра на асабістым транспарце. Выстава «Сенінкі» Вольги Кавашко працуе у Витебску у выставочной зале областного методичного центра народной творчести. Аўтарская выстава, якая будзе працаваць до 11 вересня, присвечена родной Сенінщине, месту, где Вольга Яўгеновна народилась, живе и працуе. На протягу многих годов зберегая, доследуя и развивая аутентичные белорусские рамёствы. Экспозиция, якая объединяла больше за 50 уникальных работ, ажурные узоры вицинанки, найтанчайшую вышивку и старожитные народные костюмы, выник шматгадовай працы майстра па адраджэнню народных мастацкіх рамёстваў сенінскага рэгіёна. У іх аснове матывы этнаграфічных матэрыялаў, злучэнне традыцый народнай творчасці і сучаснасці. У народнай культуры шмат мудрасці, яна захавалася ў звычаях і традыцыях і настолькі глыбокая, што спасцігаць яе можна бясконца. У гэтым упэўнена народны майстар Беларусі Вольга Квашко. На адкрыцці мерапрыемства аўтар прызналася, экспазіцыя стала для яе асаблівай падзеяй не толькі таму, што супала з асабістым юбілеем. Кіраўнік дома рамёстваў нядаўна адзначыла 50-годдзе, але і таму, што праходзіць у галоўнай зале абласнога метадычнага цэнтра. Тое, што мяне сюды запрасілі з маімі творамі, вельмі прыемна. Я лічу, што гэта напэўнае прызнанне маёй творчасці. Сімвалічна, што гэта падзея адбываецца ў год беларускай жанчыны, які з'яўляецца сімвалам прызнання неацэннага ўкладу жанчын у развіццё грамадства, захаванне традыцыйных каштоўнасцяў, падзялілася майстар. А яшчэ для Вольгі Яўгінаўны знаменальна тое, што ў гэтым годзе яе творчай сям'і спаўняецца 25 год і 30 год яе творчай дзейнасці. У Докшыцах выбіралі лэдзі-фестываль. Шанец апрануць бальную сукенку атрымалі ўдзельніцы Докшыцкага раённага конкурсу прыгажосці «Лэдзі-фестываль-2026», які адбыўся ў межах юбілейнага 10-га рэспубліканскага фестывалю сяброўства і мастацтва «Дзве ракі». У конкурснай праграме, якая стала феерычным шоу, ўдзельнічалі 11 дзяўчат. На працягу некалькіх тыдняў прыгажуні дакшычанкі наведвалі рэпетыцыі і майстар-класы. Толькі ім і арганізатарам конкурсу Курсу вядома, колькі сілы трываласці пакладзена дзеля таго, каб кожны выхад на сцэну стаў відовішчным і падарыў гледачам безліч пазітыўных эмоцый. Званне «Лэдзі фестываль 2026» атрымала Надзея Сушко, культарганізатар Докшыцкага ГЦК. Дарэчы, у Надзеі была самая актыўная група падтрымкі, якую ўзначальвала галоўная паклонніца, двухгадовая дачка Ніколь. Надзея Сушко стала сімвалам фестывалю «Дзве ракі» і ўладальніцай галоўнага прыза – адпачынку ў парку гатэлі, які стаў партнёрам конкурсу. Першая віцэ-лэдзі журы выбрала выхавальніцу дзіцячага саду нумар 1 Докшыцаў Оксану Багрыцевіч. Другой віцэ-лэдзі інжынера па якасці ДРБУ 180. З вами раніца прыдзвіння на радыё Віцебск. У Верхнязвінскім касцюле нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі адбылося свята ў гонар нараджэння Багародзіцы. Святыня названа ў гонар свята нараджэння Багародзіцы і адзначаецца ў гэтыя вераснёўскія дні, маючы яшчэ адну назву – Маці Божай Сеўнай. Як адзначыў вітаючы гасцей пробашч касцюла Александр Грыцкевіч, гэта свайго роду свята ўраджаю, калі людзі збіраюцца ў доме сваёй маці і дзякуюць Богу за хлеб. На гэты раз свята мела асаблівы сімвал – сваю першую святую імшу тут праводзіў святар вікары полацкі Антоній Тышко. Удзел у святкаванні парафіяльнай урачыстасці прыняў старшыня Верхнядзвінскага райвыканкама Вітай Лаўрынаў. Ён падзякаваў каталіцкім святарам за плённую працу па ўмацаванні духоўнасці і ўручыў сертыфікат на развіццё касцёла. Парафіяне сардэчна падзякавалі кіраўніку раёна за ўвагу да дзейнасці хрысціянскіх суполак і паднеслі каравай са збожжа новага ўраджаю. Па традыцыі адбылося асвячэнне збожжа новага ўраджаю і святарскае благаслаўленне. Мерапрыемства для людзей з інваліднасцю валанцёраў арганізавалі ў тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Ушацкага раёна. Ушачані і жыхары Шумілі, Начашнікаў, Полацка, Глыбоцкага раёна прынялі ўдзел у свяце «Калі мы адзіныя, мы непераможныя». Як падкрэсліў вітаючы гасцей намеснік старшыні райвыканкама Геннадзь Ягораў, месца правядзення культурна-спартыўнага свята было абрана не выпадкова. Сёлета Ушацкі тэрытарыяльны цэнтр сацабслугоўвання насельніцтва выйграў абласны праект грамадзянскіх ініцыятыў па будаўніцтве тэрапеўтычнага парка. І ўжо зараз на тэрыторыі ўстановы ёсць што ацаніць.
1: Навіны культуры.
0: Вішанковіцкі раён прыняў актыўны ўдзел у 23-м дні беларускага пісьменства, які ладзіўся ў Касцюковічах. Свята сабрала на Магілёўшчыні дзеячаў культуры, літаратараў, прыхільнікаў роднай мовы з усёй краіны і стала сапраўдным трыумфам беларускага кніжнага слова. Так, цэнтральная бібліятэчная сістэма азнаёміла гасцей з бібліятэчнымі праектамі, кнігамі землякоў, з раённай газеты і брэндавым мерапрыемствам «Вішанковіцкі раёк». У Верхнязвинском районе завершился сезон брендовых районных мероприемств. Вот так у Запрудівським СДК у Соковику прошел районный конкурс дитячей вокальной творчести «Голосы будущего». Традиционно у червня отбылся районный этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Володар вёски» у окрегородку Леонишина и районное свято аматорской творчести «Мы счастливые, коли мы разом» у сквера Лопатинского агрогородка Кахановича. И следом за ими целая чарада новых и уже юбилейных мероприемств. У первое районное свято «Хлебороба зерни життя» у агрогородку Шайтерова. Пятый районный экологичный фестиваль «Освейские росы» у городском поселку Освея. Десятый районный фестиваль «Жнивинский спас» у агрогородку Борковичи. Первое районное свято национальной кухни «Ежа бренд» у агрогородку Бегосова. Завершив сезон, региональное свято песни «Збираем зорный карагод» у агрогородку Волынцы. Свято, якому исполнилось в этом году 19 годов. У отделе по адукации Расонского райвыконкама проходил районный этап республиканского конкурса «Образ, створенный сердцем» для неполнолетних выхованцев, приемных семьев, детячих домов семейного типа, опекунских семьев. Организатором конкурса является Национальный центр усыновления Министерства Республики Беларусь при поддержке Министерства адукации Республики Беларусь. Конкурс промеркованный до Дня Мати, до Дня Батьки, до Дня Батьковской Любови. С метой популяризации традиционных семейных каштовностей, умацывание института семьи, формирование позитивной громадской думки о пытаниях выхования детей у замещальных семьях. Усяго на районный этап конкурсу подадены 5 творчих работ. На областный этап конкурсу отправлена праца Матуля Любимая Катерины Красавиной. Это все новины на сегодняшнюю раницу. Я, Наталья Байнарович, с вами развитываюсь. Всем счастливо!
1: Раніца Придвіння. Слухайте на 6.40 по буднях на Радіо Вітебск.
2: Радіо Вітебск. Будь на волне.
3: Всем здравствуйте, это пицца. Вы слушаете нашу песню на Радіо Вітебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент Беларуси заслушал доклад государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Александру Лукашенко было доложено о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей внутренних войск МВД. Кроме того, во время доклада обсуждены кадровые вопросы в вооруженных силах. Как сообщалось ранее, госсекретарь Совета Безопасности и министр внутренних дел проверили боеготовность 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД в Витебске. Проверка боеготовности продолжается. Более 8 тысяч некачественных школьных товаров изъяли из магазинов в Беларуси, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Под пристальное внимание проверяющих попали более 1300 торговых объектов, включая популярные в сезон подготовки школьные ярмарки и рынки. Основные выявленные нарушения оказались отсутствие маркировки, ошибок в оформлении или расхождение с сопроводительными документами, а также отсутствие сертификатов и деклараций о соответствии, гарантирующих качество и безопасность товаров. По результатам надзорных мероприятий вынесено 215 предписаний об изъятии из обращения более 8 тысяч единиц продукции. В структуре изъятых из обращения товаров одежда, чулочно-носочные и бельевые изделия и обувь. Виновные лица привлечены к административной ответственности.
1: В Беларуси.
2: С 1 сентября по 30 октября единый национальный медиаизмеритель проведет вторую волну социологического исследования, направленного на изучение телевизионных привычек белорусов. Об этом сообщает Мининформ Беларуси. В рамках соцопроса интервьюеры пообщаются с жителями как городов, так и сельских населенных пунктов. Такой расширенный охват позволит получить максимально репрезентативные данные и впоследствии использовать их для построения телевизионной панели. Это поможет лучше понимать аудиторию и учитывать ее интересы. Представители ЗАО «Медиаизмеритель» будут легко узнаваемы. Они работают в фирменных жилетах и при себе имеют удостоверение. Организаторы подчеркивают, мнение каждого респондента важно. Оно поможет сделать телевидение более интересным, качественным и конкурентоспособным. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в Витебске и по области малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».
1: Это слушает весь мир.

0: Ай, доброе, бодрое, вот вы посмотрите-ка, да что ж ты такое происходит? Среда на календаре, и уже середина рабочей недели. Ой, как быстро время летит, когда вот это вот все начинается. Я имею в виду что? Во-первых, учебный сезон, да, во-вторых, как будто бы новые рабочие сезоны.
1: Я не знаю насчет новых рабочих сезонов, так можно говорить о понедельниках, мне кажется, абсолютно о каждом. Но что касается среды, вот тут уже приятненько, мысленно все. Перешагнули серединку, но уже встали. Значит, в принципе, день фактически закончился. Мне нравится такая логика.
0: Как говорится, а дальше легче. Шаг за шагом, час за часом, а сутки за сутками.
1: Прекрасное начало дня.
0: Умозаключение. Слушай, в 7 утра на больше от меня не рассчитывай. В принципе, хорошо, что что-то говорю. И ладно.
1: Нет, ну визуально проснулся, уже молодец. Если кто-то считает, что встал не с той ноги, думайте, друзья, о том, что не бывает той ноги. Можно вставать абсолютно с любой. И день свой делаете именно вы.
0: С двух ног влетаем в утро на волне радио Витебск. Друзья, у микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Разбудит шоу.
2: Ты слушаешь Разбудит шоу.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
5: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
2: Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом 12 сентября в 12.00.
4: Делаем потолок. А светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Ну что ж, друзья, как обычно, примерно в 7.15 мы будем рассказывать, чего же стоит ждать от этого дня. Придумываем мы, конечно, не сами, звезды говорят нам абсолютно обо всем. Вопрос, правду или нет, но тут уже дело восприятия, поэтому, мне кажется, если услышали что-то хорошее, берите на заметку. Ну а если вдруг кому-то что-то не понравилось, зачем? Зачем это принимать всерьез?
1: Ох уж эти, конечно же, как-то звезды. Уж не терпцы им все вот это вот на местах расставлять, да? Ну, давайте с нашего обычного, с гороскопа начнем, к которому мы все так привыкли. Вот, например, овны. Сегодня овнам придется пораскинуть мозгами, чтобы справиться с очередными сложностями. Вообще, в этот день просто необходимо думать о работе, строить планы и искать полезных людей. Так вы запустите карьеру в космос.
0: А вот тельцам, друзья, стоит сметать все преграды на пути и изо всех сил бежать навстречу целям. Все у вас сегодня получится. Главное, не поддавайтесь сомнениям. Для вас сейчас нет непреодолимых задач.
1: Сегодня близнецам нужно думать о насущных делах, отложив все новые задачи на потом. Ко всему стоит относиться с опаской. Кто-то может солгать, а обстоятельства разрушат все ваши планы. Так что аккуратнее там.
0: Раки, вам же сегодня стоит прислушиваться к советам окружающих, чтобы не набить шишек на собственных ошибках. Только прежде, чем воспользоваться теми самыми советами, напишите четкий план, которому будете следовать.
1: Сегодня львам будет скучно, бытовуха убьет все веселье, но попытайтесь даже в самой неинтересной задаче найти то, что будет поднимать вам настроение. У вас точно получится.
0: Если львы у нас скучают, то девы, вам будет просто очень непросто. Ваша уверенность ползет вниз, и исправить это вряд ли получится именно сегодня, но попробовать однозначно стоит. Пусть друзья перечислят все ваши хорошие стороны или познакомят с симпатичным незнакомцем.
1: Сегодня весам стоит быть скромнее и в запросах, и в общении, и в еде. Сейчас легче легкого поссориться с кем-нибудь и набрать лишние килограммы. Так что следите за собой. Настроение будет падать с каждым часом. И поднимать его придется всеми способами, ведь от него многое зависит.
0: Скорпионам не стоит выворачивать душу наизнанку. Свои тайны лучше сохранить в секрете. Чувства тоже лучше держать внутри, иначе можно напугать партнера. Вредно гнуть свою линию, ведь можно испортить такие хорошие отношения. А еще, кстати, сегодня не соглашайтесь на какие-то предложения, окончательно их не обдумав.
1: Сегодня стрельцам не стоит сворачивать разговоры. Если начнется спор, спокойно выскажите свое мнение и прислушайтесь к чужому. В конечном итоге вы найдете компромисс. А вообще стрельцам советуем быть аккуратнее с деньгами. Вы можете потратить больше, чем планировали, да и новые вещи не порадуют.
0: Что касается козерогов, то вам, друзья, стоит быть осторожнее в общении. Будьте деликатнее и не заводите разговоры на неприятные собеседнику темы. Зато стоит чаще говорить слова любви партнеру. Это повлияет на отношения благотворно. Да и вам понравится радовать свою вторую половину.
1: Сегодня у водолеев, несмотря ни на что, хорошее настроение. Захочется нести добро в массы, и это отличное желание. Помогайте близким словом и делом. Звезды это оценят.
0: Рыбам сегодня, но немножко тревожно. Все идет не по плану, и неприятные ситуации складываются частенько. Но верьте в себя, друзья, и смело идите вперед, тогда дела наладятся. Предлагайте идеи начальству, вам могут дать добро и оценить инициативность.
1: Ну, а рыбы, как всегда, как в той песне пелось, а рыба молодцы.
2: На радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Осень пришла, вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушайте.

0: Каждому буду говорить, что у нас новый сезон со следующей недели на волне радио Витебска. По этому поводу запускаем розыгрыш уже прямо сейчас в инстаграм-аккаунте радио Витебск. Переходите туда, смотрите все условия, выполняйте и участвуйте. Поэтому не будем ждать, будем прямо сейчас уже повышать свои шансы на победу. Ну и, конечно же, классные розыгрыши тоже ждут всех и каждого.
1: Гоу, гоу, гоу! 14 сентября. Новый сезон на радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.
3: Раз,

0: Давай, друзья, движ определенно будет и у нас. И, кстати, между прочим, уже через пару дней в эти выходные впервые в Витебске 12 и 13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане. Юка-драйв джимхана. И, между прочим, ехать никуда не надо. Весь вот этот процесс вы сможете наблюдать на площадке летнего амфитеатра.
1: Друзья, впервые в этом сезоне спортивная программа будет открыта для зрителей на протяжении всего уикенда. Вас ждет парад пилотов, автовыставка, дрифт-такси и крутая фестивальная зона. В субботу 12 сентября квалификационные заезды. В воскресенье 13 сентября решающая борьба за победу в финале. Официальное открытие 13 сентября 14:30. Вход свободный.
0: А информационный партнер мероприятия – Радио Витебск.
2: Это слушает весь мир.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. Александр Вольфович и Иван Кубраков проверили практическую подготовку военнослужащих и мобилизованных 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД в Витебске. В областном центре сенаторы поддержали женщин в трудной жизненной ситуации в рамках проекта «Рука помощи». И сразу две экспозиции о блокаде Ленинграда открыли в одной из витебских школ. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
3: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: Утро на радио Витебск.

0: представляли ли вы себе, что ваша жизнь может повернуться, как в индийских фильмах? Так вот, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг телеведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: так вот. Вот так вот, между прочим, залетаем. Резко, дерзко, бодро. Кстати, есть те, которые тоже сегодня с утра подзалетели бодро, резко, дерзко. И теперь стоят, ждут сотрудников ГАИ, скорее всего.
1: Да, так и есть, действительно. Потому что на проспекте Московском, в сторону, если быть точнее, куда-то в ИГУ Машерова, там есть авария, друзья, в правом ряду. Поэтому будьте внимательны, предельно, пожалуйста, на дорогах. Такие нюансы очень неприятны, мне кажется, с утра. Если есть возможность объехать, объезжайте. То же самое касается, конечно же, пересечения Московского и Черняховского. Там тоже все достаточно невесело. Без аварий, но зато с большой пробкой.
0: Вот, пожалуйста, друзья. Ну, а теперь давайте о приятном. Конечно, будьте внимательны на дорогах. И если сейчас, например, у вас имеется такова возможность, вы, например, в пробке, либо на большом светофоре, либо на местах остановок стоянок, да хоть на парковке стоите, обратите внимание на мимо проезжающие автомобили и их номерные знаки. Мы, между прочим, запускаем наши утренние приветы. Поэтому пишите, либо фотографируйте номера этих автомобилей. Свой не забывайте указывать, от кого все это дело. Ну и несколько добрых слов с утра.
1: Конечно, осталось напомнить только, куда все это дело присылать, друзья. Для вас открытый вайбер, телеграм, номер 7071071.
0: Цифру
1: давай
0: в номере
1: сегодня
0: какую
1: ты.
0: Сегодня? Давай сегодня я, ну значит, мне желается почему-то семерочка.
1: Ладно, 7. Я была близка.
0: Ты была очень близка. Друзья, семерочку ловим предельно внимательно, но это не значит, что другие номера не присылаем. Поехали, погнали, автоприветы!
2: Проспал? Разбудит шоу! Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио, которое ты любишь.

0: Витебск. Включи настроение.
1: Привет-привет, я Люся Чеботина. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск. Делай громче и наслаждайся.

0: объявляем, что немножко автоприетов почитаем до рекламы, а потом остальные после. Вот, например, Александр нам пишет: «Доброе утро, хорошего солнечного дня, привет и всем. Привет водителю автомобиля Nissan Tiana 2828 от автомобиля Hyundai 4601. Всех обнял».
1: Так, а вот Паш передает привет, между прочим, своим принцессам. Есть тут принцесса с номером 195, российские регионы, Volkswagen. Вам приветы.
0: Ну, Наталья пишет: «Привет водителю такси 3867. Хорошего дня. Все остальное после рекламы».
2: Реклама на радио Витебск.
3: Кофе купил.
2: Вернулась.
3: Билеты в кино.
2: Вернулась.
3: Поужинали.
2: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. От А до Авто.
3: Уж не знаю, пробки, не пробки повлияли на количество смс ваших, но тем не менее мы рады и будем зачитывать абсолютно все. Януш нам пишет: привет, передаю Kia от Шкоды Октавии. И вам, дорогое радио, тоже огромный привет. Что же у нас за номерной знак здесь? 8751. Вот вам устремляется привет. Также есть Татьяна, которая пишет: доброе утречко, белый Шевроле 7373. Всем передает привет.
4: А Оля тебе поймала двойную удачу. Несколько семерочек. Во-первых, маршрутная такси номер 70 с номерами 7101. Вам, Оль, желает доброго утра и хорошего дня от Audi 0921. Лесь тоже присоединяется к нам на волну. Говорит: да, авария на перекрестке Московского и Чкалова у нас присутствует. А передает привет себе серебристому Рено с номером 1676. Всем зеленого света и без аварий. Будьте внимательны на дороге.
3: Так, Вова присоединяется, говорит: всем привет из Польши. Scania 366. Всем добра. А также Дмитрий есть и говорит: привет Каптуру 8710. Вот, устремился.
4: Так, Павел передает привет всему Витебску, но в частности Volkswagen с номерами 7744. Также есть смс от Наташи, которая передает привет водителю такси 3867. Хорошего дня.
3: Так, Дмитрий нам пишет, между прочим, говорит: Шевроле 4773. Тебе привет. Вот, пожалуйста, уж не ответный ли приветик прилетел?
4: Возможно, возможно. Может, я упустила какой-то номер?
3: Возможно.
4: Есть еще Вероника на связи. Желаю всем хорошего дня. Привет отправляется Джили с номером 7940. Также есть еще и Олеся 7272 на Московском. К сожалению, марки машины не вижу. И тем не менее, привет от 6732 Volvo.
3: Так, Денис передает приветы. Для кого они устремятся? Красный Nissan 8477. А также Игорь говорит: привет, любимое радио, и всем жителям и гостям города Браслова. 7179 Volvo передает привет.
4: Сава выходит на связь, передает привет Александру на МАЗ 1372, Вадиму маршрут номер 7, Хова 2152. Есть еще и Иван. Так, к сожалению, номер немножечко засвечен, буду пытаться различить. Если я не ошибаюсь, Ford Galaxy 7712.
3: Абсолютно.
4: Вам привет. И трасса Лиозная, Витебск.
3: Так, Катерина говорит: доброе утро, любимое радио. Передаю привет BMW, наверное, 1747. Километр второй. А, километр...
4: Так, нет.
3: КМ-2.
4: Хорошо, что не девятый. Слушай, давай об этом.
3: Да. А черный Лады Гранты 9346. Всем прекрасного дня.
4: Денис выходит на связь, передает приветы и дорогому радио, и всем радиослушателям.
3: А так, Вадим ловит у нас. Елена Андреевна Хиндай, Саня Нахову, Олегу Муравскому привет. Всем отличного дня. Есть у нас здесь привет для Citroën 8937, а также еще для одного автомобиля Volkswagen 1176. Ну и на финалочку у нас есть Леся. Здесь она присылает, говорит: привет BMW на пересечении Строителей и Терешковой, а также радио Витебск 8773 BMW.
4: Ну вот. И совсем на финал есть еще смешок от Кати после твоего второго километра.
3: Да, после второго километра. Ну, самое главное, чтобы не на девятый отправился, друзья. Поэтому давайте будем уже дальше переходить непосредственно в следующий час. И нас задерживает на несколько секунд кто? Екатерина. 8718 Ладе Вести. Привет. Все, теперь уж точно, друзья. В следующий час всем пока. Ловите нас там, и мы вас тоже словим. Пока.
2: Это слушает весь мир.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович и министр внутренних дел страны Иван Кубраков проверили практическую подготовку военнослужащих и мобилизованных 7-й отдельной и специальной милицейской бригады внутренних войск МВД в Витебске. Военнослужащие и мобилизованные прошли подготовку по огневой, тактической и медицинской дисциплинам, а также освоили управление БПЛА, квадроциклами и мотоциклами. Для выполнения задач привлекли инженерные подразделения, кинологов, группы применения спецсредств и отряд спецназначения «Витязь». Совет Республики продолжает добрые инициативы в рамках проекта «Рука помощи к году белорусской женщины». Накануне сенаторы побывали в Витебске. Состоялся доверительный разговор с женщинами непростой судьбы. Задача государства – помочь словом и делом. Это и личные выезды, и обратная связь с подопечными. Важный этап – помощь в трудоустройстве, в вопросах здоровья и материнства. После встречи собравшиеся без камер пообщались с сенаторами. Те же, в свою очередь, отметили, что проект «Рука помощи» открыт для обращения. Получить поддержку может каждая нуждающаяся женщина. Сегодня в 14:00 в медиа-центре Витебской области пройдет профилактическое мероприятие «Час безопасности». Экспертами выступит начальник отделения организации работы инспекции по делам несовершеннолетних УВД Витебского облсполкома, подполковник милиции и Прудникова Дмитрий Юрьевич, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД, майор милиции Каспирович Надежда Сергеевна, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Витебской области, старший советник юстиции Низюлька Андрей Александрович и старший оперуполномоченный отдела оперативно-аналитической работы УВД Витебского облсполкома майор милиции Березовская Ксения Сергеевна. Будет вестись онлайн-трансляция мероприятия.
0: Новости региона.
1: Сразу две экспозиции о блокаде Ленинграда открыли в одной из витебских школ. Накануне отмечалось 8 сентября. Дата особая и тяжелая. 85 лет назад вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо немецких войск, обрекая жителей города на голодную смерть. Чтобы трагедия никогда больше не повторилась, каждое новое поколение должно помнить, что пережили их предки. Именно с этой целью в Витебской средней школе номер 28 был создан единственный в Беларуси музей, полностью посвященный блокаде Ленинграда и подвигу жителей, осажденного немецко-фашистскими захватчиками города. К юбилейной дате в музее подготовили сразу два события. Представили экспозицию «Дорога жизни», а из Санкт-Петербурга привезли редкие репродукции плакатов, созданных художниками из творческого объединения «Боевой карандаш», которые жили и творили в блокадном Ленинграде. Выставка зарисовки блокадного Ленинграда будет работать в школе номер 28 до 16 сентября, а затем она побывает и в других школах Витебска. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня синоптики обещают в Витебске и по области малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: на Радио Витебск.
1: А мы тут сидим, понимаете ли, и расплываемся в улыбке, потому что очень приятно читать такие вот отзывы, комментарии, сообщения от вас, друзья. Спасибо большое всем, кто пишет о приятности, потому что с утра мы тоже очень любим их получать. Вот Катя нам прислала, говорит, подзарядили с утра. Это, кстати, после 9-го километра, если кто-то пропустил. Спасибо за хорошее настроение, как всегда, на высшем уровне. Катя, спасибо вам и за поддержку, и за такие сообщения. Очень приятно, что вы с нами на связи.
2: Ну как теперь работать? Вот сижу красный, здесь краснею.
1: Нагло врет.
2: Не знаю. Мысли все путаются в кучу. Не могу даже придумать, что вам сказать, вот, например, на данный выход. Вот вы же, когда хвалите, вы смотрите, не перехвалите.
1: Слушай, в такой ситуации достаточно сказать спасибо и дальше продолжать делать свою работу.
2: Высоко благодарствую всем, всем, кто нас как-то отозвался лестно о нас. Кто не лестно, не высоко благодарствуем, вообще не благодарствуем. Так вот, раз будет шоу, продолжается. У микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордей. Во второй час, поехали, погнали. Ну что ты глаза закатываешь, Гордеева? Ну да, ну бывает от меня и резкое словцо.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: дети проспали!
1: Итак, друзья, есть новость. Вот все говорили, ой, а вдруг в мире случится коллапс с едой? Не случится. В НАСА разработали печенье из пластика, между прочим. Съедобное.
2: Звучит невкусно.
1: Звучит, возможно, и невкусно, но, тем не менее, это факт и правда. Вот представляешь ли, они сделали вот эти вот печенечки из пластика. Там есть специальные дрожжи, которые едят в процессе этот пластик, как бы пожирают, да, и получают белки и жиры, из которых на 3D-принт печатают печенье.
2: Мне кажется, если бы сейчас все видели мое лицо, они бы поняли, как я отношусь к такой новости.
1: Не, ну, кстати, выглядит как обычная печенюха, но есть одно но. Попробовать, пока никто не решился оттуда.
2: Вообще не удивлена, потому что мне кажется, знаешь, когда тебе говорят, а ты хочешь печенье новое, вкусное, из пластика, вряд ли будут желающие.
1: Учитывая, что там, видела, недавно новости появлялись, что мороженое в США, проблема с мороженым, потому что люди оставляют его на несколько часов там под горячую воду суют, и оно все равно не плавится, не тает. Поэтому они там уже наполовину, может быть, и привыкли.
2: Я не знаю, мне кажется, если бы я и хотела попробовать, то первым бы это сделал мой ребенок, потому что в целом только он, наверное, способен попробовать то, что из пластика.
1: Ну, может быть. В детстве же все тянули.
2: Тестировать, конечно, не будем, но тем не менее.
1: Ну, до нас пока не дойдет, и надеемся, что не надо.
0: Вставай! Разбудишь шоу! Новинка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Новая песня от группы «Градусы». Бам-барабам-бам-пам-пам. Радио «Витебск».

0: друзья, какая замечательная песня у группы «Градусы» получилась вот рядом с тобой. Вот представляете, вы тоже, например, если ищете работу, то она может быть абсолютно рядом с вами, в нескольких шагах от вас.
1: И вы можете, друзья, стать в нескольких шагах от нас, потому что, между прочим, у вас есть шанс стать телезвездой в прямом смысле этого слова. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность и готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
2: Наша музыка.

0: Время на радио «Витебск» представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в Витебске 8:29.
2: Модно, стильно, дерзко и сочно.
3: Твой новый образ это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды точно. Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах Трио, Эвиком и Марка Сити.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко рассчитывает на продолжение конструктивного диалога Беларуси и КНДР. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась 81-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. А цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Lady.
1: Ну что ж, друзья, в очередной раз будем вам напоминать, что уже на этих выходных состоится одно крутое событие, между прочим, в нашем городе Витебске. Впервые 12-13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане, в рамках которого состоится финал российской серии «Юка Драйв Джимхана». Между прочим, все это пройдет на площадке летнего амфитеатра. В субботу 12 сентября можно будет увидеть тренировки и квалификационные заезды, а в воскресенье 13 сентября решающую борьбу за победу в финале. Официальное открытие мероприятия 13 сентября в 14:30. Вход, естественно, свободный. Информационный партнер мероприятия – Радио Витебск.
2: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Макс Тайм.
1: О май гад, пропел Лири в конце, и мы тоже говорим о май гад. Мы прямо сейчас заберем одного претендента в наш список на розыгрыш классного бокса от наших друзей-партнеров футбольного клуба MLVT.

0: Просто есть вопрос, нужен ответ, присылать его нужно к нам в Viber по номеру 707-01-071. Кто первый сделал все верно, тот и молодец, тот и становится третьим финалистом этой недели.
1: Да, сейчас, внимание, вопрос, никуда заходить не надо, надо слушать, ну и, конечно же, знать, либо находить правильный вариант ответа и присылать первым. Так, в воскресенье, значится, 13 числа состоится игра футбольного клуба МЛ Витебск, который поедет в гости к Могилевскому Днепру. Внимание, вопрос, во сколько старт матча?
2: Радио Витебск. Волна твоего города. 24

0: Ну что же, есть человек, который прямо сейчас немножечко может уже начать улыбаться, но пока он этого еще не знает. Хотя я уверена, что с таким стартом дня, ну, наверное, и дальше все должно пойти удачно.
1: Да, совершенно верно. Цифры номера этого человека заканчиваются на 463, а имя его Сергей. В 15.00 стартует матч Днепр-Могилев против МЛ Витебск в воскресенье. Вот, Сергей, ставлю вам лайк, вы молодец, справились первее всех и, естественно, правильнее, потому что неправильнее, ну...
0: Не выиграли бы, логично, да, сегодня день логики.
1: Теперь обещано, о май гад, потому что вы попадаете в список. Все, желаем вам удачи в пятницу в розыгрыше, всем остальным говорим не расстраиваться, еще есть время залететь в этот самый список.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Это слушает весь мир.

0: хорошо было танцевать под этот трек, под Шаде, а сейчас осень началась, и вот как будто бы уже, ну так себе.
1: Мне кажется, просто звучание немножко изменилось за счет того, что мы все находимся на рабочих местах, уже забыли о том, что были в отпусках, поэтому мечтаем уже о новых, а там можно и новые танцы под Шаде.
0: Да представляете, кто-то уже забыл, что был в отпуске, а кто-то еще туда и не ходил. Эх, жизнь жиза!
2: Реклама на радио Витебск.

0: 18.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: все летит довольно быстро. И знаете, мы уже приближаемся к новому сезону на волне радио Витебска. По такому поводу уже мы разыгрываем Яндекс.Танцу Алису. Переходите в Инстаграм.
1: Там читайте все условия, друзья. Обязательно, конечно же, подписывайтесь. Ну и попытайте свою удачу, а вдруг Алиса достанется именно вам.
0: Поэтому не ждем, не медлим, рассказываем абсолютно всем друзьям, коллегам, товарищам, кому угодно. Самое главное, выполнение всех условий неприкосновенно. Вот. Ну а мы богам полетим в следующий час.
2: Go, go, go! 14 сентября. Новый сезон на радио Витебск. Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Глава государства отметил, что под мудрым руководством великих лидеров, имена которых золотыми буквами вписаны в летопись истории, КНДР добилась значительных успехов. Приятно отметить активное расширение связи Минска и Пхеньяна. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых свершений, а жителям Корейской Народно-Демократической Республики мира и процветания.
1: В Беларуси.
2: Единый день информирования на тему «День народного единства как фактор национальной гордости» пройдет завтра во всех регионах Беларуси. В трудовых коллективах предприятий и организаций спикеры сделают акцент на историческом значении Дня народного единства, его роли в формировании национальной идентичности и гордости. Речь пойдет о том, почему эта дата так актуальна сегодня.
1: В мире.
2: Очередная 81-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций открылась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ключевым событием традиционно станет неделя высокого уровня. С 22 сентября в Нью-Йорке начнутся общие прения Генассамблеи, на которые съедутся главы государств и правительств, министры иностранных дел. Во время 81-й сессии будет принято и важное кадровое решение. Для Антонио Гутерриша это последняя сессия Генассамблеи в качестве генерального секретаря. Его второй срок завершается 31 декабря. Параллельно с работой Генассамблеи продолжится борьба за его преемника.
1: Экономика.
2: Цены на природный газ в Европе достигли максимального уровня за 3 года на фоне активного пополнения хранилищ перед отопительным сезоном и сохраняющейся неопределенности с поставками, сообщает Bloomberg. Росту цен способствуют опасения по поводу судоходства через Армузский пролив. Дополнительное давление на рынок оказывают перебои с трубопроводными поставками. При этом европейские газохранилища заполнены только на 67% при сезонной норме около 83%. До начала отопительного сезона остается менее месяца, поэтому трейдеры стремятся привлечь дополнительные поставки СПГ, в том числе за счет повышения цен. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей, телефон отдела кадров 22-76-08 и мобильный 29-829-47-68. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска — компания «АвтоГоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня синоптики обещают в Витебске и по области малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни «Модуль» в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Ой, друзья, помните все вот эти вот сайты, когда там регистрируешься, либо что-то выбираешь, добавляешь, тебя просят пройти капчу, доказать, что вы не робот. Ну, ага. Помните, знаете такое. Абсолютно у каждого, уверен, случалось. Так вот, новая модель чата GPT Astra 6 прошла все вот эти вот 48 уровней проверок на роботов меньше, чем за 30 минут.
1: Ну,
0: вот,
1: страшно.
0: Вот вам и пожалуйста. Да, выбирала именно картинки, вводила символы, искала вот эти вот пазлы, передвигала. Поэтому все официально теперь, понимаете, нужно что-то другое думать, потому что вот будет кто-нибудь с этой программкой, да, с этой версией чата GPT, и все, любой сайт уже наплыву ботов и автоматизации может подвергнуться.
1: Все, страшно. Это на самом деле звучит очень страшно, потому что, мне кажется, если мы и так боялись, что ИИ или роботы захватят наш мир, то вот оно доказательство того, что все, теперь надо следить за всем абсолютно предельно внимательно. Я даже не знаю, как это правильно объяснить, но это страшно.
0: Срочно нужно придумать массовую кнопку выключения. А вот по поводу следить внимательно, друзья, в этом часу внимательно следите за эфиром Радио Витебск, потому что в эти 60 минут мы разыграем поездку на драйв-такси в рамках Юка Джимхана Драйв, которая состоится уже в субботу и воскресенье. Вот,
1: поэтому,
0: пожалуйста.
1: Мне кажется, для всех тех, кто любит там быструю езду, красивые машины, да и в целом смотреть на все такие действия, оставайтесь с нами на волне, потому что явно оно того стоит.
2: Разбудит шоу на Радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега-3, 6, 9, доступный суперфуд белорусского производства, идеально для жарки, для заправки салатов. Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио». Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Транс. Телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам: возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция, грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Резюме с контактными данными отправляйте на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. Откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Мензель.
1: Знаете, вот когда определенные новости вижу и читаю в интернете, ну, они как-то улыбают, они как-то вызывают милоту. Но с другой точки зрения, когда включаешь мозг и думаешь, так, ну, а
2: лучше
1: как
2: его
1: это вообще,
2: выключить, да?
1: А как это возможно вообще? И что для этого требуется? Да, как раз-таки здесь уже, получается, вопросы приходят достаточно немилые. Вот, например, кот в Японии дорос до старшего инспектора полиции за 13 лет. Бродячий кот Тама, 13 лет назад забрел в полицейскую академию в Окаяме и был принят, ну, якобы на службу, в кавычках. Помогал рекрутам патрулировать, снижал стресс у курсантов. За годы кот продвинулся от патрульного до суперинтенданта. Вот, пожалуйста, это управляющий, если что, у них. А пост за ним набрал 8,5 миллионов просмотров за 10 часов. Вот,
2: ну, классно,
1: вот,
2: классно. Класс. Был кот там, а стал кот тут, а при этом при должности кормят, гладят. Ну, а что еще
1: ждать? Форму не выдали. Без формы, представляешь?
2: Знаешь, я думаю, мы шерсть расчесывают, будем считать, что это и есть своеобразная форма.
1: Ну, может и так. Ну, смотри, действительно умилительные новости. Это же как котиков там назначают еще какими-то смотрящими там каких-то зданий, да, мышек они ловят. Собачек назначают этими начальниками железнодорожных станций.
2: Послушай, я могу порадоваться за котика за то, что он в тепле и сытый, но если он занимает чью-то человеческую ставку, ну, такое себе, знаешь.
1: Где у вас расходы, пожалуйста, на 30 тысяч евро за этот год?
2: Есть где вакансии? Нет вакансий.
1: Да, он говорит, вакансия то есть, она закрыта. Проблема в том, что не человек работает.
3: Твое утро разбудит шоу.
4: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: мы помним, что у нас в этом часу состоится игра. Между прочим, мы разыграем поездку на драйв-такси в рамках Юка Джимхана Драйв, который состоится уже в субботу-воскресенье. В воскресенье сможете прокатиться, вас прокатит с ветерком. Так.
1: Добавлять тут особо нечего, друзья, поэтому будьте предельно внимательны, оставайтесь на волне, и совсем скоро узнаем имя первого человека, который заберет себе счастливый билет на поездку.
0: Да, поэтому не пропустите, будьте на волне, приглашайте друзей, коллег, братьев и сестер.
2: Радио Витебск 24/7.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с 35-летием госнезависимости Таджикистана. США и Иран вновь обменялись ударами, а в Польше зафиксирован резкий рост цен на топливо. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
3: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: Утро на радио Витебск.

0: Куда ты гонишь?
1: Друзья, как и обещали, прямо сейчас мы будем разыгрывать поездку на драйв-такси. Это все будет в рамках Юка Джимхана Драйв 2026, финал которого состоится в воскресенье. Но квалификационные заезды вы можете увидеть уже в субботу. Поэтому, друзья, вас в воскресенье. Ух, как прокатит с ветерком. Как сядете вы? Как наберетесь адреналина?
2: Я не знаю, мне кажется, мероприятие вообще супер крутое, потому что, во-первых, вы можете посмотреть, как гоняют вот эти самые Шумахера, но по-другому назвать их нельзя. Да. Это ж такое.

0: Человек, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Как ваше имя?
2: Артур.
0: Артур, очень приятно. Артур, ждем вам кого-то в напарнике или в напарнице. Так, есть у нас второй человек.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
0: Так, как ваше имя?
2: Андрей.
0: Андрей, у нас Артур.
1: Битва двух мужчин.
0: Да, у нас Артур и Андрей. Итак, друзья, объясняем вам правила. Сейчас будет таймер на 30 секунд запущен. У нас есть для вас две марки автомобилей. Сегодня мы пойдем по немецкому автопрому. Вот смотрите. Итак, кто до нас первый дозвонился?
1: Первый дозвонился Артур. Давай я продолжу объяснять.
0: Давай.
1: Смотрите, один человек остается прямо сейчас с нами в эфире, второй просто молчит. Молчит и слушает, как отвечает Артур, раз он первым дозвонился. Суть в чем? Есть у нас для вас марка автомобиля, и мы вам будем называть модели. Ваша задача угадывать, где же все-таки модель действительно существует, а где мы ее выдумали. То есть я вам называю какое-то слово образно, там, не знаю, Mazda Camera, вы говорите нет, значит ее нету, либо же говорите да, значит она есть.
0: Ваша задача говорить только есть или нет. Договорились?
2: Да, хорошо, я понял.
1: Естественно, итак, вопрос отлично. Скорости.
0: Вопрос скорости, да, поэтому если все угадаем, если все зачитаем за это время, будем уже смотреть по количеству правильных, неправильных. Итак, кто нас первый дозвонился?
1: Первый Артур был.
0: Артур, вам выпадает Opel. Знакомы с данной маркой?
2: Конечно, конечно.
0: Отлично, значит, Андрей у нас пока на ожидании. Андрей внимательно слушает.
1: И не кладет трубку.
0: Итак, Артур, ваша задача говорить только есть или нет. Вы готовы?
2: Да.
0: Итак, 3-4, поехали. Вентра.
2: Вектра.
0: Вентра.
2: Нет.
0: Антара.
2: Нет.
0: Фронтера.
2: Есть.
0: Гранада.
2: Есть.
0: Сенатор.
2: Есть.
0: Конкорд.
2: Нет.
0: Феникс.
2: Как?
0: Феникс.
2: Нет.
0: Монца.
2: Да.
0: Инсиния.
2: Да.
0: Империя.
2: Нет.
0: Все, стоп. Итак, у нас заканчивает свое выступление Артур. Итак, подводим. У нас Анастасия ведет
1: счет. Я считаю, это не так легко.
0: Но на самом деле...
1: Так, смотрите, 10 машин мы успели озвучить. Так. Из них было 2 неверных и 8 верных.
0: А какой же результат у нас? Потому что Артур у нас называл еще и на верные варианты
1: ну,
0: неверные.
1: Ну вот смотри, да, была у нас Антара. Такая машина действительно существует. Артур, к сожалению, подумал, что ее не было. И была, наоборот, у нас Гранада, которая не существует, а Артур подумал, что она есть.
0: Так, значит, итого, сколько у нас
1: верных 8.
0: Верных
1: 8 баллов.
0: 8. 8 баллов. Очень неплохой показатель. Вы довольны собой?
2: Да, да, вполне доволен.
0: Отлично. Теперь меняемся местами. Андрей.
2: Да.
0: Доброе утро еще раз. Андрей, вы готовы? Вам выпадает Volkswagen. Знакомо?
2: Да.
0: Отлично. Итак, 3-4. Поехали. Volkswagen Lupa.
2: Нет.
0: Amarok.
2: Нет.
0: Varion.
2: Нет.
0: Charan.
2: Да.
0: Tiguan.
2: Нет.
0: Carenta.
2: Нет.
0: Phaeton.
2: Нет.
0: Tiguan.
2: Да.
0: Targon.
2: Да.
0: Passat.
2: Да.
0: Jetta.
2: Да.
0: Solana.
2: Нет.
0: Вента.
2: Да.
0: Бетл.
2: Нет.
0: Тревиа.
2: Нет.
0: Ну все, засчитываем сюда.
1: Так, есть, тут есть, нужно есть. Немножко больше времени для подсчета.
0: Давай,
1: но я
0: считай.
1: Вижу 4 неправильных.
0: Так, 4
1: сейчас озвучу правильные.
0: 4 неправильных, это уже 100%. Но больше назвали мы успели с вами.
1: Да,
0: итак,
1: быстрее скорость реакции была.
0: Игра? Давайте поделитесь своими ощущениями. Артур, Андрей, давайте с Андрея начнем.
2: Очень интересно, да. Увлекательно, новая игра, это класс.
0: Так, Артур, ваше впечатление?
2: Я очень рад, конечно, я часто у вас участвую в разных розыгрышах и викторинах. Мне очень нравится, так держать, ребята, ждем следующего розыгрыша.
0: Спасибо большое. Ну, теперь мы готовы подвести итог Андрея.
1: Да,
0: что у нас?
1: У Андрея 4 неверных и 10 верных, соответственно, 10 баллов. Что касается неверных ответов, то у нас и Лупа, и Amarok существуют, это так на всякий случай, так же, как и Phaeton, а вот Targon'а у нас нет.
0: Итак, итоговый счет назовите нам,
1: Артур,
0: пожалуйста.
1: Артур, 8 баллов, Андрей, 10 баллов.
0: Андрей, мы вас поздравляем, для вас.
2: Спасибо.
0: Вот такие вот...

0: по-свенски звучат. Артур, не расстраивайтесь.
1: Звоните в музыкальный бранч.
0: Да, Артур,
2: я
0: звоните
2: позвоню,
0: в музыкальный,
2: да,
0: бранч. Артур, пользуйтесь моментом. Хотя бы привет передайте кому.
2: Передаю привет всем, кто меня знает. И жене, вам огромный привет. Ну и всему городу Витебску. Хорошего всем настроения.
0: Отлично. Спасибо.
1: Спасибо
0: большое вам также. Мы с вами прощаемся. Ну а мы поздравляем нашего победителя. Андрей, вы, да, получаете у нас, между прочим, поездку на драйв-такси в рамках Юка Джимхана 2026, финал которой состоится в воскресенье. Вы придете?
2: Обязательно.
0: Ну, теперь-то надо точно
1: теперь
0: пройти.
1: Теперь надо приехать, прийти, получается.
0: Да, можно и прийти.
1: Приехать, чтобы проехать. Прийти, чтобы проехать.
0: Проехать там будет на чем.
2: Это будет круто.
0: Это будет 100% увлекательно. Оставайтесь с нами на линии, мы расскажем дальнейшие наши и ваши действия. Ну, а всем остальным, друзья, будут игры и в музыкальном браче, и в хорошей компании. Вот как-то так.
3: Да ты гонишь. Реклама.
4: Иди в оконный остров. Окно закажи.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Будни безумные, и моменты тоже безумные бывают иногда. Вот такая вот пара-папа.
2: Класс. У тебя сегодня сплошные констатации фактов. Я просто иногда смотрю и думаю, ну зачем? Ну зачем ты об этом вообще упоминаешь?
1: Закрой рот, Кузьмин, а. Хоть на минуту дай адекватно пообщаться со слушателями.
2: Давай так, об этом история умалчивает. Что касается адекватности, это ко мне. Поэтому, друзья, милости прошу, Вайбер, Телеграм, 7071-071. Именно туда мы ждем ваши фото. Можно адекватные, но а можно и неадекватные. Да. Главное, чтобы вам было красиво, вам было весело, вам нравилось и вы хотели делиться.
1: Друзья, в данный момент здесь, сейчас берите в руки мобильные телефоны, открывайте камеру, фотографируйте все, что вас окружает. Любой предмет, который зацепится вашему глазу. Любое облачко, любая травиночка, любая пестиночка. Все можете фотографировать. Да, я вижу, как Гордеев уже закрывает глаза и говорит, да лучше бы ты молчал.
2: Я, знаешь, принципе, я никогда не думала, что я умею их так подкатывать.
1: Оказывается, умеешь. Я тебе это подтверждаю. Все, друзья,

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка. Реклама на радио Витебск.
1: Спилили, скосили, снизили. С 20 августа по 30 сентября.

0: для дела. Скидки до предела!
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит. На радио «Витебск».
5: Гордость

0: теплые капли дождя летели, летели и куда-то долетели, видимо, как и ваши фотографии в наши мессенджеры, за что вам огромное спасибо. Ну и по-быстренькому будем комментировать. Вот Наташа спрашивает, что это такое? А на фото то ли капуста какая-то дикая, то ли цветок, то ли вообще что-то искусственное. Наташ, если б я знала, что это такое, но я не знаю, что это такое. Вот точно знаю, что, например, у Светы подсолнух.
1: Ну, неплохо собралась компания. Вообще, вот, Наташа, я бы вам ответил так, а не первый ли это мороз? Но, тем не менее, похоже на него. Покрытие этих листиков всяких. Наталья нам тоже сбрасывает все вот эти вот приятности. По городу она двигается, по маршруту энному некоторому. И вот, пожалуйста. У Елены здесь, как всегда, грибы да малинка. Ой, хороший улов у вас, хороший урожай. Что касаемо Екатерины, здесь, о, попугайка. Красиво.
0: Ну, знаешь, мне кажется, попугайки некрасивыми не бывают, а я вижу там надпись «Днем рождения». И, видимо, вот у этой прекрасной девочки, которая сидит к нам спинкой, или недавно был день рождения, или он сегодня. Поэтому в любом случае поздравляем.
1: Да, от всей души. Друзья, переходите в телеграм-канал «Радио Витебск». Полная подборка будет именно там. Оставляйте свои реакции, можете комментировать. Ну, а мы будем с этим аж часом заканчивать и перемещаться в следующий, он же последний, в рамках «Раз будет шоу».
2: Лови момент. Это слушает весь мир.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 35-летием государственной независимости. «Высоко ценю нашу дружбу и доверие, которые неизменно служат опорой для комплексного белорусско-таджикского взаимодействия, а также фундаментом прочного стратегического партнерства, в полной мере отвечающего интересам Минска и Душанбе», подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал Эмомали Рахмону здоровья и счастья, а жителям Таджикистана мира и процветания.
0: В мире.
1: Очередной виток эскалации после недолгой передышки. Пентагон заявил, что нанес массированные удары возле острова Харк и порта Джаск, уничтожив 5 иранских нефтетанкеров. В ответ Тегеран атаковал базы США в Иордании. Американцам пришлось выпустить несколько десятков ракет Патриот для отражения удара. Также иранские военные атаковали 2 американских судна и еще 8 нефтяных танкеров в Персидском заливе, которые пытались пройти через запретную зону Ормузского пролива. Проблема Польши не только безработица. На второй неделе сентября в стране зафиксирован один из самых резких скачков цен на топливо во всем Евросоюзе. Стоимость бензина А95 на АЗС практически вплотную приблизилась к 8 злотым за литр, это более 2 долларов, а дизель взлетел почти до 9 злотых. При этом аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, в то время как Министерство энергетики уже объявило о невозможности возобновления госпрограммы субсидирования цен из-за критического положения в бюджете страны.
0: В Беларуси
1: вводится норматив по наличию отечественной продукции в торговом ассортименте. Новые правила заработают с 10 сентября. Мера временная и призвана поддержать отечественного производителя. До конца года профильное ведомство Министерства антимонопольного регулирования и торговли ставит задачу нарастить долю белорусских товаров в ритейле до 58%. По итогам полугодия этот показатель достиг практически 55%. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня синоптики обещают в Витебске и по области малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Ну, знаете что, ну, как всегда по стандарту, надо же о чем-то приятном. Но последний час, ну, сколько можно уже ерунду говорить? Отмечается Международный день красоты, поэтому я предлагаю всем мужчинам делать комплименты девушкам, девушкам наоборот, какие-то приятности говорить мужчинам, да и в целом друг другу, неважно, кто, кому и что, почему бы не похвалить за какой-то необычный вид, за, не знаю, прекрасную одежду, за хорошее настроение, за красивые волосы, глаза и все что угодно.
1: Похвалите ЖКХ, скажите, вот красиво сделали.
0: Ремонт у меня в доме 20 лет назад.
1: Гурдурмост, еще что-нибудь. Находите красоту вокруг себя и хвалите абсолютно всех причастных к ней. Не только людей персонально. Вот так предлагаю. Да, я очередной раз видел, что ты такая, ай, ну испортил всю романтичность.
0: Нет, я просто пытаюсь придумать, как похвалить ЖКХ или еще что-то, да, с учетом красоты именно.
1: Ну смотри, они же облагораживают.
0: Нет, ну ладно, да, за вот конкретно работу, да, вполне.
1: Ну, вот все, поэтому, как говорится, найдется все. Главное придумать, главное увидеть. Красота же ведь в глазах смотрящего.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: Вот каждый раз говорю о том, что не знаю, нужно ли объяснять, и опять буду повторяться и буду объяснять для тех, кто, возможно, захочет впервые поучаствовать в нашей рубрике «Даже не думай». Прямо сейчас будет выдана вам стартовая фраза, которую вы вводите в Вайбере по номеру 7071071. А вот дальше уже не додумываете окончания никакого, не формируете целое предложение, а выбираете слова, которые предлагает автозаполнение. Таким образом, это предложение и получится цельным.
1: Слушай, вначале ты, как Олечка Бузова, я сразу вспомнил ее фразу. Если надо объяснять,
0: то
1: значит,
0: не надо объяснять. Даже не знаю, радоваться такому сравнению или поплакать в сторонке.
1: Нет, это не сравнение, я просто вспомнил к слову. Вот, пожалуйста. Как и, собственно говоря, фразу вам стартовую тоже выдам. Вводите ее в Viber, Telegram 7071071, код 29. А дальше, вот как Настя сказала, из предложенных вариантов автозаполнения, нажимаете на слова, которые вам больше по нраву. Таким образом получится предложение. Зачитаем, посмеемся. Ой, получим дозу позитивчика такого утреннего. Что касаемо стартовой фразы, сегодня она звучит так. Зачем на работе придумали? А дальше
0: Работать? Троеточие.
1: Ну вот напрашивается, конечно же, сразу. Но я уверен, у наших радиослушателей есть варианты их автозаполнений. Их и узнаем через несколько музыкальных минут, друзья. Пишите. Напоминаю стартовую фразу. Зачем на работе придумали? Поехали.
2: Горячий хит на

0: Продолжение фразы это просто словами не передать. Обязательно скоро совсем все зачитаем. Я лишь напомню, что стартовая фраза «Зачем на работе придумали?», а дальше дописывает ваше автозаполнение. Формируйте предложение, присылайте. Будет весело, обещаем.
1: Реклама на радио Витебск.

0: 2029 года.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ой, все, переходим к зачитыванию ваших вариантов. Послушайте, да это просто... Меня с нескольких просто разнесло, откровенно говоря, от смеха. Так, напоминаю стартовую фразу, она была такова. Зачем на работе придумали? А дальше писала ваше автозаполнение. Ну, погнали. А вот Таня, пожалуйста, пишет. Зачем на работе придумали? Я уже говорила. Вам награда вручается только, если ты не против.
1: Ну, нормально, тут хотя бы вопросик есть какой-то.
0: Подписывает по скриптуму, что какой-то бред получился. Не, ну не, все, можно объяснить. Леся говорит, зачем на работе придумали отпуск, когда он все равно заканчивается до моего приезда?
1: Нормально.
0: У нее сразу вспоминается миниатюра, говорит, мы вас отправляем в отпуск на одну секунду. Здравствуйте, как отдохнули? Где мои подарки?
1: Ну, знаешь, было бы хорошо, если бы это работало хотя бы так, хотя, да, что там успеть за одну секунду. Есть еще Надежда, говорит, зачем на работе придумали, как эффективнее использовать солнечные лучи? Mm-hmm. И такое, может быть. А вот у Димы такой вопрос. Зачем на работе придумали что-то, что ты не хочешь?
0: О, а вот это
1: логично?
0: Вот,
1: логично.
0: Да, у Леси здесь еще вариант, говорит, он вырисовывается один. Зачем на работе придумали принтер, если бумага и так была счастлива?
1: Нормально. Кто-то, видимо, занимался заказом бумаги для принтера.
0: Так, Андрей говорит, зачем на работе придумали работать?
1: Ну, это логично. Точно не автозаполнение. Это первая мысль, тоже принимается. Свет спрашивает, зачем на работе придумали, как украсить бутерброды с пользой для здоровья человека? Не знаю, Свет, может, для красоты все-таки. Таня говорит, зачем на работе придумали новый способ похудеть? Вас что, на обед не пускают? Таня, моргните или подайте сигнал.
0: Если вас держат там без еды. Вадим говорит нам, зачем на работе придумали такую песню, если она у меня была? Вот, пожалуйста. А у Ксении получается, зачем на работе придумали, как эффективнее использовать солнечные очки и серьги?
1: Нормально, там солнечные лучи, солнечные очки, ну ничего, лето только закончилось. Да-да. Мне еще позволительно. Оля говорит, зачем на работе придумали новый чистый воздух в помещении и не только в понедельник утром? Ну, не знаю. Вот в понедельник, мне кажется, чистым воздухом, наоборот, немножко сложнее может быть. Татьяна говорит, зачем на работе придумали, как и что делать, если я буду стараться их контролировать?
0: О, неплохо. Так, Наталья говорит, зачем на работе придумали Новый год в приложении к письму? А у Светы получается, зачем на работе придумали, как эффективнее использовать солнечные очки для компьютера и навсегда забыть про работу? Вот
1: это мечты. Это не автозаполнение.
0: Я тебя сейчас попрошу пропустить вот эту вот девушку, которую ты открыла, я вижу, и читать далее, потому что есть два СМС, которые идеально лягут на финал.
1: Хорошо, ну говорил. Диана говорит, зачем на работе придумали такую ерунду, как мы будем делать это все вместе? Тут, в принципе, тоже все логично и по-девичьи. И еще один вариант, но уже от Светланы. Зачем на работе придумали, как эффективнее использовать солнечные очки? Так, это было.
0: Так,
1: все?
0: Да, да, получается. Дальше. Зачем на работе придумали новый чат с вами? Пишет там Анна. А Михаил говорит, зачем на работе придумали график?
1: Это точно не автозаполнение, констатация факта. Андрей спрашивает, зачем на работе придумали новый телефон для того, чтобы быть счастливым?
0: Ага,
1: это уже как будто вопрос и ответ.
0: А вот теперь возвращайся к той девушке, и я прочитаю следующую. Давай, читай, зачитывай.
1: Ну смотри, я Ирину, да, забираю, получается?
0: Ну
1: так,
0: да,
1: тебе
0: давай,
1: подойдет?
0: Давай.
1: Ира спрашивает, зачем на работе придумали такую функцию, как я?
0: Так, у Алины здесь есть еще, зачем на работе придумали такую функцию, чтобы можно было просто писать сообщения и отправлять голосовые. Вот опять же, у меня почему-то не открылось, но зачитывали. А вот у Вероники...
1: Это я должна была читать, понимаешь, твой адрес.
0: Давай, давай.
1: Вот Вероника, я вас полностью поддерживаю. Она тут спрашивает, зачем на работе придумали такую функцию, как ты?
0: А я добью Ириной. Зачем на работе придумали такую функцию, как я? Получается.
1: Вот, получается, наоборот должны были читать, а ты мне не дал.
0: Ой, зачем на работе придумали Новый год в понедельник, 14 сентября, пишет нам Наталья.
1: Ну, это просто повод для радости и повод для праздника.
0: Либо у кого-то был повод, и они ошиблись датами.
2: Даже не думай.
3: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
4: Все мы изначально.

0: может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Ну что ж, друзья, мы же предлагаем в свою очередь газовать на Джимхану, потому что впервые в Витебске 12 и 13 сентября пройдет чемпионат Республики Беларусь по Джимхане. Между прочим, на площадке летнего амфитеатра.
2: Вас ждет парад пилотов, автовыставка, дрифт-такси и крутая фестивальная зона. В субботу 12 сентября квалификационные заезды, а в воскресенье 13 сентября решающую борьбу за победу в финале. Все это разыграют между собой парни. Вход свободный, 13 сентября, 14:30 начало. Информационный партнер «Радио Витебск».
3: Новинка на

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Галина Захарова. В этом выпуске о спорте. Футболисты мадридского Реала добыли победу на старте нового сезона Лиги чемпионов. В поединке первого тура общего этапа 15-кратные триумфаторы главного клубного турнира одолели в испанской столице чемпиона Италии миланский Интер со счетом 2-1. Также в первый игровой день греческий АЕК одолел в Афинах дебютанта Лиги чемпионов австрийский ЛАСК из Линца 1-0. Футболисты английской Астон Виллы из Бирмингема переиграли на выезде бельгийский Брюгге 3-2. С таким же счетом немецкая Боруссия одолела в Дортмунде испанский Вильяреал. Английский Манчестер Сити победил в гостях португальский Порту с результатом 2-0 благодаря голевому дублю Эрлинга Холана. Французский Лиль у себя дома уступил испанскому Бетису и Севилье 2-3. Победитель двух последних сезонов Лиги чемпионов УЕФА французский Пари Сен-Жермен стартует сегодня домашним поединком со словацким Слованом из Братиславы. Финалист прошлого сезона лондонский Арсенал сыграет в Неаполе с Наполи. Чемпионы Испании и футболисты Барселоны примут у себя дома нидерландский Фейнорд. Немецкий Штутгарт на своем поле проэкзаменует новичка чемпионской лиги норвежский Викинг из Ставангера. Футболисты Ливерпуля сыграют на своей арене с мадридским Атлетико, а в португальской столице лиссабонский Спортинг будет соперничать с турецким Галатасараем. Солигорск, Баранович, Орша и Смоленск сегодня примут первые матчи 35-го сезона белорусской хоккейной экстра-лиги. В сезоне 2026-27 выступит 14 клубов, 13 из Беларуси и 1 из России. Каждая команда проведет по 52 поединка. Всего будет сыграно 364 матча. Первой игрой регулярки станет встреча Шахтера и Химика, которая начнется в Солигорске в 18:30. В 7 часов вечера на лед в Барановичах выйдут хоккеисты Авиатора и Могилева, а в 20:10 выяснять отношения в Орше начнут Локомотив и Юность. Центральным матчем стартового дня сезона будет поединок в Смоленске между новым обладателем Кубка Салия Славутичем и действующим чемпионом Беларуси Металлургом. Начало встречи в 19:00. Бобруйский клуб «Динамо Шинник» одержал две победы в двух домашних матчах на старте регулярного чемпионата молодежной хоккейной лиги. Подопечные Евгения Летова дважды за два дня встречались с «Тайфуном» из Владивостока. Во втором матче накануне бобруйчане одолели соперников в овертайме 4-3. Ранее наша команда также была сильнее гостей из Дальнего Востока 4-1. Домашнюю серию бобруйчан продолжит матч с амурскими «Тиграми» 10 сентября. Бобруйский клуб второй год подряд выступает в элитном золотом дивизионе Западной конференции МХЛ. В прошлом сезоне белорусы дошли до четвертьфинала Кубка Харламова. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко стала первой полуфиналисткой открытого чемпионата США по теннису. В стартовом четвертьфинале действующая чемпионка US Open встречалась с чешской теннисисткой Линдой Носковой, занимающей шестое место в мировом рейтинге, и победила в трехсетовом поединке 7-6, 3-6, 7-6. В полуфинале соперницей белорусской теннисистки будет победительница поединка двух американок Джессики Пегулы и Эммы Навара. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана в 1/4 финала встретится с китаянкой и Циньвэнь Джэнь. Если Рыбакина пробьется в полуфинал, то сместит Соболенко с первого места рейтинга WTA, который белоруска занимает 107 недель подряд. Заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Нью-Йорке 13 сентября. И к этому часу у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио.

0: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск.

0: завтрак.
1: Ну все, пора уже кушать, особенно тем, кто еще таким приятным делом сегодня не занимался. Потому что, ну вот уверена, что в спешке, ну кофеек максимум вы попили, а вот самое приятное оставили на потом, на обед или на вечер. Возможно, под фильм под какой-нибудь, а вот здесь прекрасно подойдет пицца.
2: Поэтому, кто голодный, милости просим на волну радио Витебск. 60-20-60-60-20-70, наши номера. Но прежде чем дозваниваться, почитайте положение, оно доступно на сайте radiovitebsk.by, либо в наших социальных сетях. Вот второй завтрак вбиваете, и вам там все выдает ссылочки на посты. Так, мы что делаем? Мы задаем вопрос. Правильным ответом будет являться самый популярный, по мнению сотрудников радио Витебск.
1: И, между прочим, иногда эти ответы очень удивляют, особенно количество тех, которые будут превалировать и станут в итоге победными. Поэтому, что касается сегодняшнего вопроса.
2: Он звучит следующим образом. Какое блюдо от вас не ожидают гости? Ну, от вас здесь именно не взято, как, например, тот человек, единственная личность, которую мы спрашивали, да? А вот просто в общем и целом. Какое блюдо от вас не ожидают гости? Поехали брать звоночки. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Так, что же не ожидают гости? Какое
3: блюдо? Холодец.
2: Холодец. Слушайте, было бы замечательно. Но, тем не менее, нет, не холодец. Так, еще один звонок. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Алло.
1: А вы тут?
2: А вы не здесь, видимо. Ну, давайте, 60-20, 60-60, 20-70. Продолжаем.
1: Между прочим, да, там что-то такое, что нужно готовить. Даже сковородка там, возможно, понадобится.
2: Mm-hmm. Вот вам первая подсказочка. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Так, что же мы приготовим?
3: Селедка под шубой.
2: Селедка под шубой нет.
1: Нет.
2: Не селедка под шубой.
1: Вот я с удовольствием пришла в гости на селедку под шубой.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Ваш вариант.
3: Гренки.
2: Гренки? Так, ну смотрите, нет, но ближе уже к правильному ответу.
1: Потому что только потому, что там есть сковородка.
2: Из разряда, это, знаете, это из разряда таких каких-то, ну, возможно, вот...
1: Что, ну, я бы отнесла это ближе к завтракам, наверное, да.
2: Вот, поэтому давайте в эту сторону пойдем. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе, яичница.
2: Нет, нет. Яичница, слишком
1: чуть
2: просто.
1: Чуть посложнее.
2: Слишком просто, но вкусно. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Так,
4: яичница.
2: Что? Нет, нет, только что нам называли яишенку. Так, еще, как можно еще подсказать?
1: Ну, мука там нужна.
2: О.
1: Больше не подскажу, это сразу понятно станет.
2: Ага, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе. Омлет?
2: Нет, не омлет. Спасибо за вашу попытку. Играем дальше, набираем обороты.
1: Ну, в целом, два ингредиента уже сказано. Доброе утро.
2: Так.
3: Доброе.
2: Ну, что у нас тут?
3: Ваш может вариант? Быть, пицца?
2: Нет, нет, не пицца, не пицца. Давайте попробуем.
1: Сразу видно, что гости у ребят не остаются до утра, понимаешь, чтобы
2: утро.
1: Завтракать. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Ну, что мы приготовим?
5: Ну, я думаю, это блины.
2: Как?
1: Что-что?
5: Блины.
1: Очень близко, ну очень, ну вот что-то немножко отличает
2: чуть-чуть,
1: то, что мы ищем от блинов.
2: Чуть-чуть, кое-что надо добавить, чтобы получилось не блины. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ваш вариант.
3: Что не блины, оладьи.
2: Не оладьи.
1: Тоже рядом.
2: Тоже
1: вот по
2: рядом.
1: Форме вообще ближе.
2: По форме
1: и по размеру.
2: Вообще идеальные по размерам. Осталось назвать. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе. Чизкейки какие-нибудь?
1: Не, ну это слишком сложно по утру.
2: Нет, не чизкейки. Так, давайте пойдем.
1: Там... Мы идем в сторону блинов и оладьев,
2: да,
1: но туда
2: очень
1: добавляем.
2: Похоже, очень похоже. Что же туда добавить, чтобы это стало
1: что-то молочное.
2: Этим? Да. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Ну что?
4: Ну это, скорее всего, сырники.
2: Ну и все.
1: Вот так
2: ну
1: вот.
2: Ну все, сырники.
1: А у вас
2: молодец.
1: Часто гости на завтрак остаются?
2: Или вы с помощью...
4: Нет.
2: Или вы с помощью подсказочек как-то простроили логическую цель?
4: Как-то сразу осознал, что можно не приготовить.
1: Ну вот я бы тоже не подумала вечером приготовить сырники гостям.
2: Все, замечательно. А как ваше имя?
4: Юрий.
2: Юрий, передавайте приветы.
4: Привет всем, кто меня знает. И вам привет.
2: Давай, спасибо.
1: Класс, коротко и по
2: четко.
1: Делу.
2: Абсолютно верно. Юрий, оставайтесь с нами на линии, расскажем, как и где забрать все это дело, выигранное вами. Ну а мы давайте послушаем варианты.
6: Придумала бы какую-нибудь солянку. Это был бы какой-то точно вкусный завтрак. Блин, пускай будут сырники. Борщ. Самса.
7: Капустный салат.
8: Грибы в сметане.
9: Яичница с бананами. Ребрышки в собственном соку.
10: Сырники. Шарлотка.
2: Ну вот, пожалуйста, различные варианты выбирай на вкус. Но, тем не менее, сырников было несколько позиций.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: которые ты любишь. Реклама на радио Витебск.
1: Осень пришла. Вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Вноси не. Настоящий рай для садоводов и огородников. Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты, а это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Asconabay и по номеру 7176.
4: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.
5: Гоу, гоу, гоу! 14 сентября. Новый сезон на радио «Витебск». Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови настроение. Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на радио «Витебск».
6: Но неистово напоминаем, вот так вот напоминалочку вам вбросили, что на следующей неделе уже стартует новый сезон на волне радио «Витебск». А между прочим, розыгрыш у нас есть уже сейчас. Вам достаточно перейти в инстаграм-аккаунт радио «Витебск».
7: Выполнить, естественно, условия, которые указаны под постом, потому что там и делать-то особо ничего не надо. И все, и вы становитесь уже одним из претендентов на классный подарок Яндекс.Станцию Алиса.
6: Да, дочитывайте, пожалуйста, все условия до конца. Там есть и ограничения, и тот, кто может, кто не может, где забрать, откуда, как забираете. В общем-то, все выполняйте абсолютно.
7: Главное, что нужно сделать, это, конечно же, подписаться на наш инстаграм.
6: Да. Ну, все, в принципе, вам поделились, рассказали. За утро все с вами успели и поиграть, и музыку послушать, посмеяться.
7: Ну, в целом, мы же продолжим это делать завтра, друзья, потому что розыгрыш у нас не заканчивается. И тот розыгрыш, о котором сегодня мы уже говорили, который только сегодня стартовал, он будет продолжаться и на протяжении сегодняшнего дня, и на протяжении еще двух. Это так, маленькая затравочка, чтобы вы оставались с нами. Ну, а все остальное вы и так знаете.
6: Кстати, сегодня в хорошей компании будет непосредственно сам приглашенный гость, который имеет непосредственно все это отношение к Юка Джимхана Драйв.
7: Но об этом
6: это
7: немножечко
6: Алексей
7: позже.
6: Да, об этом вам еще не раз расскажут, но тем не менее, вот мы поделились, а не смогли не поделиться. Теперь делимся тем, что Наташа Баталка и музыкальный бранч перехватывают у нас эстафету. Ну, а мы, Влад Кузьмин, Настя Гордеева, желаем всем отличного дня и говорим вам всем
7: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Горячий хит на радио «Витебск».

0: Так и Вэл.
1: Турагентство Вэл. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
2: Новости на Радио Витебск.
3: Доброе утро. В студии Галина Захарова. Новости к этому часу. Военно-политическая ситуация вынуждает поддерживать боеготовность на высоте. На полигоне Брестский продолжается совместная тактика специальное учение разведподразделений сил спецопераций Беларуси и десантно-штурмовых войск вооруженных сил Казахстана. В ходе маневров «Лесное братство-2026» участники обмениваются опытом в штурме опорных пунктов. Акцент на работу с современными средствами связи и управления беспилотными летательными аппаратами. Бойцы также тренируются вести боевые действия в условиях дикой природы. В комплексных маневрах основное внимание будет уделено организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации предполагаемого неприятия в условиях лесисто-болотистой местности.
2: День народного единства.
3: В 2026 году государственному празднику День народного единства, установленному указом президента, исполняется 5 лет. Подготовка к знаковой дате идет масштабно. В регионах продолжается республиканская акция «Беларусь единая». В этот раз формат изменился. Теперь к юному поколению обращается сама молодежь. В рамках проекта объединились общественники и волонтеры. Акция стартовала 3 сентября в Гродненской области и охватит 25 городов в 6 регионах страны. Встречи проходят в 32 колледжах. Разговор идет не только об истории, но и о том, как сохранять единство сегодня. Кульминацией акции станет масштабное мероприятие в Минске 17 сентября, в сам день государственного праздника. А до тех пор эстафета встреч продолжится по всей стране, от малых городов до райцентров, вовлекая новых участников в разговор о том, что объединяет белорусов сегодня.
2: В мире.
3: Расходы Европы на поддержку Украины превысили 260 миллиардов евро, но она не участвует в процессе урегулирования конфликта. Такое мнение выразил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар. Лидеры ЕС с самого начала должны были активнее участвовать в поисках дипломатического решения конфликта в Украине. Никакое продолжение санкций против России ничего не изменит. Западная военная помощь Киеву лишь способствует затягиванию конфликта, отметил словацкий министр. Власти Словакии неоднократно заявляли о необходимости активно подключать Евросоюз к процессу мирного урегулирования в Украине. При этом Словакия отказывается участвовать в любых механизмах финансирования конфликта. В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в черте города. Власти усилили контроль за своевременным вывозом мусора и рекомендовали родителям сопровождать детей до школы и обратно. Жителям также посоветовали быть внимательными и осторожными. Сообщения о появлении медведей в населенных пунктах Камчатки поступают ежедневно. В каждом случае на поиски животных отправляются охотники. И у меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
4: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? Автогоу сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. Автогоу. Твой проводник в мире авто из США.
5: Звоните 737-33-33.
2: Погода на Радио Витебск.
3: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Утро твоего города.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: Врываясь в эфир любимой волны Радио Витебск после сингла «Stay» от Леони и Калу Маскотта, хочется сказать, что нам сегодня с вами, друзья, очень даже везет. Ну, во-первых, погода за окном прекрасная, обещают теплом, так что, я думаю, бабье лето однозначно впереди нас ждет. Во-вторых, на календаре уже экватор трудовой недели, медленно, но верно движемся к выходным. В-третьих, сегодня мы для вас приготовили не только много классной музыки, но и очередную музыкальную премьеру и, конечно же, классную игру, так что следите за эфиром, принимайте участие. Ну, а в-четвертых, сегодня отмечается Международный день красоты. С этим событием я вас всех поздравляю. Будьте красивые, счастливые, ну и, конечно же, самое главное, здоровые. Уверена, что с таким количеством приятностей бранч проведем на высшем уровне. Ну а пока на старте дневной программы я, Наташа Баталка, скажу всем доброе утро и пожелаю прекрасного рабочего, а может быть и нерабочего дня.
0: Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: О всех приятностях сегодняшнего дня на старте бранча мы уже поговорили, а сейчас настало время в рубрике «Бранч-премьера» как раз-таки запускать в эфир очередную музыкальную новинку, которую мы, естественно, для вас приготовили. Сегодня будем знакомиться с творчеством британского диджея и продюсера электронной музыки по имени Chase Mavericks. Он работает в индустрии уже более 14 лет, опытный человек, так сказать, создает треки под различными псевдонимами, но именно под этим выпускает музыку в таких жанрах, как хаус, тек-хаус, техно и брейкс. Его звучание отличается теплыми аналоговыми и винтажными текстурами, вдохновленными рейв-культурой еще 90-х годов. Кстати, в 2026 году он запустил свой музыкальный лейбл под названием Mavericks Records для продвижения авторской музыки и как раз-таки близких ему по духу артистов. И, кстати, в 2026 году большую известность ему принес клубный ремикс на классический хит под названием Bette Davis Eyes, который мы, кстати, сегодня с вами будем слушать. В переводе «Bette Davis Eyes» означает «глаза Бет Дэвис». Рассказывает об опасной, независимой и соблазнительной женщине. Я бы сказала, такой настоящей классической красотке роковой. Ну и на самом деле в треке идет отсылка к актрисе. Здесь как бы своего рода метафора звучит. «Глаза, как у Бетти Дэвис», отсылает к легендарной американской киноактрисе золотого века Голливуда, известной своим пронзительным, властным и завораживающим взглядом. Такие женщины однозначно имеются, и когда смотришь в глаза таким красоткам, и влюбляешься, и в какой-то момент даже, мне кажется, немножечко волнуешься и боишься. В общем, в любом случае, давайте прямо сейчас знакомиться с этой новинкой, слушайте ее внимательно, надеюсь, будете получать удовольствие от процесса прослушивания, а потом не ленитесь, переходите в открытый телеграм-канал и, как всегда, голосуйте!
0: Бранч премьера.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что певица Сиара станет мамой в пятый раз. Она и ее супруг Рассел Уилсон объявили о грядущем пополнении в соцсетях. Звездная пара готовится к рождению своего пятого ребенка и находится на седьмом небе отчасти. Мы за этих ребят тоже очень даже рады. Но вот первая ракетка мира Арина Соболенко вышла на корт US Open в эксклюзивном ювелирном сете от нью-йоркского бренда Material Good. Во время выступления 25 августа белоруска продемонстрировала комплект из колье, браслета и сережек под весок, созданный люксовым брендом. В общей сложности украшения содержали более 127 карат цветных камней, включая сапфиры, турмалин, гранат, циркон, шпинель, хризоберил и танзанит. Каждое изделие изготовлено на заказ. Все это оценивается примерно в 110 тысяч долларов. А вот Сабрина Карпентер получила свою первую в жизни премию Эмми за шоу «Маппетов», завоевав награду в номинации «Выдающаяся развлекательная программа». Так что поздравляем певицу с этим событием. Недавно актриса Сальма Хайек отметила 60-летие с размахом, но больше всего фанатов удивила и заинтересовала фотография там русского актера Юры Борисова. Как оказалось, он был на этой вечеринке в Риме. Так вот, судя по кадрам с праздника, компания действительно собралась звездная. Вместе с Хайек юбилей отмечали Анджелина Джоли, Рита Ора и Тайка Вайтити, а также муж актрисы и другие члены семьи. Так вот, на одном из снимков Борисов позирует вместе со звездными гостями. Судя по всему, он там очень даже неплохо отдохнул. И в завершении 13-летняя Northwest дала свой первый сольный концерт на площадке в Чикаго. В рамках выступления она презентовала дебютный мини-альбом. Помимо новых треков, North порадовала зрителей исполнением невыпущенной композиции ее отца под названием Coldest Winter. И, кстати, поддержать юную артистку пришли ее звездные родители Ким Кардашьян и Канье Уэст. Они активно снимали выступление дочери, танцевали, однако старались держаться на расстоянии друг от друга, находясь в разных концах зала. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Утро на радио Витебск.

0: к масштабному зрелищу Джимхана, которое состоится уже в эти выходные. Так что, если вы хотите принять участие в игре и получить классный подарок, обязательно следите за эфиром. Ну и, конечно же, дозванивайтесь к нам.
1: Радио Витебск. 91.2 FM. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: гонишь.
1: Мне кажется, название этой игры, да ты гонишь, можно, как сказать, два смысла здесь однозначно у нее имеется, да? Настя Гордеева, кстати, со мной в эфире, и не просто так, друзья. Отвела утреннее шоу, решила, вот, и еще поработаю, а почему бы
2: грустно,
1: и нет?
2: Грустно, скучно, хочу здороваться еще раз, всем привет.
1: Действительно, игра у нас, друзья, на самом деле классная, новая, интересная, ну, я бы сказала, даже частично сложная, не сколько даже, может быть, для слушателей, а сколько для диджеев.
2: Технически.
1: Да, сиди тут, кнопки переключай, задавай вопросы, принимай звонки, а еще и быстренько фиксирую все это дело, поэтому спасибо моей помощнице, которая согласилась, так сказать, подстраховать. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Друзья, в эти выходные пройдет масштабное зрелище у нас на площади Свободы, Джимхана называется, поэтому мы всех призываем туда приходить в субботу и воскресенье обязательно, тем более у нас замечательный подарок, да, Настя?
2: Что? Конечно, а мы будем разыгрывать с вами, друзья, поездку на драйв-такси. С утра мы уже об этом говорили, что нужно обязательно дозваниваться до Наташи и тоже выиграть свою, потому что, ну, впечатления, мне кажется, нереальные будут.
1: У нас, кстати, номера студии не меняли. 60-20-60 и 60-20-70. Специально два контактных номера для того, чтобы два человечка сейчас нам дозвонились. Поэтому один уже вот сейчас выйдет на связь, второго обязательно ждем. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Алло, алло, как вас зовут? Отходите дальше от приемника, либо делайте громкость тише, потому что очень фонит, плохо слышно. Повторите имя, пожалуйста.
3: Михаил,
1: Миш, очень приятно. Пожалуйста, оставайтесь сейчас с нами на связи. Мы возьмем еще одного человечка в игру, потому что есть у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
3: Алло.
1: Как вас зовут?
3: Павел.
1: Паш, очень приятно. Смотрите, у нас сейчас в игре «Да ты гонишь» два игрока. Михаил и Павел. Начнем мы с первого Михаила. Поэтому, Паш, мы вас сейчас попросим, не кладите, пожалуйста, трубочку, повисите немножко. Но самое главное, молчите, не подсказывайте ничего.
3: Хорошо.
1: Начинаем играть с Мишей. Миш, у вас сейчас будет такое задание. У нас будет определенная марка машины. Я ее по 100 раз говорить не буду, потому что марка одна, а я буду перечислять варианты моделей этой марки. Ваша задача – ответить. Да, либо нет.
2: Если существует такая модель, вы говорите да. Если такой модели не существует, вы говорите нет. Я это все дело фиксирую, потом мы с вами подводим итоги.
1: Вы готовы?
3: Да, готов.
1: Миш, ну давайте тогда сейчас будем начинать, потому что у нас для этих дел специально есть таймер. Мы его запускаем. Ну и смотрите, Toyota Corolla.
3: Да.
1: RAV4.
3: Да.
1: Petiter.
3: Нет.
1: Yaris.
3: Да.
1: Cedarwood.
3: Нет.
1: Avensis.
3: Да.
1: Карина.
3: Нет.
1: Марина.
3: Нет.
1: Камри.
3: Да.
1: Корона.
3: Нет.
1: Павел.
3: Да.
1: Land Cruiser.
3: Да.
1: Супра.
3: Да.
1: Кан.
3: Да.
1: Ну, все, наш таймер зафиксировал. Ваш ответ Настя сейчас пока подсчитает все это дело. Но, кстати, я могу сказать точно, что у вас ошибка была. Есть такая Toyota Corina, а вы сказали нет, потому что, почему запомнил этот автомобиль? Когда сдавала на права,
2: ты
1: у меня была
2: ней.
1: Toyota Corina.
2: Есть еще Toyota Corina E, я тебе больше скажу, я тоже на ней каталась.
1: Все, поэтому вот здесь однозначно ошибка была. Настя подсчитала, сколько правильных вариантов ответа.
2: Правильных было 8, неправильных 6.
1: 6. Значит, мы запоминаем цифру 8. Мы успели, кстати, задать 14 вопросов за 30 секунд. 14 вопросов, и из них 8 правильных. Вот. Сейчас с нами на связи второй участник,
2: Павел.
1: Паша. Паш, вы с нами здесь?
4: Да, я здесь.
1: Отлично. Значит, у вас сейчас марка автомобиля будет Honda. Я то же самое. За 30 секунд таймера буду перечислять как раз-таки для вас все модели. Вы готовы?
4: Угу. Да, готов.
1: Ну что, давайте тогда будем начинать. У нас Honda Accord.
4: Есть.
1: Мондо.
4: Да.
1: Фит.
4: Да.
1: Джаз.
4: Да.
1: MLXPN.
4: Да.
1: CRV.
4: Да.
1: Пилот.
4: Нет.
1: Цивик.
4: Да.
1: Маринео.
4: Нет.
1: Торнео.
4: Нет.
1: Ленотор.
4: Да.
1: Ариф.
4: Да.
1: Сити.
4: Да.
1: Акти.
4: Да.
1: Ну, кстати, вот по 14 вопросов я успела задать. Готовила в задании, не поверите, по 15, но по 14 успела задать. Сколько, Настя, у нас там? Я, кстати, вот так, что я успела?
2: Ты, наверное, что-то предполагаешь или нет? Потому что мне кажется, сейчас будет такая прям бойня на выживание.
1: Серьезно? У нас правильные варианты ответов?
2: Да,
1: точнее,
2: у нас
1: цифры.
2: Одинаковое количество правильных, соответственно, неправильных тоже. 6 на 8.
1: 6 на 8.
2: Поэтому я предлагаю задать, например, финальный вопрос, который будет касаться Джимханы.
1: Так, ну что мы будем спрашивать сейчас касаемо Джимханы?
2: Ты знаешь, у меня есть такое предложение, раз у нас участвуют одни мужчины, и вот так вот совпало. Я уверена, что это, конечно, будет вопрос угадай-ка с ответом, но, возможно, кто-то успеет посмотреть в соцсети. Так. Или же, например, Алексея Шундюкова, там точно есть список пилотов, которые заявлены к участию.
1: Так.
2: Или же на самом вот аккаунте Джимханы. Собственно, я предлагаю задать вопрос о девушках. Вот не просто участвуют ли девушки.
1: Мы сейчас вопрос будем задавать сразу двум слушателям. Кто быстро отвечает,
2: я
1: тот
2: думаю,
1: и победитель.
2: Да,
1: ребят, вы готовы?
2: Так.
4: Да, да.
1: Миш, Паш.
4: Да, готовы.
2: Готовы. Давайте, на счет раз, два, три вопрос. Ну, кричите, надо будет кричать цифру, друзья, потому что вопрос такой. Сколько девушек в списке заявленных пилотов на участие в чемпионате Республики Беларусь по джимхане?
1: Ты имеешь в виду женщин?
2: Девушек, да. Сколько
1: Паша,
2: девчонок там участвуют?
1: Миш, быстренько, быстренько
2: кричаем. Их немного,
1: все.
2: Немного.
4: Трое.
2: Сколько?
4: Трое.
2: Кто сказал трое?
4: Я.
2: Кто я?
4: Михаил.
2: Михаил. Ну, получается, Михаил прав. Марина, Дарина и Аня. Вот такие вот имена у девчонок.
1: Миш, ну видите, вам повезло.
2: Три счастливая цифра получается.
1: Паш, пока вы здесь тоже в эфире, несмотря на то, что вы сегодня проиграли, у вас есть прекрасная возможность передавать приветы слушателям. Или кому-нибудь из своих родных и близких.
4: Я передаю всем, кто услышал меня, узнал. Также вам, Радио Витебск. Ну и... Тем, кто рядом.
1: Хорошо. Ну, а теперь у нас победитель.
2: Победитель у нас Михаил, потому что, да, три девушки, вот, как я уже говорила, Марина, Дарина и Аня. И вот знаете что, Миш, я могу вас поздравить, и
4: спасибо.
2: Вы пойдете кататься на драйв-такси. Я надеюсь, что это вам какие-то впечатления принесет.
1: Ребят, спасибо вам большое за участие. Миш, не кладите, пожалуйста, трубочку. Сейчас вне эфира мы с вами обязательно свяжемся. Дальше поговорим и расскажем, где и как вы будете забирать свой подарок. Ну а мы, друзья, продолжаем этот экватор трудовой недели наполнять классной музыкой. Ну а Насте Гордеевой огромное спасибо за помощь. Мне кажется,
2: обращайтесь
1: одна бы
2: я до завтра,
1: точно
2: я думаю,
1: не сосчитала и не справилась бы.
0: Да ты гонишь.

0: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске полдень. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. На Радио Витебск полуденный выпуск новостей. В Беларуси намолотили свыше 9 миллионов тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 2 миллиона 470 тысяч гектаров, что составляет 99% от общих площадей. Сахарная свекла убрана с 17% площадей. Регионы убирают темпами, превышающими прошлогодние, отметили в пресс-службе. Картофель убран с 12% площадей страны. Накоплено 96 тысяч тонн с средней урожайностью 356 центнеров с гектара. В России 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В них смогут принять участие совершеннолетние граждане России, которые проживают или временно находятся в Беларуси. Для проведения голосования на территории республики созданы избирательные участки в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Голосование будет проходить один день, 20 сентября, с 8 до 20.00 по местному времени. Для участия потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, внутрь или заграничный паспорт.
0: В мире.
1: Непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке дорого обходится простым американцам. По информации издания Independent, война с Ираном привела к резкому росту цен на энергоносители. Дополнительные расходы граждан США на энергию составляют 100 миллиардов долларов. И эта сумма растет на 1 миллион долларов каждые 2 минуты. Настоящий шок автолюбители испытали в минувшие выходные, когда розничная стоимость бензина на АЗС по всей стране уверенно перешагнула отметку в 4 доллара за галлон. Параллельно у пиковых значений удерживаются и цены на дизтопливо. В то же время и отношения США с Канадой резко обострились после введения американским лидерам пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Дональд Трамп ввел полный запрет на ввоз в страну канадских тяжелых мотоциклов, ряда категорий молочной и пищевой продукции, а также большинства видов фасованного алкоголя. Указы вступают в действие с 29 сентября.
0: В мире.
1: Центральные регионы Японии уходят под воду из-за сильнейших ливней. В городе Нагоя зафиксирован исторический рекорд за весь период наблюдений. Всего за один час там выпало более 104 миллиметров осадков. Городская дренажная система перестала справляться, превратив улицы в бурлящие реки и затопив подземные торговые галереи. Из-за масштабного наводнения власти ввели наивысший 5-й уровень экстренной угрозы для сотен тысяч жителей, призвав их немедленно подняться на верхние этажи своих домов. В Нагое остановлено движение линий метро, заблокированы скоростные поезда и городские автобусы. У меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: Новый час на волне нашего города. Открываем свежие работы. Бамбалео от музыкального проекта KDDK. Напомню, друзья, что вся новая музыка, которая звучит в нашем FM-пространстве, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by, куда вы можете перейти в любое время дня и ночи, просмотреть тот самый список новинок, выбрать для себя своих фаворитов и, конечно же, слушать и получать от этого процесса удовольствие. Мы же продолжаем сейчас бранчевать этот прекрасный экватор трудовой недели. Слушаем классные хиты на любимой волне, заряжаемся хорошим настроением, готовимся потихонечку маленькими шагами к поздравительному сегменту, чтобы порадовать родных и близких. Ну а в скором времени приоткрою вам тайну. В этой получасовке будем выходить на связь с самой красивой парой белорусского шоу-бизнеса. В ближайшем будущем поговорим в эфире с Тео и Ольгой Рыжиковой про их новую композицию, про их взаимоотношения, про творчество. В общем, можно задать много разных интересных вопросов. Если хотите присоединиться к этому небольшому звездному интервью, свои вопросы можете уже отправлять прямо сейчас в наш Viber или Telegram по номеру 7071071. Уверена, будет интересно, так что следите за эфиром.
0: Радио Витебск.

0: 2009 года. Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Бранч по-нашему.
2: Сегодня, друзья, на старте нового часа я анонсировала вам о том, что мы будем выходить на связь с очень красивой, талантливой, творческой парой, популярными, известными белорусскими артистами. Это Тео и Ольга Рыжикова, которые сейчас, насколько мне известно, находятся где-то в пути, но, тем не менее, нашли свободную минутку с нами как раз-таки выйти на связь и пообщаться. Ребят, привет, слышите нас?
3: Привет, привет!
4: Привет, привет. Нас любят!
3: Мы рады слышать.
2: Мы очень рады вас слышать в эфире нашей волны «Радио Витебск». Огромное спасибо за то, что согласились пообщаться, нашли время в своем плотном графике. Мы передаем вам горячий привет из Витебска. Ребят, делитесь, как ваше настроение? Где сейчас находитесь, если не секрет? Трудитесь, творите, может быть, наоборот, отдыхаете и выдался какой-то выходной среди недели. Что делают артисты? Признавайтесь.
4: Какие выходные у артистов? Они просто отсутствуют. Прямо сейчас держим путь прекрасный Молодечно,
2: так,
4: где ждет выступление и нас, и наших телезрителей. Рядом со мной очаровательная девушка по имени Ольга.
3: Которая проделывает тот же путь. Если честно, хочется сказать огромное спасибо вообще всем абсолютно, кто приглашает, города, режиссеры, дома культуры, люди, заказчики. Спасибо вам большое. Чувствуем себя великолепно, чувствуем вот это, наверное, на разрыв. И это здорово, потому что когда в таком движении, в таком графике, не успеваешь, наверное, вот глазом просто моргнуть, чтобы ни осенняя хандра не взяла, ни зимний снегопад, а только в движении, вот в таком хорошем, музыкальном, очень приятном. В общем, купаемся в море аплодисментов. И куда бы ни приехали, в какой бы город Беларуси ни попали, чувствуем себя везде как дома.
2: Ну, мы на самом деле в этом не сомневаемся. Как уже сказала, вы прекрасная, красивая пара. И в жизни муж и жена, и, естественно, на сцене прекрасные артисты. Насколько я знаю, ребята, у вас сейчас проходит активный тур сольных концертов по разным городам Беларуси. Поэтому хочется пожелать вам сразу, так сказать, сил, терпения, ну и, конечно же, творческого вдохновения, чтобы на все города хватило запала, как так сказать. Сегодня мы с вами...
3: Спасибо огромное.
2: Сегодня мы
3: спасибо.
2: На самом деле...
3: Действительно, да, мы в туре.
4: Спасибо. И традицию мы решили в этом году вновь возобновить. Уже давненько не катались консольными концертами. Вы знаете, такая приятная атмосфера. Так здорово, когда приходят люди, искренне аплодируют, приходят с подарками, срезают цветы в своих домашних дворах. Ну, это круто. Это, правда, пожалуй, наверное, самое лучшее и самое приятное, что может испытать артист, это аплодисменты в конце своего концерта.
2: Вот, кстати, мы говорим с вами немножечко о путешествиях. Вы были не раз у нас в гостях в городе Витебске, на Славянском базаре, вели этот концерт, естественно, выступали. Не могу не спросить, как вообще вам наш город Витебск?
4: Ну, отвечу от себя, я обожаю этот город. Признаюсь, что какие наши другие областные центры, он расцветает с каждым годом, с каждым месяцем. Я убежден, что это все благодаря любви местных жителей, которые любят свой город.
2: Это
4: которые
2: точно.
4: Хотят, чтобы он становился краше, богаче, чтобы он радовал всех приезжающих и тех, кто там живет.
3: И могу добавить лишь одно. Витебск – это, конечно, особая любовь. Я думаю, что тут с нами согласится любой белорусский артист, потому что все-таки самое знаковое музыкальное событие нашей страны – Славянский базар.
2: Да.
3: Работать на базаре – огромное счастье. Дружить с фестивалем, с его гостями – это просто какой-то вот подарок судьбы, который мы благодарно принимаем и отдаем всегда всю свою энергию, все свои улыбки. Всегда приезжаю. Я всегда стараюсь, кстати, в Витебск приехать в новых нарядах.
2: Правильно.
3: Это всегда Славянский базар.
4: И уезжая из Витебска после закрытия Славянского базара, мы уже ждем следующей встречи с нашим любимым фестивалем.
2: Ребят, Тео, Оля, нам на самом деле очень приятно слышать такие вот приятности про наш город Витебск. Сразу хочется сказать, в следующий раз, когда сюда приедете выступать, будете проводить концерт, обязательно приходите к нам в эфирную студию «Радио Витебск». Будем вот безумно рады вас видеть.
4: Сейчас мы сказали при свидетелях, но слышит вся страна, поэтому так тому и быть.
2: Это точно. Хочется сказать нашим дорогим радиослушателям, что на самом деле созвонились мы с этой прекрасной парой не просто так, потому что у ребят летом вышла замечательная, душевная, любовная совместная музыкальная работа под названием «Мне с тобой нравится». И сегодня мы, естественно, хотим ее запремьерить у нас в эфире и поговорить, как создавалась песня. Ребят, расскажите, пожалуйста, о композиции. По названию и так понятно, что она про любовь. Вот как создавалась, кто за что отвечал при создании песни?
4: Ну, по традиции, замечательный текст написала Ольга, музыку писал я, но в этой песне случился такой, можно сказать, творческий эксперимент нашего творческого дуэта, потому что мы песню писали, исходя из локации съемок нашего видеоклипа. Ольга мне показала потрясающие поля тюльпанов, которые не могут оставить кого-нибудь равнодушным. Это действительно впечатляет. И, собственно, мы понимали, что мы 100% будем снимать видео, но на какую песню, непонятно. И, собственно, вот эта атмосфера картинки нас погрузила в историю песни «Мне с тобой нравится».
3: Могу сказать, что это сегодня одна из наших любимых песен, как говорят уже зрители наших концертов. Это словно продолжение, скажем так, вторая часть песни. Нам очень все, что мы не успели в ней сказать. Мы сказали в песне «Мне с тобой нравится». В ней много души, там много тоже знаковых для нас музыкальных фрагментов. Но съемки клипа — это, конечно, отдельная история, незабываемая. Такое не повторяется, наверное, в жизни никогда, потому что нас настиг ураган, ветер, там летало просто все, и не только цветы, но и волосы, и даже камеры.
4: Но, как оказалось, если правильно попросить погоду, чтобы она сжалилась над белорусскими артистами и подарила нам несколько часов хорошего солнышка, это работает. То есть все-таки мы успели просто в кратчайшие сроки снять это видео. Но действительно, как сказала Ольга, это было не без приключений, и мы до сих пор это все вспоминаем.
2: Но я хочу сказать, оно того стоило, потому что песня действительно получилась душевной и очень красивый клип. Ребят, если еще не смотрели, спасибо, обязательно загуглите, посмотрите. Насколько я даже знаю, вы, по-моему, съемки клипа планировали за целый год вперед.
3: Все правильно. Мы планировали съемки клипа, увидев... Если честно, я увидела эту локацию еще в прошлом году, но в прошлом году мы не успели, потому что тюльпаны цветут всего 2 недели. Тут нужно быть таким не просто энергичным артистом, а очень ловким. Все это спланировать. Белорусская погода непредсказуема,
2: это точно,
3: особенно весной. И да, если помнишь, весной у нас в апреле выпадал снег.
2: Снег, было такое дело.
3: Все это было, и все это приходилось как раз на дни наших съемок. Поэтому были и переносы съемок, а вот это вот долгосрочное планирование и подготовка. Еще даже просто на стадии, когда тюльпаны не цвели, а были луковицы только высажены. Еще зимой мы все это задумали. И, конечно, результатом, правда, очень довольны. Надеюсь, что этот клип сейчас при просмотре у кого-то вызывает картинки самых теплых летних дней, проведенных с близкими в какой-то приятной атмосфере. А для тех, кто не был в отпуске, продлевает летний вайб.
2: Это точно. Действительно, клип получился красивый, еще раз повторюсь, поэтому всем рекомендую к просмотру. Песню-то мы новую сегодня обязательно послушаем в эфире. Ребят, не могу не спросить. Вот признайтесь, трудно ли работать, сотрудничать вместе? Ведь, с одной стороны, вы очень близкие друг для друга. Люди хорошо знаете друг друга. Это, кстати, огромный плюс в работе, я считаю. Но, с другой стороны, касаемо творчества, иногда одному может что-то нравиться, к примеру, в песне. Что-то не нравится. Как вот здесь быть, как решать спорный вопрос, когда вы муж и жена?
4: А вот и решаем, а вот и спорим, когда кому что-то нравится, а другому что-то не нравится. Но, как поется в нашей песне «Мне с тобой нравится», собственно, это, наверное, ответ на нашу ситуацию, и рабочую в том числе. Одни сплошные плюсы, об этом приятно говорить, когда мы друг друга понимаем с полуслова. Конечно, не обходится без творческих споров, и это нормальная история, это нормальная ситуация. Как известно, истина рождается в спорах, поэтому мы за результат. Мы всегда готовы уступить друг другу, если до конца не уверены в каком-то своем решении или творческой идее. Вот. Поэтому у нас всегда как-то есть задача прийти к общему знаменателю.
3: А еще мы вспоминаем всегда слова женщины из ЗАГСа, которая регистрировала наш союз.
2: Так.
3: И она сказала важную фразу: «Уступайте друг другу. Вот. Если спор длится слишком долго, вспоминаем великолепную женщину из ЗАГСа.
4: И переходим к другой песне.
2: Слушай, хороший совет. Надо запомнить его. Мне кажется, пригодится многим из нас. Не могу еще раз не повторить. Вы действительно не только потрясающие артисты, но прекрасная пара. Глядя на вас, вот не только вас хочется слушать, но и любоваться.
3: Спасибо.
2: Я знаю, что вы не только популярные артисты. Вы еще работаете на телевидении. Оля, если не ошибаюсь, ведет утреннюю программу. Помогает проснуться, так сказать. Тео работает, наоборот, вечером. Вот смотрите, две абсолютно разные сферы. Исполнители и телеведущие. Нет такого, что какая-то сфера больше перетягивает?
3: А сферы, я бы не сказала, что они совсем разные. Я могу, вот, например, точно утверждать, когда в эфир программы «Добрая разница, Беларусь» приходят артисты Беларуси, презентуют новую песню, новый клип. Ведь у нас не информационное вещание, а информационно-развлекательное вещание. Информация вместе с юмором, музыкой, настроением. Я, как артист, сама прекрасно понимаю каждого, кто приходит, кто желает что-то презентовать. Я вот просто переживаю, абсолютно радуюсь за каждого нашего артиста, поэтому наоборот, работа на сцене, она помогает, быть таким всесторонне чувственным человеком и проживать с каждым гостем новую эмоцию. Поэтому могу сказать, наверное, тоже коротко и просто. Мы счастливы, что наша семья отвечает за все самое доброе на «Беларусь-1».
4: Ситуация музыка, безусловно, пришла в мою жизнь раньше, чем телевидение. Она как-то вот само поздоровалась и зашла ко мне. И я этому безмерно рад. И, честно говоря, для меня самое важное, пожалуй, самое главное, чем бы ты ни занимался, делать это с удовольствием, получать от этого удовольствие. И тогда, по всей видимости, результат также будет несколько другим. Поэтому могу сказать, что мне очень нравится работать на телевидении. Я не исключаю, что как-то все время по жизни будет идти и на телевидение. Я буду этому только рад.
2: На самом деле это здорово. Я хочу сказать от себя, что у вас прекрасно получается и та, и другая деятельность, и слушать вас удовольствие, и когда вы выступаете, и когда, естественно, вы ведете какие-то программы. Ребят, перед тем, как вас отпустить, не могу не спросить, какие дальнейшие творческие планы на остаток вот этого 2026 года? Как-никак у нас осень только началась, и, в принципе, еще будет зима, помимо того, что у вас сейчас проходит тур.
4: Главные планы найти время, найти то самое драгоценное время между телесъемками, разъездами по нашей стране с концертами, найти время для студийной работы и записи новых песен. Это сейчас катастрофический дефицит, и приходится работать по ночам, но все, так сказать, для того, чтобы все-таки рождались новые песни и выходили в свет.
3: И будем делать для этого все возможное. Тут, наверное, все-таки ключевое слово для записи, потому что идеи песен есть. И будем придерживаться нашей стратегии. Самые лучшие песни пишем для себя, с душой, от души, для наших зрителей, когда они находят отклик в сердцах. Вот это и мотивирует работать дальше, и неважно, днем и ночью.
4: План на сегодняшний вечер — сделать домашку с нашей второклассницей Валерией Ващук.
3: Ведь теперь все вдвоем, мы учимся во втором В.
2: Вот так вот. Вот она, какая и семейная, так сказать, жизнь, и жизнь артистов. Ребят, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы вас любим, уважаем ваше творчество. Хочется пожелать вам творческого вдохновения, потому что для любого артиста это всегда очень важно. Естественно, побольше классных песен, альбомов, ярких выступлений, туров не только по Беларуси, продвигаться дальше, чтобы ваша армия фанатов с каждым днем увеличивалась. А вот лично от себя я еще хочу пожелать вам касаемо личной жизни. Любите друг друга, находитесь вот в этой вот гармонии, взаимопонимании, которое у вас есть. Я еще раз повторюсь, вы действительно прекрасны. Мне кажется, вы пример подражания в белорусском шоу-бизнесе, вот как пара.
4: Осыпала нас комплимент. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо. А мы в ответ хотим пожелать, конечно же, радости, процветания, солнышко любимому Витебску, огромное количество музыкальных событий, и скажу фразой песни «Мне с тобой нравится», с кем попало, сны не снятся. сердце всегда живет любовь каждого человека.
4: И, безусловно, пусть всегда будет рядом тот, кому действительно, можно сказать, от души и сердца. Мне с тобой нравится.
2: Замечательные слова. Вот здесь не добавить, не убавить. Отпускаю вас, ребят. Спасибо вам большое. Хорошего дня.
3: Пока. Спасибо.
2: Пока-пока.
4: Спасибо. Пока-пока.
3: Пока.
2: Ну, а мы, друзья, прямо сейчас слушаем новую композицию «Мне с тобой нравится» от потрясающей пары Тео и Ольги Рыжиковой. Так что делайте звук динамиков громче и почувствуйте эту настоящую любовь.
1: Бранч по-нашему. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске планируют построить высокотехнологичный логистический центр фармацевтического профиля. Новый служебный транспорт получили соцработники нескольких районов Витебской области. А в Толочинском районе горел зерносушильный комплекс. Большую часть хранящейся там пшеницы удалось спасти. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Точное время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время на часах в нашем городе Витебске 12:34.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: в нашем FM-пространстве продолжаем не только слушать музыку, но и говорить о ней. В данном случае звучит музыкальная работа «Нежность» от Холли Флейм, а я хочу сейчас поговорить совсем про других артистов, вспомнить вместе с вами южнокорейскую группу под названием Blackpink, с творчеством которой, естественно, мы все уже давно знакомы, и у них огромная армия фанатов. Есть у меня, я бы сказала, не очень хорошая весть на эту тему. Сейчас говорят о том, что Blackpink находится на грани распада. Ну, по крайней мере, такие слухи в мире шоу-бизнеса ходят, и я сейчас немножечко расскажу, что все-таки известно о судьбе группы. В корейских медиа активно обсуждается информация о возможном распуске этого коллектива. Согласно распространяемым сообщениям, две участницы коллектива, предположительно Дженни и Розе, которые, кстати, отлично выступают сольно, подали запрос на расторжение контракта с агентством. В прессе сейчас муссируются слухи о том, что до конца этого года группа может выпустить прощальный мини-альбом или сингл, после чего последует официальное заявление о прекращении деятельности коллектива. Кстати, Джису выступила с инициативой провести небольшой даже прощальный тур. А относительно Лисы инсайдеры отмечают, что она готова рассматривать любые предложения, которые не станут препятствием для ее сольной карьеры. На данный момент, на самом деле, эта информация не имеет официального подтверждения, остается на уровне слухов, но я думаю, раз уже про это заговорили, то не просто так это все происходит в жизни. Мне кажется, девчонки просто переросли уже друг друга, переросли тот самый коллектив, и каждая хочет пойти в свое, так сказать, сольное одиночное плавание. Повторюсь, тем более, что у Дженни, Розе и Лисы отлично все получается, и у них уже очень много крутейших композиций, как в сольном исполнении, так и с другими именитыми артистами. Так что девчонкам пожелаем удачи, так сказать. Если коллектив распадется, конечно, будет немножечко грустновато, но я думаю, мы будем слушать их новые хиты уже в гордом одиночестве. Но пока, тем не менее, девчонки еще вместе. Давайте вспомним их хит под названием «Jump». Такая достаточно взрывная, энергичная работа. Так что сейчас в эфир ворвутся Blackpink, но и вместе с ними я предлагаю и потанцевать, и, конечно же, попрыгать.
1: Радио Витебск. Включи нас.

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Мне кажется, девчонки и мальчишки за 120 минут музыкального бранча у нас просто были наполеоновские планы. Очень много успели сделать. И самое главное, успешно. И бранч-премьеру в эфир запустили. Напомню, что сейчас в телеграм-канале идет активное голосование за новинку. Так что присоединяйтесь. Если вы еще там не отметились своим вариантом ответа и реакции Моди, успели, конечно же, звездные новости играть. Даже в классную игру поиграли и порадовали наших слушателей крутыми подарками. Недавно выходили на связь с очень красивой и талантливой парой. Были здесь на связи у нас артисты Тео и Ольга Рыжикова. Презентовали их летнюю любовную песню «Мне с тобой нравится». Уверена, тоже получили удовольствие от прослушивания и новинки, и самого интервью. Ну и вот теперь мы с вами, так сказать, добрались до кое-чего другого. Предлагаю музыкальный бранч временно поставить на паузу и держать курс на поздравительный сегмент «Музыкальный агент», который начинается на волне с 13 до 14. Если сегодня хочется порадовать родных и близких каким-то добрым словом либо любимой песней, пишите, не стесняйтесь, Viber, Telegram с номером 707-071-071 в вашем распоряжении.
1: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день, в студии Галина Захарова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебске на улице 33-й армии планируется построить высокотехнологичный логистический центр фармацевтического профиля. Накануне состоялось общественное обсуждение проекта, сообщила газета «Витебские вести». Трехэтажное здание высотой 18 метров для приемки, хранения и отправки лекарственных средств и медицинских изделий будет огорожено. В нем предусмотрены функциональная зона и помещение административно-бытового назначения. Как отмечается, ближайший жилой дом расположен на расстоянии около 200 метров. Большегрузные машины будут приезжать по графику, не создавая пробок на этом участке окраины Витебска. И местным жителям появление такого объекта не должно мешать. На объекте будут созданы около 10 новых рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2027 года. Улучшение технических возможностей и территориальных центров социального обслуживания населения Витебской области продолжается в рамках государственной программы «Общество равных возможностей» на 2026-30 годы. На новые электровелосипеды пересели соцработники Поставского, Дубровинского и Брасловского районов. Новый служебный транспорт получил 21 соцработник. Работники отделения социальной помощи на дому Ушачского территориального центра соцобслуживания получили 14 велосипедов. Причем это уже третья партия. Всего с начала года здесь получили 49 электровелосипедов. Новый транспорт позволит еще более оперативно оказывать помощь своим подопечным как в райцентрах, так и в сельской местности и в отдаленных деревнях.
1: Новости региона.
2: В Толочинском районе спасатели ликвидировали возгорание в зерносушильном комплексе, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Сегодня спасатели получили сообщение о задымлении на зерносушильном комплексе в деревне Авхуты. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. В зерносушильной шахте находились 3 тонны пшеницы. Совместными усилиями работников МЧС и аграриев спасены 2,5 тонны. На месте происшествия работало 7 единиц техники МЧС. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливают. 12 сентября в Витебске пройдет городское народное гуляние «Парк собирает друзей Мазурина-80», приуроченное к 80-летию комплекса культурно-массового отдыха имени Советской Армии. В связи с массовым мероприятием для удобства горожан организуют дополнительные рейсы. Будет работать специальный автобусный маршрут номер 52 по направлению улица Коммунистическая, парк имени Советской Армии. Витебск облавтотранс просит пассажиров учитывать изменения при планировании поездок и заранее продумывать путь до места проведения праздника. У меня все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области малооблачно, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 23-28. В Витебске от 24 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Прямо сейчас распаковываем новый час на волне нашего города по треку Whisper от Джола Кори. Классная, зажигательная, бодрая, энергичная новинка получилась, а самое главное летняя. И мне кажется, с такой погодой, как сегодня, она нам очень даже подходит. Все в тему и не зря. Так что бабье лето наконец-таки в наш город пришло, и будем надеяться, что надолго. Ну а что касается самой новинки Whisper, признаться честно, мне она очень по душе. И особенно я люблю тот самый припевчик, который поет девушка «Ай-яй-яй-яй-яй». Так хочется повторять и подпевать, поэтому, отталкиваясь от этой новинки, хочется пожелать, чтобы ваше настроение сегодня было огонек. Ну и огонек он будет точно, потому что на волне начинается поздравительный сегмент, он же музыкальный агент. А значит, целый час мы будем бесплатно радовать ваших родных и близких. Уже вовсю принимаем приветы, поздравления, признания в любви, ну и, конечно же, ваши любимые композиции. Если они окажутся в фонотеке у нас, то мы их с удовольствием поставим в эфир. Если не найдем, будем с вами общаться дальше, вести диалог и приходить к какому-то, так сказать, музыкальному компромиссу. Если сегодня заглянуть в календарь праздников, то хороший день, как я и говорила. 9 сентября отмечается Международный день красоты, с которым я на старте своей программы вас уже поздравляла. А еще сегодня отмечается Всемирный день сельского хозяйства. Если вдруг кто-то из ваших родных, родственников, друзей, может быть, вы трудитесь в этой сфере деятельности, то можно уже писать какое-то поздравление. Данные не менялись. Вайбер или Телеграм с номером 7071071. В общем, жду ваших сообщений и совсем скоро все с удовольствием буду озвучивать.
1: Музыкальный

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Музыкальный агент.
1: Все те, кто уже раскачались, большие молодцы, потому что именно эти товарищи написали послание в наши мессенджеры. Я сейчас туда, естественно, заглядываю и с огромным удовольствием буду озвучивать все, что есть, для того, чтобы порадовать любимых. Здравствуйте, уже моя любимая радиостанция. Передайте пламенный приветик моему мужу Дмитрию. Любимый, ты сейчас слушаешь радио и улыбаешься, а теперь скажи, у меня самая лучшая жена. Я проверю. А если серьезно, спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день. Люблю тебя очень сильно, жена Инна написала. И есть у нас вот такое вот сообщение. Добрый день, передайте привет Витьку, пусть не скучает в дороге и поставьте, пожалуйста, какую-нибудь веселую песню. Ну, я могу сказать одно, что мы с вами сейчас послушаем свежую работу. Мне кажется, она очень подходит для лета, а сегодня у нас действительно потрясающая погода за окном, так что наслаждаемся, ловим момент, солнце, к счастью, в небе и светит и греет. И вот как раз-таки мы сейчас будем еще и согреваться здесь в нашем пространстве и ловить тот самый летний хит. Называется работа Silver Lines от музыкального проекта Анотер и Эмили Уоррен. Песня, кстати, в переводе означает «белые полосы». Так вот, друзья, пускай тех самых светлых полос в вашей жизни будет как можно больше.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Агент.
1: Что там у белорусского диджея Денмана в небе? В его треке In the Sky непонятно. У нас, слава богу, сегодня голубое, прекрасное, чистое небо. Там ни облачко, ни тучки, что на самом деле очень радует. А сейчас радоваться мы будем за счет того, что у нас в мессенджерах есть послание. Ну, радоваться будем, конечно, не только мы, а будут радоваться ваши родные и близкие, которые все это услышат. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный и сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Отличного тебе дня, безоблачного причем. Пусть этот день будет полон радости, веселого настроения, принесет множество счастливых моментов. Бодрости и удачи тебе во всем. Обнимаю, целую, очень сильно люблю. Твоя любящая бабуля Люба написала. Огромное спасибо вашему коллективу «Радио Витебск». Также есть послание от Юли. Здравствуйте. Передайте привет Соковской Екатерине, Бобровой Татьяне, Лосовской Маше. Желаю вам легкой, быстрой смены, отличного настроения, много счастья, любви и объятий. Юля попросила по возможности поставить песню «Пожар» от Акмаля. Исполняет он, кстати, ее, напомню, не один, а с певицы Джелагонии. Сейчас прозвучит ваша музыкальная заявка, и уверена, в нашем эфире станет еще жарче.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Галина Захарова. Коротко о главном к этому часу. В Минске открылась выставка китайских товаров и услуг. В белорусских лесах за минувшие сутки потерялись 6 человек. Бангладеш борется с крупнейшей в мире вспышкой кори, а в Казахстане решили ограничить рекламу фастфуда. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: 7-4-22, за машиной к нам пора. Без аванса, без хлопот, полный газ только вперед.
3: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Только что все мы с вами немножечко повитали в облаках и помечтали под старенький хитет Dreamer от Ози Осборна. А теперь предлагаю возвращаться в реальность. И, может быть, кто-то из вас хочет сейчас в данный момент порадовать родных и близких, но не знает, как это сделать. Вот только подключился на волну и услышал, что здесь проходит музыкальный агент, то рассказываю, друзья. Берем в руки телефоны и отправляем прекрасное, какое-то доброе, теплое, душевное послание тому, кому вы хотите. Это может быть вторая половинка, ваш друг, коллега, родственник, сосед, да неважно кто, кому угодно. В общем, это сообщение отправляйте в Viber или Telegram по номеру 7071071. Код, кстати, у номера 29, чтобы не путались. Ну а когда оно приходит, мы его, естественно, здесь видим у нас на компьютере и в данный промежуток времени выходим в эфир и озвучиваем. В общем, мне кажется, все предельно просто, классно и самое главное, что еще и бесплатно. Что у нас есть? А начнем мы с поздравления. Хочу поздравить с днем рождения своего лучшего друга Мишку. Мишаня, оставайся таким же крутым и душевным человеком. Обнимаю и уважаю. Колян написал. И есть вот такое вот сообщение. Хочу передать привет Галине Владимировне Плещенко от Евдокимова Евгения. Галчонок, я очень тебя люблю и скучаю. Меньше сиди в телефоне. Ну, мне кажется, в телефоне как раз-таки сидеть нам нужно всем меньше, потому что это такая вот у нас, ну, бывает зависимость. Как зайдешь в этот гаджет, кому-то ответишь в сообщении и понеслось. То видео, то рилсик какой-то попадется, то еще что-то. Одно и другое. На самом деле, очень много просиживаем там времени, но тем не менее, вот если написать что-то хорошее в рамках музыкального агента, то гаджет вам потребуется. В общем, действуйте. На все про все у нас остается еще два выхода. Ну а пока давайте возвращаться к музыке. И прямо сейчас у нас по курсу свежий трек. Sad Girls называется, от Биби Рекса и Дэвида Гетты.
0: Музыкальный

0: Реклама. Просто иди в оконный остров. Окно закажи. Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Агент.
1: У кого-то танцы до рассвета, ну, к примеру, как у белорусской певицы Юлы, которая про все нам это только что пела. А у нас пока работа, работа и работа. Но, слава богу, на календаре уже середина рабочей недели, поэтому потихонечку приближаемся к выходным. Ну, а сейчас мы максимально близко стали к вашим сообщениям. Они у меня здесь перед глазами. Давайте и дальше будем озвучивать. Привет, Радио Витебск, Катя, любимая, не грусти, все будет хорошо, твой Слава написал. Также есть у нас сообщение от Владимира. Наталья, доброго дня вам и вашим сотрудникам Радио Витебск. Всем мира, тепла, добра, и пусть солнышко согревает нас, как сегодня, еще до декабря. Да, Вов, было бы не лишним. Потом декабрь месяц, насладимся снегом, отпразднуем Новый год. Пускай снег еще побудет до 7 января, до Рождества, чтобы все-таки можно было окунуться по полной в эту атмосферу, покататься, кстати, на лыжах, которые я, кстати, очень люблю. Ну и потом уже, да, можно и весну. Не надо нам остаток этого января и февраля. Так, что Вова написал? Вова попросил поставить Bon Jovi. Выбрал он тут один трек. К сожалению, я написала Вове, что такого нет. Из всего, что у нас есть от Bon Jovi, сошлись на том, что послушаем сингл под названием Always. Он в ближайшем будущем прозвучит. Есть у нас еще поздравление. Добрый день. Поздравляю свою любимую сестру, Закалинскую Леночку, с днем рождения. Дорогая моя, пусть в твой день все будет так, как хочешь ты. Пусть тебя ничего не тревожит и не беспокоит. Желаю тебе рядом верных, любящих и понимающих людей. Пусть в твоей жизни будет как можно больше радостных, счастливых моментов. Желаю, чтобы огонек твой в глазах не газ никогда. С днем рождения. Вот такое вот прекрасное послание к нам прилетело. Мы именинниц тоже поздравляем и желаем всего самого наилучшего. Ну а теперь, друзья, переходим к эфирному плейлисту и слушаем то, что вы заказывали сами. Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: момент.
1: Вот так вот быстро, музыкально, а главное, что с хорошим настроением, мы добрались с вами до финала нашей программы «Музыкальный агент». Это все у нас происходит в рамках дневного сегмента. Напоминаю, не забывайте, что порадовать родных и близких вы можете вечером с 19 до 20. Но, тем не менее, у меня, естественно, есть пару сообщений, которые я успею озвучить. Хотелось бы передать Саше Кондратьеву с авторазборки прекрасного настроения, чтобы меньше расстраивался и радовался такой прекрасной погоде сегодня от Пугачанги. Ну, вот так вот написали. Добрый день, уважаемые Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной, как всегда, супруге Ане, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне, родные мои. Я вас очень сильно люблю, а также отдельные приветы Вадиму Сергеевичу, Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, соседям Олегу и Вячеславу, бывшему коллективу Витебских продуктов. Мне вижу привет, Саш, вам тоже передаю горячий. Всему коллективу радиостанции Витебск хорошего дня, вы лучшие. Естественно, мне привет и маме персональной. Мы вместе обшиваем фасад сайдингом. Саш, пока у вас отпуск, я смотрю, работа у вас там идет полным ходом, так что желаем хорошо потрудиться и, так сказать, но за время отпуска все равно успеть отдохнуть. Вот это самое главное. И только что еще одно сообщение прилетело. Здравствуйте, привет Бобровой Татьяне и Лосовской Маше. Вы крутые, желаю вам много счастья, написала Юля. Ну вот, на этой доброй нотке мы завершаем наш поздравительный сегмент. Как действовать вечером, я уже сообщила. Сейчас в финале часа послушаем немного музыки, а потом узнаем новости свежие и прогноз погоды от Галины Захаровой.
0: Музыкальный агент. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to turn.

0: ритме твоего города. В Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Галина Захарова. Новости к этому часу. В Минске открылась выставка китайских товаров и услуг. В этом году мероприятие проходит уже в пятый раз и становится важной площадкой для делового сотрудничества. Особую значимость выставке придает то, что 2026-2027 годы объявлены годами промышленной кооперации Китая и Беларуси. Это отличная возможность укрепить партнерство, обсудить совместные проекты и заключить новое соглашение. На стендах представлен широкий ассортимент продуктов и услуг от промышленных решений до товаров для повседневного использования.
0: В Беларуси.
1: С 1 сентября по 30 октября Единый национальный медиаизмеритель проведет вторую волну социологического исследования, направленного на изучение телевизионных привычек белорусов. Об этом сообщает Мининформ Беларуси. В рамках соцопроса интервьюеры пообщаются с жителями как городов, так и сельских населенных пунктов. Такой расширенный охват позволит получить максимально репрезентативные данные и впоследствии использовать их для построения телевизионной панели. Это поможет лучше понимать аудиторию и учитывать ее интересы. Представители ЗАО «Медиаизмеритель» будут легко узнаваемы. Они работают в фирменных жилетах и при себе имеют удостоверение. Организаторы подчеркивают, мнение каждого респондента важно. Оно поможет сделать телевидение более интересным, качественным и конкурентоспособным. В лесах Беларуси за минувшие сутки искали 6 заблудившихся, сообщили в МЧС. 3 из них были найдены в лесах Полоцкого, Осининского и Бешенковичского районах. Во всех случаях медицинская помощь заблудившимся не потребовалась. В МЧС напомнили всем любителям тихой охоты о мерах безопасности при посещении лесов. Как минимум с собой должны быть заряженные мобильные телефоны, чтобы можно было связаться с родными, а также при необходимости облегчить поиски.
0: В мире.
1: В Бангладеш с марта зарегистрировали 999 предполагаемых и подтвержденных смертей от кори, сообщает агентство Reuters. Лабораторно подтверждены почти 20 тысяч случаев заболевания. Центры по контролю и профилактике заболеваний США называют происходящее крупнейшей в мире вспышкой кори. Эксперты связывают распространение инфекции с пробелами у вакцинации в 2024 и 2025 годах. Кори – одно из самых заразных вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельно путем. Заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации. В Казахстане решили ограничить рекламу фастфуда. Министерство здравоохранения страны разработало меры по ограничению рекламы вредных для здоровья продуктов, которая ориентирована на детей. В Минздраве подчеркивают, что реклама продуктов питания оказывает значительное влияние на детей и подростков, которые особенно восприимчивы к яркой упаковке, блогерам и другим маркетинговым приемам. Основная цель данной инициативы – уменьшить это влияние и способствовать формированию у молодежи здоровых пищевых привычек. В завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию «Спецавтобаза» требуется сортировщик вторичного сырья с зарплатой 1200-1350 рублей, слесарь-ремонтник с зарплатой 1800-2000 рублей. Телефон отдела кадров 227608 и мобильный 29-829-47-68. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина. Партнер этого выпуска – сеть магазинов «Вес».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня синоптики обещают у Витебска по области малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 23-28. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 54%. А завтра, в четверг, 10 сентября, в Витебске по области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, а утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12-17, завтра днем плюс 16-21, а по востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскому был гидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Семейный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем привет, и наш музыкальный перекус, он же бранч, немножечко постоял на паузе, а теперь будем возвращаться к нему и нажимать ту самую кнопку play, чтобы в эфире любимой волны радио Витебск и дальше для всех звучала самая топовая музыка, чтобы настроение у всех сегодня было супер-мега-позитивное, я бы сказала, даже немножечко летнее, ведь погода, согласитесь, располагает. Ну а если сейчас более локально пробежаться по нашему эфирному плейлисту, то в ближайшем будущем послушаем исполнителя Рэя Делтона, который исполнит свой сингл Blood Running. Также здесь отметится своим творчеством белорусский музыкальный проект Pop с синглом Love is All Around. Ну а прямо сейчас в динамиках послушаем известную группу Tokyo Hotel с их музыкальной работой под названием Here Comes the Night. Всем приятного прослушивания.
0: Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: белорусский диджей Веда радует нас своей музыкальной работой Losing Control. У меня была свободная минутка, чтобы заглянуть на просторы интернета, и там попалась мне интересная фраза, что молчание не всегда означает бедный словарный запас. Часто оно означает богатый жизненный опыт. И вполне возможно, это правильно и правда, но однозначно могу сказать, у нас со словарным запасом все хорошо, да и молчать мы сейчас не будем. Ну, во-первых, моя рабочая смена в рамках бранча пока еще продолжается, а во-вторых, у меня для вас есть одна полезная информация. А вдруг вам надоела ваша трудовая деятельность, и вы хотите ее сменить, причем уйти куда-то немножечко в тему творчества, так сказать, то вот вам, пожалуйста, телерадиокомпания «Витебск» объявляет кастинг ведущих. Мы ищем талантливых, грамотных и харизматичных специалистов, готовых стать частью нашей команды. Требования к кандидатам такие. Возраст от 20 до 36 лет, четкая дикция и грамотная речь, коммуникабельность, готовность развиваться в медиасфере. Что для этого нужно сделать? Резюме отправляете с контактными данными на электронную почту info@vtv.by до 15 сентября включительно. С учетом того, что сегодня на календаре пока еще 9 число, то времени достаточно. Так что действуйте, откройте дверь в мир профессионального телевидения.
1: Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Совместное учение подразделений Беларуси и Казахстана проходит на Брестском полигоне. В Румынии на заводе по переработке свеклы нашли гранату времен Второй мировой. Китайские видеоблогеры знакомятся с красотой Беларуси в рамках ознакомительного тура. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: свежую музыкальную работу «Take Me Back» в исполнении Кайго и Макса Макноуна появляюсь снова в эфире. Песни там обычно, как поют они, просят вернуться. Меня просить не надо, я и так люблю пребывать здесь в эфир-пространстве. Но на самом деле, друзья, появилась я не просто так. Спешу напомнить, что уже совсем скоро, минуток через пять, мы снова с вами здесь встретимся в нашей традиционной рубрике «Бранч-премьера». Будем подводить итоги сегодняшней новинки. Так что, если вы хотите поактивничать немножечко или побыть в роли музыкальных критиков, переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск» и ищите пост на тему музыкальной новинки, голосуйте. Под постом можете делиться мнениями, впечатлениями в виде своих комментариев, которые мы, естественно, озвучим, если они будут. Ну и нашему посту, как вы любите, раздавайте всякие реакции, смайлики, эмодзи. Это дорогого стоит. Ну а мы пока продолжаем заряжаться хорошим настроением дальше. Ну и слушаем любимую музыку. Впереди «California Dreamin'» от музыкального проекта «Fresh Wimmer».
1: Радио Витебск. 91,2.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ланч премьера.
1: Обещала, возвращаюсь к вам сюда в эфир, да еще и не с пустыми руками, а с нашей сегодняшней бранч-премьерой, так сказать, состоится в эфире сейчас дубль 2. На старте программы знакомились с новинкой, а сейчас уже будем, так сказать, ее немножечко вспоминать и подводить итоги. Посмотрим, как вы ее оценили. Напомню, что на повестке этого прекрасного, практически такого летнего денечка у нас была музыкальная работа Bette Davis Eyes от британского диджея-продюсера под псевдонимом Chase Mavericks. Этот парень в мире музыкальной индустрии работает уже более 14 лет, что на самом деле немало. Его звучание отличается теплыми аналоговыми и винтажными текстурами, вдохновленными рейв-культурой 90-х годов. Не знаю, как вам, скоро посмотрим, но мне это, в принципе, музыкальная работа очень даже приглянулась. Разбавить свой собственный плейлист я этой работой как раз-таки планирую. Особенно мне понравилось на тем, что в ее звучании есть что-то из старенького, из прошлого и что-то из настоящего бытия, так сказать. Песня переводится как «Глаза Бет Дэвис», и в этой новинке нам рассказывается об опасной, независимой и соблазнительной женщине, той самой классической роковой красотке, в глаза которой ты смотришь, они тебя сводят с ума, но при этом ты ее немножечко даже где-то боишься, и на самом деле в этой новинке своего рода есть метафора «Глаза, как у Бетти Дэвис». Напомню, что она, эта метафора, отсылает к легендарной американской киноактрисе золотого века Голливуда, известная как раз-таки своим пронзительным властным взглядом. И, кстати, ремикс на этот сингл Bette Davis Eyes нашему диджею Chase Mavericks'у в этом году привнес особую популярность. Ну, мы как раз-таки с вами с этой новинкой знакомились. Давайте вспомним, как она звучала на старте программы.

0: вот новый трек мы с вами слушали в начале программы. Ну, вспомнили его, немножечко рассказала про что, если вдруг кто-то пропустил. А теперь сейчас переходим в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост у меня уже здесь перед глазами. И что могу сказать, что мнения сегодня наших слушателей разделились. 36% решили, что новинка прикольная, и 36% решили, что не мое. Ну, вот как-то так. И 28% у нас выбрали золотую середину, решили, что сойдет. Я думаю, на пару раз как раз-таки послушать можно будет. У нас под постом комментариев сегодня нет, но есть те самые реакции. Обезьянка с закрытыми глазами и один нам огонечек поставили. Большое спасибо, друзьям, за ваши, так сказать, ответы, за ваши реакции. Вообще огромное спасибо за то, что голосуете. Если новинка понравилась, обязательно забирайте в свой собственный плейлист. А если не понравилось, возвращайтесь к нашему эфирному плейлисту, его продолжим слушать. Ну а вот как раз-таки с очередной бранч-премьерой мы будем знакомиться уже завтра, когда на календаре будет прекрасный день недели, как предпятница.
1: Бранч-премьера.

0: День лотереи 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Сегодня телевизор, холодильник, стиральная машина и другая бытовая техника есть практически в каждом доме. Нередко электроприборы становятся причиной пожара. Прислушайтесь к советам МЧС, чтобы избежать неприятностей. Не включайте одновременно в сеть несколько электроприборов большой мощности. Никогда не применяйте самодельные предохранители. Уходя из дома, обязательно выключайте электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: этот музыкальный проект «Мизмо» с нами здоровается в своей музыкальной работе «Hello», а я, ребят, буду уже прощаться, так как моя рабочая смена на сегодня подошла к концу, и перед тем, как покинуть эфирную студию, хочу рассказать вам одну классную новость. Ну, я думаю, что ни для кого уже не секрет, что с понедельника, с 14 сентября на волне «Радио Витебск» стартует новый сезон, где для вас будет больше крутой музыки и больше всяких активностей. Иногда хочется задаться вопросом, куда уже больше? Мне кажется, и так всего достаточно, но есть на этот вопрос хороший ответ. Совершенству нет предела. Так что мы трудимся для вас, чтобы вам с нами было классно и комфортно. Так вот, по такому поводу, по теме нового сезона, у нас сейчас в нашем инстаграме «Радио Витебск» проходит для вас классный конкурс. Если вы хотите бесплатно получить крутейший подарок, умную колонку Алиса, то предлагаю поучаствовать. Что нужно сделать? Подписывайтесь в инстаграм на «Радио Витебск», ищите там пост, где изображена та самая умная колонка Алиса. Под постом отмечайте в комментариях своего друга и пишите «Хочу Алису». Сделайте репост этой записи себе в сторис. Количество комментариев не ограничено. Победителя мы как раз-таки определим случайным образом среди всех участников. Итоги будут 14 сентября в прямом эфире. Ну и классно, что участвовать на самом деле могут многие желающие. А ваш аккаунт как раз-таки должен быть открыт, чтобы мы все видели, так сказать, и контролировали. Так что действуйте, кому-то точно повезет. А вообще, на самом деле, я желаю вам удачи и везения по жизни, а еще желаю самой классной музыки в динамиках. Для этого оставайтесь на любимой волне «Радио Витебск». Она работает 24/7. Я сюда вернусь уже завтра. Напомню, что на протяжении 4 часов у микрофона болтала Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
1: «Радио Витебск». Хит на все времена.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Слаживание сводных белорусско-казахстанских подразделений разведчиков проходит на полигоне Брестский во время тактика специального учения «Лесное братство» 2026, сообщили Минобороны. Военнослужащие учатся управлять разведывательными и ударными беспилотниками, отрабатывают обнаружение и преодоление минно-взрывных заграждений и инженерных препятствий. Основное внимание уделяется организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Завершатся маневры 11 сентября.
1: В мире.
2: Президент Сербии Александр Вучич принял решение о распуске народной скупщины однопалатного парламента текущего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 25 октября, пишет Белта. Вучич подписал указ, который прекращает полномочия парламента, избранного 17 декабря 2023 года. Это решение было принято по предложению правительства Сербии от 7 сентября. Указ вступит в силу с момента публикации в официальном вестнике Сербии. Кроме того, Вучич подписал распоряжение о проведении внеочередных парламентских выборов 25 октября текущего года. Ручную гранату времен Второй мировой войны обнаружили на предприятии по переработке сахарной свеклы в румынском городе Руман, передает Белта. Гранату нашли во время очистки технологического оборудования. Предположительно, боеприпас попал на завод вместе со свеклой, собранной на сельскохозяйственных полях. На место прибыли саперы, которые обследовали территорию и не нашли других боеприпасов. Обнаруженную гранату изъяли и вывезли для последующего уничтожения. Отмечается, что подобные случаи на предприятии происходят каждую осень.
1: В Беларуси.
2: А в нашей стране проходит масштабный ознакомительный тур для китайских видеоблогеров-миллионников. Гости уже посетили национальный парк Припятский, прошли по экологической тропе, по верховым болотам и побывали в музее под открытым небом в Лясковичах, где познакомились с традиционными ремеслами – соломой и лозоплетением. В программу также включено посещение знаковых исторических и культурных мест в Беларуси – Мирского и Несвежского замков, дворца Булгака в Жиличах, а также Минска и Гродно. Проект призван показать миру белорусскую природу, кухню и традиции, сделав страну более узнаваемым туристическим направлением. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку области до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен. Представлен убыл гидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.
5: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».
6: В космосе летают мои мечты. И среди них о тебе каждая.

0: Реклама.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
5: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
6: Думаем дальше. Какие еще варианты?
5: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Единый день информирования ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 10 сентября. В Швейцарии произошел взрыв на гидроэлектростанции «Ритм». Британские резервисты будут служить меньше из-за сокращения бюджета. В начале следующего часа об этом и другом.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Единый день информирования на тему «День народного единства как фактор национальной гордости» пройдет во всех регионах Беларуси 10 сентября. В трудовых коллективах предприятий и организаций спикеры сделают акцент на историческом значении Дня народного единства, его роли в формировании национальной идентичности и гордости. Речь пойдет о том, почему эта дата актуальна сегодня. День народного единства имеет особое значение. Он позволяет сохранить наши национальное самосознание, сберечь нацию, сохранить ее человечность, настоящий бренд Беларуси. Это не только памятная отметка в календаре, а настоящий символ восстановления исторической справедливости и воссоединения нашего народа.
0: В мире.
1: Взрыв произошел на гидроэлектростанции «Ритм» в швейцарском городе Пиотта. Два человека получили серьезные ранения, пишет Билд со ссылкой на местные СМИ. Взрыв повредил часть здания электростанции. На месте работают пожарные медики, полиция оцепила территорию. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать неисправность электропроводки трансформатора во время пуска наладочных испытаний. Пока не установлено, произошел ли взрыв на действующей электростанции или на новом объекте, который планируют запустить в следующем году. Резервисты Великобритании будут служить меньше дней из-за сокращения бюджетных расходов. Об этом сообщает газета The Telegraph. Командующим подразделениями армейского резерва порой поручено до конца года сократить расходы на резервные силы. Ожидается, что в результате сокращения средняя продолжительность службы каждого резервиста уменьшится на 4-6 дней. По данным издания, сокращение затронет не только подготовку резервистов, но и выполнение ими других задач, включая защиту критически важной национальной инфраструктуры и противодействие кибератакам. Более 33 тысяч потребителей электроэнергии остались без света на гавайском острове Кауаи из-за прошедшего урагана Лоуэлл, сообщают местные СМИ. Коммунальный кооператив острова заявил, что ураган затронул около 90% жителей. Экстренные службы приступили к осмотру и ремонту линии электропередачи, предупредив, что процесс будет масштабным и может занять несколько дней. На острове также действуют требования экономить воду, так как отключение электричества влияет на работу насосов и скважин. Школы закрыты до конца недели, автобусная сообщение приостановлено. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сосиски молочные, высший сорт, 1 килограмм, 8 рублей 71 копейка. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен. Убыл гидрометом.
0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается.

0: Здравствуйте, люди дорогие наши радиослушатели. Здравствуйте, человек, вы наш дорогой. Анастасия Дроздова, привет, как дела? Среда, поздравляю тебя с середины рабочей недели.
1: Здравствуйте, Александр Назаренко. И знаешь, все так серьезно, и ты так глазом глянул, а сегодня какой день, знаешь?
0: На всякий.
1: Я тебя понимаю, потому что, мне кажется, ближе к середине недели ты действительно где-то так немножечко дезориентируешься и такой, ой, так хорошо идем, а может это пятница? Или это еще только вторник? А что вообще за день такой? Но сегодня у нас день особенный. Однозначно, потому что у нас приятные гости, которые расскажут нам о событии, которое должно произойти 12-13 числа. Простите за тавтологию. Вот. Но об этом мы расскажем чуть позже. А пока что, приветы?
0: В смысле приветы?
1: Да не музыкальный агент, не переживай.
0: В смысле всем приветы? Или мы с приветом с тобой, как обычно?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе.

0: слушаешь Радио Витебск.
1: Друзья, напомним про нашего генерального партнера, партнера вечернего шоу, компания «Автосеть. Шины и диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть» до конца сентября. Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворши» и Кубовского 75%. «Автосеть Витебский» — Московский проспект 35%. «Автосеть Полоцкий» — Петруся Бровки 57%. «Автосеть» — за шинами к нам.
0: На Радио Витебск. Хорошая компания.

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк.

0: вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Сконабай и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Вы знаете, Анастасия, ведь многие игры телевизионные, да, они заимствованы в других странах, например. Знаете, там то же самое, там «Поле чудес», которое там уже никто в него не играет, у нас-то игра стала очень популярной. Ну, очень многие шоу. Так вот, я считаю, что вот это вот шоу японское, оно, мне кажется, у нас тоже приживется. Значит, турнир по сну с призом, с большим призом пройдет в Японии. Участникам нужно заснуть быстрее соперников и проспать 90 минут. Я бы участвовал.
3: 90 минут?
2: Но. Ну, да, может быть, я не знаю, надо как-то определить. Ну, отрубиться и потом, ну.
3: Мне кажется, вот сейчас новость слушают девушки, замужние девушки, и такие: ой, я знаю, кто бы там победил. Потому что, ну, вот есть же такая категория мужчин, которая много работает, приоритетно в разные смены. Кто-то, знаешь, там один день в день, потом в ночь и так далее. У них сбивается режим сна, и у них открывается суперспособность закрывать глаза. Глаза за секунду засыпать абсолютно в любом месте. За столом, в кино, в театре особенно любят. А где еще? Ну, возможно, везде, кроме кровати. Ну, хотя, может быть, и там тоже за 2 секунды засыпают. Так вот, ну должно же было это где-то пригодиться. А вот здесь вообще великолепнейший вариант
2: реализации. Я думаю, что мы с тобой нормальные, скилловые люди в этом плане, поэтому надо как-то внедрять этот конкурс и у нас. Ну, как бы будет такой тогда и конкурс интересный, да. И тамада хороший.
3: Давай на счет 3. Засыпаем. 3, 2.
0: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: уже в магазинах.
1: Это точно?
0: Это точно. Каталог и адрес ближайшего магазина на сайте точно.бай.
2: Друзья, через несколько минут программа кино «Длинный дубль», а потом поиграем, и кому-то из наших радиослушателей достанется два билетика в кино, между прочим.
3: Да, между прочим, абсолютно бесплатно, так что слушаем «Длинный дубль», а потом играем «Стоп-кадр».
4: Хорошая компания. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in light. Wait, babe.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Сервис Paramount Plus официально продлил криминальный сериал «Гангстерленд» на третий сезон, до премьеры второго сезона, выходящего чуть более чем через неделю. Также подтверждено, что Том Харди, исполнитель роли Гарри де Сузы, вернется. Пирс Броснан и Хелен Миррен вернутся к образам Конрада и Мэйв Харриганов. «Гангстерленд» продлили, как только стало понятно, что сериал пользуется у зрителей огромной популярностью. Шоу показало второй лучший старт для оригинального сериала после «Лэндмана». Также за кадром успел начаться и закончится настоящая драма. Креативный конфликт между сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером Джезом Баттервортом и Томом Харди. Творческие терки дошли до такого уровня, что дальнейшая совместная работа казалась невозможной. Конфликт пришлось улаживать на личные встречи, куда даже подключили другого исполнительного продюсера, самого Гая Ричи. Похоже, все действительно получилось уладить, раз сериал продлили еще на один сезон. В новых эпизодах Харриганы не могут объединиться даже перед лицом общей угрозы, пока их криминальная империя начинает показывать признаки скорого падения, и только Гарри де Суза, изворотливый и эффективный фиксер, должен найти единственный верный путь к спасению. За кадром. Фэнтезийный экшен с изрядной долей юмора «Подземелье и драконы. Честь среди воров», вышедший в 2023-м, стал неудачным примером того, как отлично справляющаяся с развлечением зрителей картина терпит финансовый крах. Съемки стоили 150 миллионов долларов, а в мировом прокате удалось заработать только 200 миллионов. Но шанс на продолжение есть, и даже не совсем призрачный. По словам режиссеров-сценаристов первой части, Джона Фрэнсиса Дейли и Джонатана Голдштейна, они недавно закончили сценарий «Си», а верящая в успех компания Hasbro пытается найти новых партнеров из кинобизнеса. Ну, потому что Paramount Skydance отказали по финансовым вопросам. Провал оригинала режиссеры списывают на плохой маркетинг, очень неудобное соседство с мультфильмом «Братья Супер Марио» в кино и компанию Wizards of the Coast, которая, владея брендом, чем-то дико разозлила фан-базу. Длинный дубль. Студия Paramount Pictures всерьез взялась за постановку гоночного экшена «Дни грома 2». Продолжение оригинальной картины с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях. Правда, в сиквеле будет один Круз. Ну, не совсем один, конечно, женщина ему все-таки положена. По понятным причинам подписать бывшую жену для второй части не могли, да и не стали. Ее место займет Энн Хэтэуэй, которая, впрочем, изобразит немного другого персонажа – владелицу команды и инженера. Том опять играет наскарского гонщика Кола Трикла. Режиссирует ленту Джонатан Левайн под продюсерским присмотром Джерри Брукхаймера. Оригинальные «Дни грома» срежиссировал покойный Тони Скотт. Премьера состоялась летом 90-го года. Фильм заработал по миру 160 миллионов долларов. Персонаж Круза – новичок сорвиголова, который становится настоящим гонщиком. Но чтобы добиться успеха, он должен разобраться с несколькими профессиональными и личными вызовами. Премьера «Дней грома 2» намечена на лето 2028-го. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: вам начнет говорить известную фразу известного фильма. Ваша задача ее закончить и свой вариант, вот это вот окончание фразы, закинуть на Viber 707-71-071. Кто быстрее это сделает, тот билетики и покупает. Опять же, напомню, не надо писать «Здравствуйте, мне кажется, эта фраза из фильма такого-то», а фраза такая. Нет, просто концовку, кто быстрее, тот и молодец. Тянуть не будем долго. Анастасия, какой фильм будем сегодня вспоминать? Или вы не скажете?
1: Нет, почему? Я бы сказала, но прежде я бы хотела упомянуть чудесный мультик. Кстати, называется «Край чудес». Идет в кинотеатрах нашего города. Если что, ограничение 6+. Так что детей, пожалуйста, отправляйте, а точнее идите вместе с ними. А что там будет в этом мультике? Какие-то такие интересные чудики. С одной стороны, это какие-то такие дедульки, только маленькие, с какими-то камнями на головах. Ну а вообще, это про юного художника, который неожиданно попадает в настоящий край чудес, тайный волшебный мир, скрытый на просторах Сибири. Ну, относительно недалеко от нас, да, получается. Так вот, что же там удивительного в этом мире? Пусть ваш ребенок откроет для себя сам, составьте ему компанию. Ну, а сейчас будем приступать к цитате, которая была подготовлена специально для сегодняшнего розыгрыша. Друзья, напоминаю, что номер 707-1071, в Вайбере принимаем ваши приветы, а цитат следующая: необходимо дополнить. Видел я их Италию на карте. Сапог... Но ждем.
0: А дальше, да, дальше ваше дополнение, пожалуйста. Через несколько минут подведем итоги.
2: Стоп-кадр. Реклама на радио Витебск.

0: 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Осень пришла. В насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы. Чеснок под зимнюю посадку. И лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск. Камера, мотор. Стоп-кадр.
1: Подводим итоги игры «Стоп-кадр». Надо было продолжить фразу известного фильма «Формула любви». Насколько я помню, это кино. И фразу говорил известный доктор, которого играл Броневой. И он рассказывал про Италию. Точнее, что видно на карте по поводу Италии. Анастасия сейчас напомнит фразу, которую надо было дополнить.
2: Да-да-да. Видел я их Италию на карте сапог сапогом. Именно это мы ждали от вас в мессенджере. Кстати, справились все отменно. Ну да, было пару человек, которые решили интерпретацию свою нам здесь написать. Спасибо вам за это тоже большое. Творчество мы приветствуем, но, к сожалению, поощряем только правильные ответы. К сожалению, конечно, для импровизаторов. Ну, а для всех тех, кто соблюл все условия, мы готовы оглашать результат. Будем сегодня поздравлять парня, чей номер заканчивается на 827. Виктор, это вы?
1: Помните, сапог сапогом, да? В общем-то, тут не надо даже дополнять ни одного неправильного ответа. Нет, ну парочку было, да, с интерпретациями. Все, поздравляем, билетики. Сейчас расскажем, как забрать. Если очень хочется эти билеты все-таки заполучить в свои руки, но сегодня не получилось, играть уже будем завтра приблизительно 16:35. Присоединяйтесь к хорошей компании.
0: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Друзья, мы говорили о том и напоминаем, что 12-13 сентября в нашем городе пройдет чемпионат Республики Беларусь по джимхане. И вот с этим связана очередная игра, которая стартует после небольшой рекламной паузы. И там хорошие призы. Нам нужно два участника, между прочим.
1: Срочно!
2: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.
7: Да ты гонишь!
0: Игра «Да ты гонишь», благодаря которой можно выиграть веселые покатушки на чемпионате Республики Беларусь по джимхане. Я вроде правильно все говорю. 62-60-62-70 наш телефон.
1: Да, но что касается игры, друзья, если вы точно знаете, что в автомобилях вы шарите лучше, чем в книгах, тогда вам стоит дозвониться по номеру 60-20-60, либо 60-20-70.
0: Здрасте!
8: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Здрасте, как зовут?
8: Артур.
0: Очень приятно. Значит, Артур, правила сейчас. Слушайте внимательно.
1: Что касается правил, все очень легко. Таймер на 30 секунд. Мы вам называем модели той или иной марки, а вы говорите, действительно есть такая марка или нет ее. То есть, коротко, да, либо нет. И ваш оппонент делает то же самое. В финале мы сравниваем результаты. И тот, кто угадал больше моделей, мы, собственно говоря, его и поздравляем.
0: А как вы, готовы?
8: Да, готов.
0: Анастасия, вы готовы?
1: Я? Да. Начнем с меня?
0: Погнали, да? Готова?
1: Ну что ж, если вы готовы, то у вас BMW.
7: BMW. Да ты гонишь.
0: Время пошло.
1: BMW 730D.
8: Нет.
1: BMW 330D.
8: Да.
1: BMW Turin.
8: Нет.
1: BMW Cabrio 330D.
8: Да.
1: BMW 320i.
8: Да.
1: BMW Turin 318i.
8: Ну, пускай будет да.
1: BMW Tourer 120D3.
8: Нет.
1: И BMW Kaup.
8: Нет.
7: Да ты гонишь.
0: Ну, я вам хочу сказать, меня очень радовало вот это вот... Так, выдохните, дорогой наш человек. Вот когда надо быстро отвечать, такой тупняк начинается, да, вот это...
1: Как это выглядит? Это про что?
0: Раз, два, три, четыре, пять правильных ответов, между прочим.
1: Круто.
8: Ну, это хорошо. Дело в том, что я в BMW вообще-то не особо разбираюсь.
0: Ну, тут извините. Хотите, висите на линии, хотите, слушайте по ту сторону радиоприемника. У нас есть еще один наш радиослушатель, который готов побороться за покатушки на джимхане. Алло, здрасте.
9: Здрасте.
0: Как вас звать, величать?
9: Пашка.
0: Молодец, Пашка. Пашка, значит...
1: Сашка.
0: Сашка.
1: Тезка твой.
0: Сашка. Сашка. Ну, Сашка так Сашка. Хорошо. Значит, ну, все те же правила, все тоже надо делать. И все те же 30 секунд. Готовы?
9: Поехали.
7: Да ты гонишь.
0: Александр, вам достается автомобиль Mercedes. В114 есть?
9: Нет.
0: В115 есть?
9: Да.
0: С-115.
9: Нет.
0: В-114.
9: Нет.
0: С-114.
9: Нет.
0: В-126.
9: Да.
0: С-126.
9: Нет.
0: В-201.
9: Да.
0: 460-й Гелендваген.
9: Ну, пускай будет нет.
0: В-124.
9: Да.
7: Да ты гонишь.
0: Секретик хочу вам рассказать, Александр. Все автомобили, которые называла, нереально существуют. Поэтому можно, если бы вы лупили вот этого «да-да-да-да-да», вы бы прям были победителем, наверное.
1: Но, к сожалению, так сложилась сегодня судьба, что победитель не вы, а ваш оппонент.
0: Поэтому...
9: Ничего страшного.
0: Поэтому поздравляем игрока Number One. Да, ему достается по катушке. Как это правильно называется?
1: Наш номер один. Вы здесь?
9: Я здесь, конечно.
1: Вот оно! Называется это «Драйв-такси». В общем, я надеюсь, что вам понравится, потому что нам точно понравится на это смотреть где-то издалека. Ну а что, представляешь, такси, скоростная машина, спортивная, катает тебя, делая, возможно, даже несколько кругов, но подробности вы узнаете на месте, причем под чутким руководством человека, который знает о таком виде вождения не понаслышке.
0: Я в это время вспоминаю фильм «Такси» и к чему это приводило, но я надеюсь, что до такого не дойдет. Сейчас расскажем, как будете забирать свой приз, а мы переходим в следующий час через несколько минут.
6: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: слушает. В Витебске 17 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Сегодня в Минлесхозе состоялась официальная встреча министра лесного хозяйства Сергея Ульдиновича с хакимом Сурхандарьинской области Узбекистана Улугбеком Касимовым. Речь шла о развитии сотрудничества в сфере лесного хозяйства и деревообработки, передает Белта. Достигнута договоренность о создании дорожной карты сотрудничества. Взаимный интерес сторон – наращивание поставок продукции белорусских лесхозов в Узбекистан. Речь не только о пиломатериалах, но также о домокомплектах и саженцах. Также достигнута договоренность об обучении специалистов из Узбекистана в отраслевом учебном центре.
1: В мире.
2: Иран объявил о создании запретной зоны для судоходства к востоку от Ормузского пролива. Проход судов через эту зону будет возможен только после согласования с Тегераном. Такую информацию распространило агентство ФАРС со ссылкой на заявление представителя корпуса стражи исламской революции Хасейна Мохиби. В случае прохода любого судна через запретную зону Ормузского пролива, точные координаты которой будут объявлены дополнительно, предоставление этому судну любых морских, страховых и логистических услуг прекращается. Оно будет лишено права даже при последующих попытка прохода через Ормузский пролив, заявил Мохиби. В результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Польши, неподалеку от населенного пункта Пшесуха, ранения и травмы получили не менее 20 человек. Данные об этом предоставила Государственная пожарная служба республики. Согласно поступившим данным, пассажирский поезд компании «Интерсити», следовавший по маршруту Люблина-Щецин на железнодорожном переезде, столкнулся с грузовиком. В результате аварии все 6 вагонов состава частично сошли с рельсов. На момент происшествия в поезде находились 120 пассажиров. Среди 20 пострадавших 4 человек, включая водителя грузовика, находится в тяжелом состоянии. Уровень успеваемости 15-летних школьников в Германии по математике, чтению и естественным наукам достиг исторического минимума. Об этом сообщает Deutschland Funk со ссылкой на результаты международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA. В публикации отмечается, что достижения 15-летних учащихся по трем ключевым направлениям оказались самыми слабыми за весь период проведения замеров, который ведется с 2000 года. В результате Германия, ранее претендовавшая на лидирующие роли в области школьного обучения, теперь опустилась до средних значений среди 91 страны, участвовавшей в исследовании. И в завершении выпуска информации на правах рекламы. Предприятию спецавтобаза требуется сортировщик вторичного сырья зарплатой 1200-1350 рублей. Слесарь-ремонтник зарплатой 1800-2000 рублей. Телефоны 22-76-08, 29-829-47-68. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? AvtoGo сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. AvtoGo. Твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погоду ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Вечереет за окном, шоу начинается. В городе нашем настроение поднимается.

0: Еще раз здрасте, здрасте. Уже можно говорить. Добрый вечер. 17.09 в нашем городе. Хорошая компания. Еще раз здравствуйте, Анастасия. Почему бы с хорошим человеком не поздороваться? Я буду тебе каждый час говорить здрасте.
1: А ты представляешь, каждый час к нам подключаются неопределенное количество Анастасии и Александров. И каждый раз, когда ты здравствуйте, Анастасия, и они такие, ой, это же мне.
0: Я тебе хочу сказать, что Анастасии больше.
1: Чем Александров? Ну ладно,
0: ну ты же помнишь статистику, да. И Никитам тоже большой привет.
1: Да. Ну а пока привет Саше Назаренко. Вот, тебе тоже привет, и, возможно, есть люди, которые совпадают полностью, ну ладно, не по ФИО, но в целом по имени и фамилии. Вот, вдруг такие тоже имеются, вам тоже большие приветы. Ну а пока мы мчимся, между прочим, потому что у нас тут жесткие дедлайны, ибо очень хочется кому-нибудь подарить радость, дать возможность еще выиграть приз, может быть, даже не один, спойлер.
0: Да, давайте, но прежде у нас в ближайшем будущем свои дороги, будем миргать, поэтому будем вместе.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15 под мостом. 12 сентября в 12:00.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Ну, обычно мы смотрим с высоты птичьего полета на пробки в нашем городе, дабы подсказать нашим радиослушателям, куда ехать, куда не ехать. Потому как качает головой Анастасия, я понимаю, что где-то...
2: Есть место, куда не нужно ехать,
1: да,
2: сегодня.
1: Да, где-то что? Что случилось?
2: Ну, во-первых, мы уже вчера, да, говорили о том, что некоторые дорожные работы проводятся у нас на Кировском мосту, ну и вот в той части города. Так вот, не только ими мы сегодня озабочены, мы это автомобилисты, но еще и двумя ДТП.
1: Где?
2: В этом райончике, ты представляешь, кто-то, заезжая на Кировский мост, куда-то вляпался, а кто-то, выезжая с улицы Замковой, тоже на Кировский мост, то есть в левом и правом ряду. В общем, я не знаю, что там происходит, но там 100% ДТП. А еще я вижу, что дорожные работы проводятся, но если верить этим знакам на карте, проводятся они еще и на Комсомольской улице, начиная от улицы Советской Армии и заканчивая Энгельса. Вот там есть какой-то отрезочек, участок дороги, на котором, собственно, ведутся дорожные работы. Поэтому знайте, все те, кто сейчас двигаются по Космонавтов, по Буденного, я знаю, вы точно есть, потому что я вижу там огромное количество машин по карте. Улица Герцена, туда же мост Блохина сегодня усыпан. Ну и вот, наверное, чуть больше обычного улицы генерала Людникова.
1: Все?
2: Ну да.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, тебя мало.
2: Ну, если честно, да, хотелось бы спросить, но хочешь, вот я тебе еще расскажу про улицу Правды и кусочек улицы Ленина, что вот они сегодня тоже заполнены.
1: Друзья, ну давайте, тем не менее, поднимать друг другу настроение и себе в первую очередь на счет 1, 2, 3 включаем аварийку своего автомобиля, несколько секунд ей миргаем, ответчику, если увидели, можно написать вайбер 7071071. Если не увидели, все равно пишите, передадим вам привет, настроение будет без того хорошее. В общем, все как обычно. Готовы? Поехали, погнали, полетели! Ра!

0: понятно, что нам пишут люди, не только те, которые находятся в нашем городе. Написали, например, Вовка написал «Гутен Морген», «Гутен так», «Всем добра из Германии», «Скания 366». И вам хорошей дороги, Володя. Спасибо, что вы с нами. И вот, вот, вот здесь вот интернет очень хорошо, что благодаря интернету нас можно слышать в любой точке мира.
1: Согласна. А вот есть у нас Виктория на улице Чкалова от Мирголась. Всем передает хорошего вечера.
0: А есть Сергей Мирк на Терешковой. Отлично, хорошего вам вечера, Сергей.
1: Также у нас есть Анатолий, который, кстати, где-то недалеко. От девушки на проспекте Строителей. Говорит, своих не заметил. Всем хорошего вечера.
0: Кирилл на Гагарина по Миргал. Есть ответочка от красной машины. Номер не видно. Отлично.
1: Также есть Дмитрий, который отмергался на Хова 1527 на трассе Полоцк-Витебск.
0: Миша, перекресток Московский, Еременко, одинокий Мирк.
1: Олег, добрый вечер. Отмергались с сыном Матвеем на Воинов возле областной больницы. Синий спринтер 95-70. Всем хорошего вечера, сыночку, большой привет.
0: Отлично, Мирк на Фрунзе от Стаса есть.
1: Просто моргнул на Герцена Александр.
0: Есть у нас Андрей, который ездит сейчас на маршрутке. У него попался автомобиль, но все равно миргает, я так понимаю, глазками.
1: Также есть еще один Александр. Добрый вечер, Радио Витебск. Мирк глазами. Дома на Строительных лесах делаем отделку сайдингом фасад дома. Привет вам, Александр, Анастасия. И вам привет и сил побольше.
0: Есть от Савы еще сообщение. Спасибо. Мост Блохина, Лада Ларгус, 11:15.
2: На Радио Витебск. Хорошая компания. Реклама.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: уже несколько наших радиодрузей вспоминали игру под названием «Автобум». Напомним, что приблизительно мы в нее играем в 17.35. Уж сильно хороши призы, опять же, про которые ты говорил в начале часа. И эти призы скоро будут разыгрываться на нашей волне, опять же, в игре «Автобум». Да.
1: Ну, будем надеяться, что именно тому, кому сегодня очень хочется, улыбнется удача, но мы постараемся помочь.
0: Ну, а в середине часа, как обычно, свежие новости расскажет Татьяна Белоголовкина.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Поставский государственный колледж принимал сегодня республиканскую информационно-просветительскую акцию «Беларусь-1», приуроченную ко Дню народного единства. Тенденции, опыты и перспективы развития дополнительного образования Витебщина обсудили в медиацентре области. На турбазе «Братславские озера» при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси открыли новый гостиничный дом. В начале следующего часа об этом и друг.

0: 22. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: Йоу, йоу! Муча гасолина en el verano, los locks de 1107.7.

0: 107.7 Лор Реаль.
1: На радио Витебск хорошая компания. Автобум.
2: Здравствуйте еще раз. Игра «Автобум» в хорошей компании с большим призом от сети магазинов автозапчастей «СВ Моторс», который, как всегда, находит своего хозяина по будням приблизительно в 17.35. Между прочим, на наших часах 17.35 точное время, да.
3: Да, ну а что касается, друзья, возможностей, тоже точных, которые вы сейчас получаете, конечно же, это игра, выиграв в которой вы получаете целый набор или, можно назвать, комплект для вашего автомобиля, который пригодится абсолютно каждому. Что там, расходнички, да, какие-то будут?
2: Ну, различные омывашки, там какие-то пшикалки, какие-то вонючки, перчатки. Перчатки всегда тоже нужны.
3: Это вот те самые приятные мелочи, я уверена, что не только мелочи, на которые, ну, вот всегда, ну, жалковато. Вот
2: ну, немножечко. Да, ну, да, бывает, бывает. Так помимо этого, все эти наши радиослушатели, которые выигрывают по будням, автоматически становятся участниками большого розыгрыша от SV Motors. И в конце этого месяца мы разыграем еще комплект фильтров для вашего автомобиля. Вот какой автомобиль, такие фильтры вы получите. Плюс там будет еще моторное масло. В общем, все для ТО вашего автомобиля. Не это ли повод в очередной раз немножечко поднапрячься и поучаствовать в нашей игре? Но мы не просто же играем, Анастасия, согласитесь. Мы еще рассказываем о различных интересных автомобилях, которые крестят по нашим улицам города. Вот вы когда первый автомобиль себе покупали, вы чем руководствовались? Вот вы же, наверное, интернет смотрели там. Или у вас был знакомый, который вам подбирал?
3: Знаешь, и того понемногу. Потому что первый автомобиль — это немножечко другая история, но если мы будем об этом говорить, мне кажется, все затянется. Но мы же не для этого собрались.
2: Нет, друзья, сегодня у нас на обзоре вместе с SV Motors автомобиль под названием Renault Scenic 1. Главные сильные стороны этого минивэна — потрясающая семейная практичность, легендарная трансформация салона и высокая экономичность двигателей. И, исходя из статистики продаж SV Motors, они выделили основные расходники для его технического обслуживания. Это фильтры и свечи зажигания, детали подвески и тормозной системы, моторные масла и технические жидкости. Но при этом ребята в компании SV Motors подготовили к запросам автовладельцев. Эти и другие запасные части прямо сейчас есть в наличии в магазинах SV Motors. SV Motors для вашей безопасной и беспроблемной езды. А теперь задание.
3: Ну, а теперь задание. Здесь традиционно включаем телефоны, включаемся сами. И не забудьте про то, что у вас есть еще и камера. Потому что она вам пригодится. Необходимо поднять большой палец на фотографии. Ну и таким образом лайкнуть Renault Scenic, который необходимо найти на дорогах нашего города. И прислать Viber фотографию по номеру 7071-071.
2: Да, друзья, не просто фотография, правильно Настя сказала? Со своей рукой, где большой палец, типа классная тачка. И мы такую. Так вот, кто быстрее присылает фотографию, тот и становится у нас обладателем большого приза от сети магазинов автозапчастей «СВ Моторс». Через несколько минут итоги.
1: Автобум.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
1: Автобум. Ну, вот глядя на фотографии наших радиослушателей, ну, в смысле, не их фотографии, а фотографии, которые они сделали, причем просили мы сфотографировать Рено Сценик 1 с большим пальцем вверх, то есть ваш палец, который лайкает автомобиль, в каких только точках нашего города наших радиослушателей нет. Они вездесущие прям, вообще.
2: Да, это, конечно, удивительно и восхитительно, потому что каждый раз мы здесь поражаемся тому, ой, куда вас на этот раз занесло, где же еще вы можете быть, для нас это загадка, но абсолютно не загадка. Это то, кем является сегодняшний победитель. Быстрее всех, с большим пальцем на фотографии, прислала Рено Сценик девушка. Номер ее заканчивается на 941. Дианочка, поздравляем!
1: Причем мы с Анастасией удивлены, что она этот автомобиль сфотографировала с тротуара на Московском проспекте в то время, когда он двигался аж по второй полосе. Она его выискала там и сфотографировала. Это круто! Прям,
2: глаз,
1: да?
2: Алмаз.
1: И быстро это сделала. Молодец. Диану поздравляем. Подарок, приз от сети магазинов SV Motors вам достается. Плюс еще участие в дальнейшем большом розыгрыше, где все для ТО вашего автомобиля. Фильтры, масло. В общем, это тоже будет круто. Это тоже будет хорошо в конце сентября. Ну, на сим в целом все. Напомню, что...
2: В следующем часу?
1: Что в следующем часу?
2: Да, завтра.
1: Завтра. Давай ты хорошо тормознула, а? Завтра, друзья, мы опять играем!
2: Ура!
0: Автобум. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Все мы изначально.

партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Кубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57. «Автосеть» — за шинами к нам.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: 17.59, через буквально несколько секунд появится здесь служба информации нашей радиостанции, правильно?
1: И не только, еще и наши гости.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебск. Твоя любимая музыка. В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Поставский государственный колледж принимал сегодня республиканскую информационно-просветительскую акцию «Беларусь один», приуроченную ко Дню народного единства, который наша страна отметит 17 сентября, пишут Витебские вести. В гости к учащимся приехали сотрудники Национальной библиотеки Беларуси, заместитель начальника социокультурного центра Павел Гордеюк и Татьяна Марчук, которая также является одной из победительниц конкурса красоты «Мисс Беларусь-2025». Разговор с аудиторией об истории самого молодого государственного праздника и его значении для всех белорусов прошел без скучных лекций в форме живого интерактивного общения на равных. Молодежь не только закрепила полученные на уроках истории знания, но и задумалась о том, насколько важно быть сплоченными сегодня. Тенденции, опыты и перспективы развития дополнительного образования Витебщины обсудили сегодня в медиацентре области, сообщает издание «Витебича». Хотя учебный год начался, в системе дополнительного образования набор в объединение по интересам продолжается до 15 сентября. На Витебщине работает 26 учреждений этой сферы. Координирующим и методическим центром всей внешкольной работы с детьми в нашем регионе является Витебский областной дворец детей и молодежи. В учреждении работает 300 объединений по интересам, внедрено 150 образовательных программ различных направленности. В сельском районе своя специфика для организации дополнительных занятий детей. К примеру, в Лёзнинском районе 72 объединений по интересам районного центра детей и молодежи, 17 работают на базе сельских школ, хотя их осталось всего 3. На популярной туристско-оздоровительной базе Брасловские озера состоялось торжественное открытие нового гостиничного дома. Объект был введен в эксплуатацию после глубокой реконструкции при непосредственной поддержке Федерации профсоюзов в Беларуси. В торжественной церемонии открытия обновленного гостевого комплекса приняла участие зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Валентина Акудович. Сегодня в рамках поставленных главы государства задач туризм выходит на принципиально новый уровень значимости. Федерация профсоюзных организаций Беларуси является одним из важнейших игроков на данном рынке и поставщиком услуг в туристической сфере. Для нас это имеет большое значение, подчеркнула зампредседателя Федерации. Профсоюзы ведут планомерную работу по системному увеличению номерного фонда во всех подконтрольных санаторно-курортных и оздоровительных организациях. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Дубай» 60 граммов, 1 рубль 25 копеек. Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями. Погода ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен убыл гидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Междисезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».
3: Здравствуйте еще раз. Как прекрасно, Анастасия, что к нам приходят люди. Значит, мы с тобой, ну, нормальные, а не душные люди все-таки.
4: Ну, почему? К душным тоже приходят, но, возможно, разговаривать не так весело. Вот на этот разговор мы и надеемся. На веселый, в смысле. Ну, тем более, компания подходящая. Люди, которые знают много о скорости, у нас с ними много общего. Мы тоже можем очень быстро, ну, правда, разговаривать, не ездить, но с этим, я думаю, тоже можно работать. Кто же у нас в гостях? Мне кажется, одного из этих парней вы 100% знаете. Мы его знаем. Алексей Шиндюков.
5: Всем привет. Привет, Витебск.
3: Привет.
5: Давно не виделись, не слышались, вернее.
4: Мы, если честно, вот здесь с Сашей думали, так, это подожди, это уже сколько всего ты выиграл? Потому что каждый раз, вот когда ты приходишь, мы задумываемся, это же нужно перечислить все твои заслуги, но их становится, ну, практически там раз в несколько месяцев все больше и больше, мы уже сбились со счета.
3: Ну, не так было последний раз. Мы говорим, такие-то краты, и он такой, нет! Нет, уже я тут еще что выиграл.
5: Ну, на самом деле, да, побеждаем периодически, и сейчас у нас тоже стоит задача победить, но об этом, я думаю, попозже расскажем.
3: Ой, лиса! Еще один наш гость, Василий Шульц. Привет. Привет.
6: Здравствуйте.
3: Прямиком из Самары на перекладных добирался. Человек, для которого тоже мир автоспорта – это жизнь. Я правильно, Василий, говорю?
6: Ну, да. Получается, живем этим.
4: Не просто жизнь, это комментатор, судья, спортивный директор всероссийских автоспортивных соревнований. И я думаю, много чего еще, но об этом мы тоже поговорим, об этом мы тоже узнаем в процессе нашего болтания.
3: Ребята, что вы ждете от праздника, который будет на этих выходных? Вопрос каждому.
4: Праздника? Ты посмотри на эти лица, какой праздник!
3: Ну, по крайней мере, испуга нет в глазах у Леши.
5: В смысле нет испуга? Я не сплю уже вторую неделю.
3: Я смотрю Инстаграм.
5: Да. Я думаю, пускай Женя расскажет, начнет, откуда они, почему они здесь и вообще, что нас ждет в эти выходные. Ну, а я подцеплю и продолжу эту тему.
6: У нас здесь будет происходить огромное масштабное мероприятие, совместное, скажем сразу так, потому что у нас здесь будет проходить чемпионат Беларуси по джимхане. Это
5: да, впервые,
6: официально появилась дисциплина, это на самом деле очень круто. У себя в России мы такого пока себе позволить не можем, но работаем над этим. И плюс ко всему будет проходить финал большого чемпионата, который проходит в России, Юка Драйв Джимхана. Это тоже такое масштабное довольно-таки мероприятие, где принимает участие двукратный чемпион по дрифту Аркадий Петрович Цареградцев. Он там едет в команде вместе с Денисом Дороховым. И вот главный его оппонент, это как раз-таки Алексей Шиндюков, который сидит рядом.
5: Кто же? Ну, конечно, Алексей Шиндюков. У нас сейчас с ним достаточно плотная борьба. И, в принципе, на этом этапе у нас решится финал сезона. Мы с ним разделим чемпионство. Кто победит, тот победит. Если мне удастся победить дома, все этого ждут. Вы будете представлять, какая ответственность на меня накладывается. Вот. То я стану чемпионом этого сезона. Но надо очень сильно поработать и попотеть всей командой.
4: Так, вот здесь вопрос. Вы сказали, что я так полагаю, что не только ты не спал 2 дня, возможно, и все остальные, вся ваша команда тоже бессонные ночи встречает, ну, хотя рассвет тоже красиво. Расскажи, почему. Ты волнуешься или огромное количество работы, есть какие-то подготовки специальные?
5: На данный момент у нас огромное количество работы по подготовке самого мероприятия, по организации всего процесса, начиная там от административного ресурсов, заканчивая технической подготовкой моего автомобиля, который в гараже вчера еще стоял без коробки. И огромная ответственность перед всеми болельщиками, которые придут в Витебск поддержать меня.
3: Ну, ты ощущаешь всю нашу любовь, скажи? Любовь и поддержку своих любимых людей вот этих вот?
5: Конечно, ощущаю. Куда я без вас? Родные мои все.
3: Ну, я про ту армию, которая по ту сторону радиоприемника.
5: Да, и тут же. Вы тоже и моя тут, армия.
3: И тут мы хорошо. Слушайте, ребят, маленькая реклама, да, потом продолжим беседу с нашими большими друзьями, большими автодрузьями.
1: Хорошая дорога в хорошей компании. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки.
7: Метр плюс. Звони. 7043.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
7: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
9: Я

0: Продолжаем наш разговор с гостями, которые не умолкают.
1: Но за эфиром, да.
0: Ребята, а скажите, ребята, так знаешь, как-то по-пацански. Ребята, что вы ощущаете в тот момент, когда идут соревнования? Ну вот, когда все началось. Я к чему? Знаешь, когда ты волнуешься, а потом наступает момент. Ты думаешь или на адреналине все происходит?
2: Ну, если смотреть с качества, со стороны пилота, да, угу. То волнения уже давно нету, и только полнейшая концентрация на трассе, на проезде. Вот, думаешь о самом заезде, чтобы четко все выполнить и не сделать ошибок, и быстро проехать, и где-то снять вот эти заветные 0,001 секунды. Каждого поворота.
1: А правда ли, что перед тем, как на машине прокатиться по трассе, необходимо ногами пройтись?
2: Да, мы все ходим ногами, чувствуем, смотрим, запоминаем, потому что наши уважаемые организаторы строят иногда такие конфигурации, которые приходится запоминать, сидеть и в машине учить тихонечко, да?
3: Они еще, как в кино, трогают асфальт, вот это вот все.
2: Нюхают.
3: Кто-то на вкус.
1: Кто-то плачет, целует, но это уже в конце, да, возможно.
3: Это обычно вот у Лехи в команде есть Камиль, вот он обычно таким вещами занимается.
1: Это на удачу, за всю команду отдувается. Да, получается. Ну а что?
2: Я надеюсь, Камиль нас сейчас слушает.
3: Я тоже надеюсь,
2: да. В Уфе радио Витебск работает, скажите мне.
1: В Уфе? Да. Ну, если через интернет, то да.
2: Отлично.
1: Ну, значит, будем всей командой здесь надеяться. Так, Вася, расскажите, пожалуйста, то есть вы тот самый человек, который фантазирует, придумывает какую-то партитуру для автомобилей?
3: Ну, один из. У нас есть команда спортивная, и мы, собственно, устраиваем такой брейншторм, придумываем всякие какие-то каверзные вещи для того, чтобы им жизнь медом не казалась и слишком легко. Потому что они иногда приезжают: ой, какая трасса легкая!
2: Я никогда так не говорил.
3: Да, и, собственно, мы постоянно что-нибудь придумываем, пытаемся изобретать новое, потому что чем хороша Джимхана, это площадка, где ты ограничен лишь своей фантазией. Ты можешь что-нибудь интересное, новое придумать и отправить вот их как раз мучиться, гонять по этой трассе.
2: Спасибо вам за вашу фантазию, вы невероятные просто.
3: Да, больную фантазию.
0: Вась, скажи, ну, вы же пилотам, да, и командам не высылаете заранее там, да, вот фотографии, трасса будет такая, они, то есть, когда появляются вот это вот, да, ёлы-палы, вот это у них, да, то есть, это вот сразу приходишь на трассу и увидишь, а до этого нет.
3: Нет, этого нет, потому что мы один раз в своей жизни сделали так, больше так не делаем, потому что был один пилот, у которого есть своя строительная база, он построил себе мини-трассу
1: и тренировался,
3: да, и поэтому, чтобы ни у кого не было преимущества, и плюс ко всему, у всех же, ну, память работает по-разному, кто-то там допинг в виде таблеток для памяти употребляет, вот, и поэтому мы делаем так, что пилоты все видят трассу непосредственно только тогда, когда они вот приходят на первый брифинг, mm-hmm. и видят ее нарисованную.
1: То есть вы ее выстраиваете вот прям как раз перед мероприятием, потому что я сейчас думаю, так, локация достаточно открытая, сложно, находясь условно даже в нашем городе, просто проходя мимо, ну, где-нибудь там чего-нибудь не заприметить.
3: Там сейчас просто палочки, кружочки и ничего больше. То есть если ты не особо понимаешь, как это все устроено в нашей голове, то в принципе ты не поймешь конфигурацию трассы. И опять же, конфигурация трассы даже с разбросанными элементами, она может быть разная. Поэтому те элементы, которые там располагаются, ну, тяжело предугадать, как это все пойдет.
0: А, Василий, каждый раз трасса, ну, понятно, не берутся ли там, скажем, две трассы, из них делается одна, там, или там четыре, и какие-то элементы, вот, или это всегда по-новому, прям с чистого листа придумывается?
3: Нет, у нас есть условно базовые элементы, там, угу. Дворики, спиральки, пиньяты, которые, ну, которые мы играем по-разному. Угу. Плюс мы добавляем разные вещи, там, в Санкт-Петербурге у нас добавился элемент поребрик, вот, об который там нужно
0: красиво.
3: Было отъезжать.
0: Да, и шаверма. Да.
3: Ну, мы его назвали в честь Питера поребрик, ну, да, потому класс. Что мы там его впервые применили. И мы, получается, их по-разному интерпретируем и в разные места ставим. И, естественно, там разная траектория движения задается. Но, опять же, это все делается, чтобы можно было логически удобно все проходить, потому что если пилот будет постоянно там тыкаться, проезжать, останавливаться, что-то искать, но это будет уже не так красиво и интересно и эффектно. Ну, и пилотам, соответственно, тоже будет неинтересно.
1: Вот послушайте, я, знаете, о чем подумала? Может быть, это сейчас абсолютно по-дурацки прозвучит, но вот артисты, да, их можно заказать на корпоратив, условно. Но это же шоу, это зрелище. Отчасти вот то, о чем вы сейчас говорите, это же тоже всегда зрелищно. Это же, наверное, для этого в том числе делается. Бывало такое, чтобы просто кто-нибудь очень богатый говорил: ой, знаете, ребят, а постройте, ну вот у нас есть участочек, постройте трассу во дворе, ну так, для своих покатаетесь.
0: Или можно ли заказать Шендюкова на свадьбу? Вот это вот интересно.
2: Василия Шульца на строительство трассы. Мы готовы выехать к вам на корпоратив.
3: Кстати, я вот буквально на прошлой неделе вернулся с корпоратива. Мы делали для одной большой российской компании джимхану на фурах.
2: Прикольно.
1: Что это? Как это выглядит?
3: Большая фура, там трассы, и она ездила, я им рисовал трассу, и мы выстраивали это.
2: Я бы покатался бы.
3: Я тебе видео покажу потом.
2: Это, кстати, уникальность нашей дисциплины. Она всегда новая. Ты приезжаешь и не знаешь, что тебя ждет. Вот это я сейчас говорю со стороны пилота, потому что если даже элементы одни и те же, то конфигурация трассы, покрытие, угол там заезда на этот элемент всегда новое. Нет такого, что ты выучил и приезжаешь и знаешь, как ехать. Вот эта уникальность дает такую для пилотов верхнюю строчку как бы развития в автоспорте, потому что ты не приучиваешься к одному и тому же, ты всегда думаешь головой.
0: Знаешь, Леш, у нас есть такой страшный сон у ведущих. Нам кажется, что мы не успеваем на эфир. Мы опаздываем. У тебя есть страшный сон, что ты сейчас
3: такое расскажу?
0: Что ты опаздываешь?
3: Ты триггернул меня сейчас.
2: Ладно, я надеюсь, Цареградцев сейчас слушает наш эфир. Я вам сейчас расскажу, что мне триггерило 2 недели назад. Во-первых, мне снится один и тот же сон, что у нас маленькая трасса. И я ее не могу запомнить. Я как будто я прихожу... Вот 2 дня подряд мне снилась эта трасса. Я прихожу, и я ее не могу выучить. Я думаю, блин, сейчас финалы ехать. Да что это? Я не могу трассу запомнить. Как это? И я просыпаюсь, и я, когда проснулся, я в голове себе рисую эту трассу так. Не могу понять, что это сейчас было. Это была гонка, это был сон. Что? И я пытался ее в голове все равно это вспомнить, трассу. Ну, реально страшно.
1: Вот он, страшный сон, ты представляешь?
2: Да, я боялся забыть трассу. А знаете, как это, когда в финале вот у тебя такая ответственность, и ты уже настолько сосредоточен на проездах, что бывает где-то там на автомате так, раз, помнишь, в Воронеже было, когда я в финале там с Тихоненко Сергеем ехал, и остановился, потому что я реально вот забыл, куда ехать. Угу. Ну, быстро сообразил.
0: Дай бог, чтобы такие сны и такие ситуации не повторялись. Небольшая реклама. У нас, между прочим, да, анонсируем, у нас еще есть один гость, сюрприз. Очень необычный гость. Поэтому об этом через несколько минут.
4: Будет вечер. Будет хорошая компания. Реклама.
5: Знакомое место, новый масштаб. Открытие филиала сети автохаусов «Бутик Авто» в Новополоцке. Заводской проезд 15, под мостом. 12 сентября в 12:00.
6: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
7: Спилили! Скосили!

0: «Да ты гонишь».
1: Игра «Да ты гонишь» в рамках нашей хорошей встречи хороших друзей. У нас сегодня гости, жизнь которых – это не только жизнь, как у всех, но в основном это автоспорт. И у нас появился еще один очень интересный персонаж. Это Мария Зарубина, девушка-гонщик. Между прочим, Маша, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как дела?
2: Нормально.
1: Бежала, она к нам бежала, торопилась через тысячи километров. Ну, как всегда, мужчина вовремя, а девочка немножечко опоздала и соблюла все правила как надо.
3: Может себе позволить. Самое главное, чтобы это только на эфирах случалось, потому что в соревнованиях, мне кажется, важно немножко другое. Но, кстати, у нас здесь тоже небольшое соревнование. Дадим шанс нашим радиослушателям выиграть замечательный приз. Кстати, хотелось бы о нем узнать от первоисточника. Расскажите-ка нам, гости дорогие, пожалуйста, что же за драйв-такси?
4: У нас будет на площади Свободы в течение 2 дней, 12 и 13 сентября, дрифт-такси. Туда может подойти любой желающий и покататься.
3: Так, дрифт-такси, хорошо.
1: Вот так, чтобы когда все органы у тебя прижимаются к позвоночнику.
3: Это будет какой-то один круг.
4: Да, это будет один круг. Вы платите денежку и участвуете в этом заезде. Вас профессиональные ребята на профессионально подготовленных автомобилях прокатят именно в дрифте.
3: Это будет просто пятак? Или...
4: Нет, это будет не просто пятак, это будет конфигурация трассы, которая будет проезжаться на автомобиле.
1: Будет пережимать не только к позвоночнику,
4: да, так что вы,
1: да?
4: будете ехать, знаешь, боком и будете нюхать запах жженой резины.
5: Это специальный запах, который мы разрабатывали в нашей биолаборатории.
4: Да, так что у вас от него будет подниматься настроение, я уверен, на 100%.
1: Но мы с самого раннего утра на нашей волне уже разыграли все. Еще у нас есть одна игра, еще один шанс получить покатушки на вот этом дрифт-такси.
3: Да, поскольку у нас такие гости, ну, мне кажется, это классный шанс сейчас для кого-то взять и выиграть. Но немножечко меняется механика игры, на которую, возможно, некоторые уже привыкли раз, два, три, потому что играем мы с утра. Но сейчас будет задан вопрос.
1: Василий, давайте, с вас вопрос, наших радиослушателей ответ. Кто быстрее, тому покатушки.
5: Так, друзья, это, ну, на самом деле, несложный вопрос, по крайней мере, для нас, потому что мы увлечены этим видом спорта. И, собственно, этот вопрос будет про Джимхану. Есть в разных видах спорта легендарные личности, типа Шумахер в Формуле-1, там, Кич Сучи в дрифте. И у нас вопрос вот про легендарную личность в мире Джимхана. Кто является главным популяризатором Джимхану? Человек, который, как раз из-за которого узнали про этот вид автоспорта во всем мире.
1: Все просто. Вайбер 707-01-071. Пишите, звонить не надо. Кто первый, тот и молодец. Тот будет кататься, как Алеша говорил, и боком, и перед. Я боюсь перечислять
3: все
1: это.
3: И по-всякому. Но подожди, пока ты здесь засмущался, ты подумай, сформулируй в своей голове, а я вот расскажу, что, например, наши радиослушатели пишут здесь. Пишет, например, Артур. О, прикольно. Год назад писал по скриптам вам насчет финала по Джимхане. И вот оно случилось. Алексей, тебе удачи. Приду с пакетом-талисманом.
4: Обязательно пакет талисманов и там, я не знаю, в церковь сходите, помолитесь за хорошую погоду и на хорошие заезды.
1: А я помню, как Леша осенью говорил, я мечтаю, чтобы Витебск вообще была столицей, белорусская столица Джимхана. Это самая большая такая мечта. Причем эта мечта, мне кажется, не только она твоя, ты этой мечтой заразил.
4: Я думаю, она сбылась на 100%, и поэтому мы в Витебске видим такую крутую гонку, увидим уже в эти выходные.
3: Ну, вот оно, чудо случилось. Кстати, в нашей игре, мне кажется, тоже чудо случилось. Я даже не ожидала. Видите, вот честно вам скажу, друзья, вы простите, мы вас всегда верим. Но вот в этом чуть-чуть как будто бы сомневалась. Но Василий оказался прав. Он за эфиром здесь просто говорил: да это же легко, да это все знают эту культовую личность. И вот, как оказалось, действительно, ну, как минимум многие.
1: Правильный ответ, Василий, озвучивайте.
5: Это Кен Блок.
1: Ну вот есть.
3: Абсолютно верно. Леш, я зачитывала сообщение от радиослушателя Артура. Так вот, он опередил всех остальных, действительно.
4: Красавчик, молодец вообще.
3: Вот, Артур, видите, вы не только с талисманом можете приходить, ну и, собственно говоря, с билетиком.
4: Да-да-да.
3: На дрифт-такси. О, вот он автомобиль еще прислал. В общем, рад, Артур, мы вас поздравляем. Поговорим еще за рамками эфира. Но пока хотелось бы, наверное, еще что-нибудь сказать.
1: У нас Кузьмин уже уже спешит. Кулаками, ногами в дверь стучит. Программа Sport FM через несколько секунд. Потом продолжим нашу беседу.
0: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт-ФМ». Слушайте через несколько минут. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: которые ты любишь. Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
0: Спорт FM. Какой счет?
1: Брюгге и Астон Вилла красиво открыли Лигу чемпионов 2-3. Команда Эмери закинула 3 мяча и забрала 3 очка. Победный гол у Николаса Джексона. В ВПЛ, кстати, у Виллы 1 очко после 3 туров. В параллельном же матче Аяк обыграл ЛАСК 1-0. Реал переиграл Интер 2-1, мадридцы отдали мяч 36% владения, но создавать моменты это не помешало. Правда, реализовать их не хотел Беллингем. При Мауриньо у Реала 4 победы в 5 матчах. Манчестер Сити начинает общий этап с победой 2-0. В первом туре подопечные Морески грохнули Порту. Холланд сделал дубль. Теперь у него 59 голов в 59 матчах в Лиге чемпионов. И еще из интересного, Энцо отдал дебютный ассист за клуб. Боруссия вырывает 3 очка против Вильяреала 3-2. Гераси раззабивался, оформил дубль и автогол. В 3 последних матчах у него 4 плюс 1. Ну а Вильяреалу не помог даже гол Мауриньо. Нет, не тренер, игрок. А Бетис обыграл Лиль на выезде 3-2. Этан Мбаппе получил прямую красную карточку за удар локтем в лицо соперника. Младший братишка Килиана из Лиля что-то не поделил с футболистом Бетиса.
0: Спорт FM. О главном.
1: Радулов забросил шайбу в 800-й игре в КХЛ. Александр вывел Лока вперед в первой игре сезона с шанхайскими драконами в 40 лет. Наш, получается, Роналду только в хоккее. Месси купил 100% акций Эльденса из Сегунды. Сначала Лео планировал приобрести команду вместе с Иньестой и Пуйолем, но в итоге обошелся без товарищей. Эльденса стал вторым испанским клубом, купленным Лео. Весной он стал владельцем Корнелии из 5-го дивизиона. Маршрут построен. Сочи, НХЛ. Илья Самсонов подписал контракт с Сан-Хосе. Соглашение рассчитано на год и носит двусторонний характер. В прошлом сезоне вратарь выступал за Леопардов и проиграл конкуренцию Хомченко. Вот так камбэк у Самсонова.
0: Спорт FM. Бывает.
1: Футболист убежал в уборную прямо во время матча. Маркусу Паулу из бразильского «Жувентуде» резко приспичило. Он рванул в раздевалку, сказав партнерам лишь одну фразу: «Больше не могу». Тренерский штаб уже готовил замену, но в последний момент Паулу вернулся на поле. А после облегчения души еще и забил гол. Два греческих новичка Боруссии получили тяжелые травмы на старте сезона. Константелиас, купленный у Паока за 26,6 миллионов евро, порвал кресты в первом туре Бундеслиги и выбыл до конца сезона. А Карцеас, за которого Генку заплатили 30 плюс 2 миллиона евро, вчера унесли на носилках в дебютном матче Лиги чемпионов. Возможно, Грецию не стоит рассматривать для покупок. Алькарас не защитил титул на US Open. Карлос вылетел в четвертьфинале от Бена Шелтона. Матч продлился 4 часа 30 минут и завершился в 3:33 ночи по местному времени. По ходу 5-го сета испанцу вообще стало плохо. Настолько изнурительной была битва. Шелтон впервые обыграл Алькараса и прервал его 18-матчевую серию побед на больших шлемах.
0: Спорт FM. Просто лучший.
1: Феррари британца Олли Миллера вспыхнула после столкновения на этапе China GT. Первым на помощь подоспел другой гонщик Лоик Харток. Он остановил свою машину, бросился к горящей Феррари и вытащил Олли из огня. Спасатели добрались до места лишь спустя несколько секунд. Миллера госпитализировали с переломами ребер, ключицы, кисти и пальцев, а также повреждением легкого. Уже из больницы он написал Харкоту: «Я обязан тебе жизнью». В матче 1/4 финала US Open 2026 первая ракетка мира, наша белорусская Арина Соболенко, взяла верх над чешкой Линдой Несковой со счетом 7-6, 3-6, 7-6. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. Стала, кстати, известна соперница Соболенко в полуфинале. Ей станет третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула. Гуат идет за 9-м золотым мячом. Месси в 17-й раз номинирован на главную награду по итогам сезона. Лео вошел в число 30 претендентов. Он оформил 8 плюс 4 на чемпионате мира, больше только Мбаппе, и стал лучшим бомбардиром отбора. Принес также Интер Майами первое в истории чемпионство. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
0: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города.
3: С 14 сентября новый сезон на «Радио «Витебск». Еще больше активностей, еще больше музыки. Только свежие новости и любимые ведущие. Будь на волне и лови.

0: Добро пожаловать!
1: В очередной раз мы говорим «добро пожаловать». Друзья, у нас сегодня в гостях известная белорусская автогонщица из Витебска, выступающая в дисциплинах джимхана и скоростного маневрирования, Мария Зарубина. Маша, привет! Добрый вечер тебе!
2: Добрый. Ну, и я хочу здесь тоже внести свою лепту. У нас, в конце концов, год белорусской женщины. Ну, и, наверное, учитывая нетривиальность какого-то хобби или, может быть, профессии, сейчас мы об этом узнаем у Марии, хотелось бы ее

0: конусом. А джимхана – это уже когда в сам процесс добавились бочки, катушки, добавили какие-то, ну, другие интересные элементы, чтобы и зрителям было интересно, и, конечно же, водителю, пилоту.
1: Немного больше тех пресловутых палок в колеса.
0: Да,
1: действительно, вот ты говоришь раньше это когда? Мы знаем, что ты где-то в 2015 году стартовала. Есть такое?
0: Да, я стартовала в 2015 году, хотя в 2014 году вот я познакомилась с нашими витебскими гонщиками, приехала к ним на тренировку. Ну, мне очень понравилось то, что происходит у них на площадке. Вот Алексей Шендюков мне предложил попробовать, мне понравилось. Ну и, в принципе, так и получилось, что я поехала. Сначала я поехала на своей обычной гражданской машине. Ну и потом уже со временем купила более конкурентоспособную.
2: Что нужно сделать, чтобы Алексей Шендюков предложил попробовать себя в этом? Просто интересно.
0: Ну, наверное, мне просто повезло.
2: Ну, просто везение и удача, понимаешь?
0: Да.
2: И нормальное расположение Алексея Шендюкова.
1: Да, просто, мне кажется, Мария в этот момент, она такая увидела, ой, какая красота, глаза заблестели.
2: Какая машинка, какая машинка?
1: Или наоборот, знаешь, она такая, открывается дверь, там Алексей Шендюков уходит из машины, она такая, дай покататься. Ну и вот, собственно говоря, так и получилось. Но об этом, видимо, история умалчивает, мы об этом не узнаем никогда. Но, тем не менее, хотелось бы узнать, вот ты, наверное, для себя открыла и 2015 год, да, вот какой-то автомобильный спорт, и вот 2026, ты все еще здесь. Расскажи, в чем разница? Может быть, тогда было спокойнее? Или, наоборот, сейчас ты себя увереннее чувствуешь? Что было тогда, что сейчас?
0: Ну, сейчас уже прошло больше 10 лет. Сама дисциплина, как я говорила, поменялись элементы. Так как у меня был большой перерыв в связи с декретным отпуском, ну, можно считать, что я много пропустила и буду наверстывать. И то, что я поеду в воскресенье, ну, как бы мне будет тяжело, потому что многие элементы мной не отработаны. Плюс появились бетонные блоки, которых у нас никогда не было. Вот.
1: Страшно. Мне кажется, это должно было быть в конце. Ну, вообще, видимо, автоспорт – это все-таки тоже спорт. То есть это какой-то навык, который нарабатывается. И если ты пропускаешь тренировку, такой, ой, ну, не знаю, ну, может быть, не сегодня, то все, потом приходится наверстывать.
0: Ну, да. Потому что это как любой спорт, как вы сказали, что…
1: То, ну, нужно тренироваться для того, чтобы быть в тонусе.
0: Да.
1: И еще хочется спросить.
0: Нужно накатать.
1: Вот ты одна из немногих девушек. Вообще часто на соревнованиях ты встречала тоже девчонок за рулем?
0: Ну, вообще часто, но их было очень мало.
1: Угу.
0: Я, наверное, начинала, когда ездить, вот в 2015 году я была одна. И вот на протяжении того периода, когда я ездила постоянно, появлялась еще... Ну, каждый год по одной-две. Кто-то уходил, кто-то приходил. Но, как бы, всем тоже девчонкам интересно. Единственное, что, конечно, когда ты девушка, тебе тяжело. Если с тобой рядом нет человека, кто тебе подскажет, например, проведет с тобой тренировку, подскажет по технической части. Угу. Ну, вот если такого рядом нет, то, конечно, это да, это очень тяжело.
1: То есть есть некоторые нюансы.
0: Да,
1: а вот сам момент заезда, каково это с парнями соревноваться?
0: Ну, в принципе, нормально. Как бы у нас же права тоже дают, да, и мужчинам, и женщинам. Поэтому, как бы, на трассе ты себя чувствуешь, ну, наверное, все-таки наравне.
1: А бывало такое...
0: Никаких плюшек нет.
1: А бывало такое, знаешь, вот как раз-таки об этом я и хотела спросить. Такая, едешь... Ой, что-то не туда. Ну, ничего. Я девочка, такого не бывает.
0: Ну, нет.
1: Все серьезно.
0: Да.
1: Это серьезный спорт. Вот так это увлекательно, но вместе с тем это все-таки такая девушка. Вот мы здесь просто сидим, такая хрупкая, такая приятная, такая чуть-чуть переживающая за ближайшие соревнования. Но знаешь что? Мы желаем тебе удачи. Мы надеемся, что ты тоже сделаешь отличный результат. Включишься в процесс по полной программе. Ну, и кто знает, может быть, потом она, представляешь, школу для девчонок откроет.
2: Ну да. Я думаю, что среди наших радиослушательниц есть огромное количество девчонок, которые тоже
1: болеют, нравятся,
2: но они не знают, с чего начать и куда идти. И как раз-таки пример Маши, он для многих будет действительно заразительным. У нас небольшая реклама, потом продолжим разговор с нашими гостями.

0: Время на радио Витебск представляет бренд модной одежды «Точно».
1: Точное время в нашем любимом городе 18:49.
2: Модно, стильно, детско и сочно.
3: Твой новый образ – это
2: точно. Для него и для нее безупречно.
3: Бренд одежды «Точно». Любовь навечно.
4: Новая коллекция модной одежды для школы, работы и отдыха уже в магазинах.
0: Это точно?
4: Это точно. Ищи ближайший магазин в торговых центрах «Трио», «Эвиком» и «Маркосити».
5: Реклама.
6: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
7: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
8: Добро пожаловать.
9: Я же говорил, часа поговорить с хорошими людьми всегда мало, очень мало. Поэтому у нас в народе посиделки.
10: Поэтому мы остаемся на второй час.
9: Посиделки прекрасно. Алексей, Василий, очень приятно, что вы пришли. Мы пожелаем вам прекрасных заездов, прекрасных ощущений, прекрасных эмоций, чтобы это не на год даже, на всю жизнь запомнилось, а чтобы наши радиослушатели пришли всем городом болеть за любимого нашего гонщика.
1: Ну и давай так, чтобы не гнать, да, хочется, чтобы вы еще хотя бы по несколько предложений сказали о том, чего же ждать от мероприятия, как оно будет выглядеть, чтобы люди были подготовлены, а не вот это, ой, я рассчитывал, что это будет, конечно, конкурс и вопросы вот это, ну и так далее.
10: Давай, Василий, начинай, как у нас будет выглядеть мероприятие?
11: Ну, а я дополню. Это будет, как я это все вижу, это явно будет, я думаю, такой праздник скорости, драйва, адреналина. И у вас будет уникальная возможность получить прямой впрыск адреналина себе прямо в кровь.
1: Ух, хорошо.
10: Отлично. Теперь я скажу. Мы объединим весь Витебск в одной точке города. И просто громко-громко разорвем наше мероприятие. Когда вы будете аплодировать, когда вы будете кричать, поддерживать своих любимых пилотов. И мы будем стараться делать для вас праздник.
1: Когда приходить?
11: У нас, кстати, вот я прибью, извините. У нас есть такая традиция. Во время парада пилотов мы запускаем зрителей
10: и
11: на трассу.
10: Да, это важный момент. Да. Расскажи.
11: Мы запускаем зрителей на трассу, чтобы они могли познакомиться с пилотами, выбрать себе любимчика. Ну или там запасного любимчика, если тот проиграет слишком рано.
9: Это интересная тактика, знаешь?
10: Хорошо.
11: Ну и, собственно, вот как раз-таки можно будет прийти... Во-первых, и пофоткаться с тачками пилотов и с самими пилотами, взять автографы, конечно же. Ну, там они расписываются на разных частях тела, если подставляют. Ну и, собственно, как раз-таки вот приобщиться к автоспорту и действительно выбрать того, за кого ты будешь болеть, кто тебе больше всего понравится.
1: За всеми этими прелестями лучше приходить в субботу или в воскресенье? Или лучше и тогда? Хватит времени и места всем.
11: Ну, самый топ будет это в воскресенье, 100%, потому что там у нас будут уже заезды на выбывание и вот как раз вся вот эта вот борьба. Потому что в субботу будут проходить тренировки и, собственно, квалификация. Это, ну, не настолько зрелищно именно в плане накала страстей.
1: Угу.
11: А вот в воскресенье это будет прям борьба-борьба.
10: В общем... Но в субботу мы вас тоже ждем, так что приходите, да, но в воскресенье мы дадим вам огня.
1: Класс. Ну, в общем, в субботу приходим, присматриваемся, думаем, ой, бедненький наш, а куда же поехал? Ну, и так далее, и так далее. А в воскресенье приходим второй раз, ну, как я понимаю, можно будет познакомиться поближе, ну, подставить плечо или не только плечо, чтобы расписались, да, но и уже прийти с плакатами, потому что вы точно будете знать, за кого вам болеть. Но у нас в гостях были Алексей Шиндюков. Спасибо большое, что пришли. Марина Зарубина. Спасибо большое. Мария, простите, пожалуйста. Ну и, конечно, Василий Шульц.
11: Спасибо.
9: Друзья, ура. Спасибо. Зовем вас бесконечно всегда. Приходите, приезжайте, Василий. Будем рады. Ну и, естественно, поддерживаем в субботу и в воскресенье наших любимых гонщиков.
5: Добро пожаловать. Реклама на радио Витебск.
7: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
12: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Ну а мы, друзья, разыскали для вас важную информацию. Партнер вечернего шоу — компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме с магазинами «Автосеть». До конца сентября скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» Борша и Кубовского 75, «Автосеть» Витебске, Московский проспект 35 и «Автосеть» Полоцкий, Петросябровке 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ну, у нас хорошая компания. Как всегда, следующий час с 19.00 до 20.00 посвящен вашим приятным поздравлениям и программе «Музыкальный агент». Оставляйте свои заявки в Вайбер, Телеграм 707-1071, также группа ВКонтакте. Все расскажем, всех поздравим!

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Минске сегодня состоялся очередной раунд белорусско-российских межмидовских консультаций по украинской проблематике на уровне руководителей структурных подразделений, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Участники встречи уделили особое внимание перспективам политико-дипломатического регулирования украинского кризиса, а также взаимодействию на международных площадках и гуманитарным вопросам. Рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России, отдельные аспекты интеграционной повестки, включая график предстоящих мероприятий.
1: В мире.
2: Комитет Сейма Литвы по праву и порядку поддержал исключение из Конституции положения, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны, сообщают литовские СМИ. За такое решение проголосовали 7 членов комитета, двое высказались против. По словам спикера Сейма Йозеса Уликаса, действующее ограничение на размещение ядерного оружия заставляет Литву выглядеть белой вороной в глазах союзников по НАТО. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы гласит, что на территории республики не может быть оружия массового поражения, в том числе ядерного. Чтобы изменить основной закон страны, необходимо, чтобы за него дважды с трехмесячным перерывом проголосовали не менее 94 парламентариев и 141. Стоимость дизельного топлива в США обновила исторический максимум. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена за галлон около 3,8 литра дизтоплива в США приблизилась к отметке в $6 и составляет сейчас $5.94. За всю историю наблюдения Американской автомобильной ассоциации это самый высокий показатель по дизельному топливу в Штатах. В течение года оно подорожало более чем на 60%. Стоимость топлива выросла в большинстве стран мира на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
1: В Беларуси.
2: Белорусская железная дорога обновила сервис онлайн-табло, передает Белта. Теперь на официальных ресурсах в режиме реального времени представлены данные о движении пассажирских составов по 23 станциям и остановочным пунктам. Кроме того, обновленный сервис позволяет пассажирам получить полный спектр сведений о поездках, номер платформы отправления, порядок нумерации вагонов с головы или хвоста поезда, а также информацию об отклонениях от графика движения в случае опоздания. Отмечается, что все данные онлайн-табло синхронизированное с информационной системой вокзалов. Белорусская железная дорога продолжит развитие цифровых сервисов для удобства пассажиров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – компания «АвтоГо».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «АвтоГо» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «АвтоГо» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен Угол гидромета.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Межсезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: И вот опять снова, как всегда, программа «Музыкальный агент» на радио «Витебск» в 19.08. Ближайшие 50 минут посвящены вашим приветам, поздравлениям, добрым, теплым словам. Ну, а мы, как всегда, Назаренко и Дроздова, готовы быть этим связующим звеном между вами и людьми, которым вы адресуете свои сообщения. Вайбер, Телеграм, 707-71-071, группа ВКонтакте. Пишите, пожалуйста.
3: Так, что у нас есть здесь в праздничном календаре? Слушай, столько праздников, ну, пока... по крайней мере, профессиональных. Сегодня и день дизайнера-график.
2: Поздравляем.
3: Всемирный день электромобилей. Это немножко не туда, но все равно Всемирный день электромобилей.
2: Тех, кто...
3: владельцев поздравляем.
2: И таксистов на таких тоже поздравляем.
3: День тестировщика программного обеспечения. Поздравляем. Поздравляем, тестировщики.
2: Всех тестировщиков вообще поздравляем. Чего нет?
3: Ну и тут как бы не профессия, но хотя, с какой стороны посмотреть, день прекрасного чудака сегодня отмечаем. Вот, между прочим, тоже для кого-то профессиональный день.
2: А если я тебе еще скажу, Анастасия, что сегодня отмечается Международный день красоты. Прям большими буквами.
3: Я скажу, иди, девчонок, поздравляй. А еще сегодня Международный день судоку. Это вот бабулькино счастье.
2: Я никогда это не разгадывал ничего.
3: Это так клево.
2: Но это затягивает, да?
3: Да вообще.
2: Это ужас.
3: Ты сидишь и пытаешься просчитать эти циферки, куда там,
2: зато
3: что
2: представляешь,
3: поставить.
2: Как хорошо тренируется мозг. Во-первых, ты думаешь, а во-вторых, ты пишешь, это мелкая моторика. Поэтому, если хотите думать, разговаривать долго и счастливо, и хорошо, и быть в светлой памяти, то рекомендуем кроссворды, судок, вообще все вот это вот.
3: Или мячик мните.
2: Где?
3: И бросайте. Ну, руками. Нигде.
2: А, понятно.
3: В руках, Саш.
2: Хорошо, у нас есть уже поздравление. Пускай оно такое, первая ласточка, но мы будем рады его зачитать. Поздравление от Александра и Олеси. Добрый вечер, пишут они. Поздравьте, пожалуйста, Ивашкова Александра Геннадьевича из города Сино с юбилеем, с днем рождения. Желаем добра, тепла и всяческих благ. Пусть впереди будет много побед и свершений. Желаем финансовой стабильности, процветания и блестящих результатов. Сил, бодрости, здоровья, позитива, энергии и благополучия. Пусть реализуются все планы и желания. Пускай родные и друзья поддерживают во всех начинаниях. И, конечно, двукратное, одно протяжное ура, ура, ура. Присоединяемся всем коллективам радио Витебск. Ну и следующая песня специально для именинника.
1: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Катерина написала: «Привет, радиовидите, спасибо за настроение. Поставьте мне песню Халида и Боя». Будет обязательно, Катерина, для вашего настроения и для ваших подруг. Я вижу, что вы находитесь в компании, исходя из вашей фотографии.
2: Так, есть у нас и парни, которые тоже решили сегодня поделиться фотками. Ну, какой-то такой сегодня день. А что вы хотели? Середина недели, возможно, кто-то отработал и немножечко расслабился. Поэтому передаем привет веселым парням, которые добрались до дачи в середине недели и этого теплого дня. Алексей передает привет Дмитрию, а также Вовчику. Ребята, я рад, что мы сегодня здесь с вами. Отлично, что выходные совпали.
1: Вот я тебе хочу сказать, у них выходные.
2: Ну да, видишь,
1: вот,
2: так
1: вот
2: бывает.
1: Всегда люди ищут какой-то повод. Вот пятница, субботу. Нет, что, поехали в среду, там, во вторник, в четверг, на дачу.
2: Ну и
1: нормально?
2: Сегодня действительно тепло. Сегодня погода радует, как никогда.
1: Это да. Еще и Сергей написал нам: «Здравствуйте, радио Витебск. Передаю привет от Сергея из города Лепеля. Для всех, кто трудится на даче. Любимый мой город Лепель. В Лепеле отдельный привет и от нас также. Ну и просили Халида и Боя. Давайте слушать».
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
7: Музыкальный агент.
8: Вот Анастасия заметила, хорошо, сегодня день такой, прям, ну вообще, ну можно летний. Сказать, что бабье лето наступило, оно пускай по прогнозам будет коротким совсем, но хоть какое-то, после того, какое было лето настоящее, так и это рай.
9: Согласна. Вот, кстати, про короткое, но важное. Глеб написал, он передает привет Олейникову Роману от его семьи. Мы его очень любим и всегда рядом.
8: Есть Иван. Добрый вечер, любимое радио. Передать поздравления с днем рождения в город Сино для Березнева матюшки и с семилетием. Пусть каждый день приносит счастье, радость и здоровье. Любим тебя, родной наш мальчик, до Луны и обратно. Надеемся только на лучшее и верим, что все будет хорошо. Мама, бабушка и брат.
9: Также Любовь Михайловна передает огромный сердечный привет родному любимому внуку Андрейке. Желает ему прекрасного здоровья, чтобы на душе всегда было радостно и спокойно, а также приятного дружеского общения. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю, твоя бабушка. Люба.
8: Оставить свое послание или поздравление легко и просто. Музыкальный агент Viber Telegram 707-71-071. Также группа ВКонтакте. Это вот лето влияет, понимаешь?
7: Музыкальный

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Написал нам Сергей, попросил чем-нибудь из свеженького. Спросил, а есть у вас Кельвин, Харрис и Джези? Конечно, есть. Послушаем в ближайшем будущем обязательно.
1: Ну, а ближайшее будущее наступает когда? Сейчас.
0: Сейчас, да. Кстати, новости потом, после Satisfy. И по-прежнему принимаем ваши приветы и поздравления.
2: Музыкальный агент.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Министр иностранных дел Беларуси принял копии верительных грамот посла Ирана. Литва не планирует прекращать автобусное сообщение с Беларусью. Еврокомиссия признала наличие жилищного кризиса в ЕС. В начале следующего часа об этом и другом.

0: 2. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-74-22.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: «Музыкальный агент».
1: Когда переваливаешь во вторую половину рабочей недели, мне вот меня отпускает, а у тебя наоборот.
2: Отпускает начальство тебя отпускает?
1: Начальство отпускает уже в пятницу, понимаешь?
2: Только после восьми. Так, что касается приветов. Это, конечно, все замечательно. Это радостные новости. Я рада, что тебя немножечко отпускает. Возможно, действительно, вместе с тобой кто-то тоже выдыхает и такой, ой, ну большая часть в целом уже сделана.
1: Сейчас будет такое сообщение, кстати. Да?
2: Давай.
1: Про отпускать. Нет, вначале ты. Давай. Александр. Вначале Александр.
2: Так, что у нас у Александра? Сегодня передает привет семье Зуевых, особенно и персональной любимой супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, а также маме Марии Дмитриевне. Вы у меня самые лучшие. Конечно же, вам, Александр, Анастасия. Естественно, мне привет. Я молодец. Вместе с мамой и сыном Дмитрием мы зашили фасад дома сайдингом. Ура! Саша, ура! Мы вас поздравляем. Это очень большое дело.
1: Это круто. Я помню, как, ну, здорово, когда вместе с нами делают ремонт. Кто-то клеит обои, кто-то кладет ламинат. Всегда это очень приятно, что, ну, вот эта компания наша с вами, да, она созидает. Вот еще есть одно созидание, очень важное, очень знаковое для нашей страны, для нашей местности. Димыч написал: «Добрый вечер, я наконец-то сегодня закончил с картохой». Я так понимаю, что собрал Александр картофан. Бульба дэнс бы сейчас, но ура. Но чего ж не сделаешь для хороших людей.
0: Музыкальный агент. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Очень разные сообщения к нам приходят. Музыкальный агент Игорь написал, передает привет своему лучшему другу

0: Мамаева, но, к сожалению, нет в нашей фонотеке. Будем выполнять другую музыкальную заявку.
1: Да, к слову о ней. Татьяна присоединяется к нашему чату. Передает привет Харитончику Сергею от сестры Татьяны, племянницы Есени и от мамы. Ну, а что касается музыкального пожелания, то послушаем Коли Флейма «Тону».
2: Музыкальный агент. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Артур и Алексей прислали привет всем радиослушателям, которые находятся на любимой волне. Мы катаемся по городу. Спасибо, Радио Витебск, за настроение. А можно мото?
2: Можно мото?
1: А можно мото?
2: В смысле, вы на машине хотели бы на мото? Вот, но
1: понятно,
2: тут...
1: мото хотели.
2: Ладно, ну хорошо, хорошо. Все, дурацкие шутки. Знаешь, это вечер среды дает себе знать. Но, тем не менее, есть еще и вот такие вот любовные письма. Надя передает привет своему любимому Антошке. Желает ему хорошего вечера, приятного настроения. Говорит, я тебе настроение точно подниму, потому что уже готова праздновать твой важный повод. Никому ничего не скажу, это секретик пока, чтобы не сглазить.
1: Нормальные поводы, но самое главное, чтобы они были. Мото просили, пожалуйста. Еще раз напомним, Вайбер, Телеграм 7071-071. Это как связаться с музыкальным агентом, также группа ВКонтакте. Всем прекрасного вечернего настроения.
0: Музыкальный

0: ребята, пролетело время с хорошей компанией. 12.55 в нашем городе, друзья. И постепенно стихает музыка. Но не на нашей волне, потому что будет, как всегда, потом еще много интересного. А потом пройдет ночь и утреннее шоу. Здрасте, приехали, четверг.
1: Да, ой, слушай, как это хорошо ты описал. Вот представляешь, если бы в жизни так, такой 2 секунды на рассказ, оп, и ты в конце недели. Хотя ладно, это было бы скучно. А вот кому сегодня точно не до скуки, так это Александру. Он передает привет. Он просто передает привет, как я понимаю, нам и всем нашим радиослушателям. Мне просят поставить какую-нибудь композицию от исполнителя. Александр, давайте мы с вами завтра условимся. В это же время, в этом же месте мы обязательно организуем вам музыкальную заявку. Ну а пока просто передаем привет и желаем вам хорошего вечера среды.
0: Есть Евгений, у которого, оказывается, завтра день рождения. Об этом он нам рассказал в переписке и попросил в преддверии его дня рождения поставить какую-нибудь хорошую песню, которая бы его, так сказать, вдохновила еще больше на завтрашнее празднование. Евгений, принимайте предварительные поздравления с наступающим вас. А это была хорошая компания. Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. Хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков принял копии верительных грамот чрезвычайного полномочного посла Ирана в нашей стране Махсена Амидзмани, сообщили пресс-службе МИД. Собеседники обменялись мнениями по широкому спектру актуальных вопросов белорусско-иранского политического и гуманитарного взаимодействия, отметили поступательную динамику развития двусторонних отношений и высокий уровень взаимного доверия, подтвердили важность сохранения высокой интенсивности контактов на высшем и высоком уровнях и заинтересованности в дальнейшем углублении диалога. Максим Рыженков поздравил иранского дипломата с началом миссии и пожелал успехов в работе.
0: В мире.
1: Литва не планирует запрещать автобусные рейсы в Беларусь. Об этом заявил министр транспорта и коммуникации страны Юрис Таминскас. Министр отметил, что Вильнюс намерен трезво оценивать ситуацию. А глава литовского правительства пояснил, что подобный шаг может быть сделан только по соображениям безопасности. Между тем, со стороны разведки Литвы информация о необходимости закрытия границы не поступала. Ранее всеми призвали власти последовать примеру Риги, полностью запретить с 2027 года регулярные автобусные перевозки в Беларусь и Россию. Однако премьер Литвы напомнил, что в Латвии скоро выборы, поэтому в Риге могут звучать разнообразные политические предложения. Пострадавшие при взрыве на гидроэлектростанции «Ритм» в Швейцарии умерли, сообщает Билд со ссылкой на местные СМИ. Умершими оказались 55-летний швейцарец и его коллега по работе, личность которого еще не установлена. Оба скончались от полученных тяжелых травм. Взрыв также причинил значительный ущерб зданию ГЭС. Сейчас ведется следствие с целью установления обстоятельств произошедшего. Предполагается, что причиной трагедии стала неисправность трансформатора во время пуска наладочных испытаний. Более половины жителей европейских городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, которое ссылается на данные портала Евробарометр. Отмечается, что жилищный кризис снижает конкурентоспособность Европейского Союза, поскольку ограничивает мобильность рабочей силы и возможности для учебы. Проблема настолько серьезна, что Еврокомиссия подготовила ряд предложений. Прежде всего, они касаются популярных среди туристов городов. Предложения будут переданы в Европарламент и Совет ЕС.
0: В Беларуси.
1: Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 11 сентября, сообщает Билд со ссылкой на банковский процессинговый центр. С 0 часов до 6:30 11 сентября будут проводиться плановые технологические работы на оборудование сети передачи данных центра. Банковский процессинговый центр приносит извинения за возможные неудобства. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Вафельный батончик «Витьба» 35 граммов, 89 копеек. Чай черный «Ричард Ройл» «Эрл Грей» 100 пакетиков, 11 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен. Убыл гидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
5: Привет, Витебск. Это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся. На радио Витебск.
6: В космосе.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски на Радио Витебск.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Дворец независимости с экскурсии посетили сотрудники Следственного комитета. Из пострадавших районов Непала по воздуху эвакуировали более 4000 человек. Ценные исторические артефакты обнаружили при консервации монастыря Бернардинок в Бресте. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Дворец независимости с экскурсией посетили сотрудники Следственного комитета, передает Белта. В преддверии нашего профессионального праздника и 15-летия с момента создания ведомства 100 молодых следователей приняли присягу сотрудника Следственного комитета. Для любого человека, который решил связать свою судьбу со служением Родине, это очень важное событие, которое запоминается на всю жизнь. И в качестве подарка молодым сотрудникам и сотрудникам достигшим наиболее значимых результатов в службе, организована экскурсия во Дворец Независимости, рассказал начальник управления Следственного комитета Республики по городу Минску Евгений Архиреев.
1: Мире.
2: Военнослужащие Непала вывезли на вертолетах 4040 человек, 3757 непальцев и 283 иностранных гражданина из наиболее пострадавших от разрушительного наводнения районов. Жертвами паводка 26 августа стали почти 1400 человек. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Гималайской страны, информирует ТАСС. В зоне бедствия работают более 9000 военных, полицейских и сотрудников сил безопасности. Наводнение оставило без крова 32 тысячи семей, разрушило около 7500 домов и серьезно повредила инфраструктуру центрального Непала, включая 14 объектов гидроэнергетики. Спасатели продолжают работать на нескольких ГЭС в районах Расува и Нувакот. Многие работники предприятия автомобильной компании «Рено» не согласны с решением руководства о производстве вооружений на линиях, где делали автокомпоненты, однако в случае отказа им угрожают увольнением. Об этом заявил официальный представитель профсоюза в компании «Рено» Флоран Гримальди, информирует ТАСС. «Мы не радуемся всеобщему движению к войне, в то время как пожарные, учителя, больницы и многое другое требуют дополнительных средств. Мы также не радуемся тому, что многим работникам приставляют нож к горлу, говоря, либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод, и вас ждет безработица», заявил Гримальди.
1: Беларуси.
2: В Бресте в процессе консервации руин монастыря Бернардинок был собран массив ценных исторических артефактов. Об этом сообщили в Брестском горосполкоме. Руины монастыря расположены на территории Волынского укрепления Брестской крепости. С конца весны текущего года реставраторы занимаются их консервацией. В ходе работ были найдены различные артефакты, связанные с историей Бреста как в средние века, так и в новое время. Особую ценность представляют монеты 60-х годов 17 века. Буратинки, которые чеканились на монетном дворе Бреста, находившимся, по архивным данным, в пределах мужского монастыря Бернардинок. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска – компания «Автогоу».
3: Мечтаешь об авто из Америки, но кажется, что это сложно? «Автогоу» сделает все на раз, два, три. Раз. Подберем машину под твой бюджет на топ-аукционах США. Два. Заключаем договор, где прописаны все условия. Три. Привезем и растаможим под ключ. «Автогоу» – твой проводник в мире авто из США.
4: Звоните 737-33-33.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода ночью без осадков, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 12 до 17 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, по востоку до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 23-25. Прогноз предоставлен УБУ. Гидрометом.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер южный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио нашего города.
1: Раз, два, три. Ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одной.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков, погода. Ветер южный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков, погода. Ветер южный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается малооблачная, без осадков, погода. Ветер южный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 9 до 14 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода, этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебской облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в Витебске и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью без осадков. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха плюс 12-17. Сегодня днем будет плюс 16-21. По востоку области от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.